понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

Как же хлили аромат, мои мечтания легкие туманит, мне лили о смерти говорят, о времени, когда меня не станет, о времени, когда меня не станет.

и он сердце не обманет. Забвения тебе в разлуке нет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной.

теперь другое. Ты хохочешь, это жизнь распорядилась. Вот такой у нас размен.

зачем, зачем? Зачем ты, дядя, такой серьезный? Мне не утешить.

0: Наша реклама.
1: Тысячу ярких эмоций дает. Аттракцион «Супер полет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
2: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ох, где нацвали! Вы слышали радостную новость? В Мушмуле живая музыка и выступления артистов каждый вечер.
4: Что, и в понедельник?
3: И в понедельник. И во вторник, и вообще каждый вечер. Устроим праздник в любой удобный день. Звони, бронируй стол на свой день рождения или свадьбу со скидкой 20%. Телефон 205-53-43. А живая музыка и танцы в Мушмуле совершенно бесплатные.
4: И даже в четверг.
2: Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз. Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – Реавиз. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. 68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Записывай. Запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
6: Наше радио. Так бьется сердце.

0: Наша реклама.
1: Амода и Джейку. Выбирай Васавто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Асавто. Алматинская, 87.
2: Записывай. Запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
4: Наше радио.

0: всему Насуточно.ру.
1: 6+.
2: Наше. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь.

0: Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
1: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше радио.

0: Силы ПВО Ленинградской области отражают атаку беспилотников. Как сообщил глава региона Александр Дрозденко, на территории Ленинградской области сбито 6 БПЛА. В своем канале в мессенджере Макс губернатор добавил, что боевая работа продолжается. Как отмечает сайт nsn.fm, в аэропорту Пулково этим утром 9 рейсов были отменены или задержаны на 2 часа и более. В самой воздушной гавани уточнили, что аэропорт продолжает обслуживание рейсов на прилет и вылет по согласованию с соответствующими органами. Американские военные завершили нанесение очередной серии ударов по Ирану. Как сообщило Центральное командование вооруженных сил США, целями 11-й волны атак были иранские оперативные центры, средства военно-морского флота, авиационные ангары, места хранения дронов и военная логистическая инфраструктура. Между тем, количество раненых американских военнослужащих в ходе военных действий США против Ирана выросло до более чем 500. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на информированный источник. Отмечается, что эти цифры превышают официальные данные Пентагона. Накануне в Пентагоне сообщили, что за последние 2 недели в ходе проведения военных операций США против Ирана ранения различной степени тяжести получили почти 100 американских военных. На данный момент погибли в общей сложности 18 американских военнослужащих. Российские работодатели стали чаще искать сотрудников рабочих специальностей среди людей старшего поколения. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на исследование аналитиков рынка труда. Кандидатам старшего поколения чаще всего предлагали работу электриком и оператором станка. В число лидеров по динамике вакансий также вошли разнорабочие. Причем зарплаты по данным направлениям превышают 150 тысяч рублей. Больше всего число доступных для старших поколений вакансий выросло в Якутии, Сахалинской и Магаданской областях. А популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 7 часов и 8 минут в столице. Сегодня 22 июля. Сегодня среда, дорогие друзья. Сегодня среда. Пасмурно сейчас с утра на улице. Но очень тепло, очень тепло. 17 градусов сейчас. И синоптики обещают до 25 градусов. Даже солнце.
3: А могли бы вы в микрофон говорить, Александр? А то вот ощущение,
2: я вообще не понимаю,
3: говорите...
2: Кто за моим местом сидит?
4: Кто ел из моей чашки? Да. Доброе утро.
3: Доброе утро, доброе утро.
4: Ну, для понимания, просто Сашка сейчас сидит, и у него микрофон смотрит вниз почему-то. Я не знаю, кто ему что-то там навертел.
2: Я микрофон говорю, короче говоря, я сейчас пока не могу. Я даже не ожидал, что такое получится.
4: А вы можете так вот пригнуться чуть-чуть к земле? Да. Слушайте, ну как дела?
3: Да ничего, все потихонечку, как вы.
4: Я вот уже рассказывала парням за эфиром, но мне произвело впечатление, вчера я просто шла из библиотеки, и в соседнем дворе сидела женщина лет 80 с хвостиком на качелях. И это было... Ну, я обожаю такое. Вот я когда вижу людей, которые, несмотря на время, там, возраст такой уже уважительный, да, вот делают какие-то такие вещи, казалось бы, им не свойственные. Но это очень было мило. Это так вот прям тронуло меня в самое сердце.
2: Что?
4: Ну, качающаяся бабулька на качелях. Ну, это круто было. Это так было мило, я не знаю. Причем она гуляла сама по себе, без внуков. Ну вот просто...
2: А вот если бы бабушка на площадке, я не знаю...
4: Делала куличики?
2: Да, куличики делала. Она бы вот что, сидя на корточках, делала бы куличики. Что, у тебя бы это вызывало какие-то...
4: Ну качели у меня вызывают больше доверия.
3: А ты знаешь, Янка, вот найдется же молодая мама, которая сделает бабушке замечание. Мол, это качели для детей.
4: Глупости какие. Качели для всех.
2: Нет, неправда.
4: Детство с тобой, пока попа в качели влезает.
2: Не-не-не-не, сейчас на площадках на некоторых даже написано по ограничению по возрасту, чтобы лошади не носились, не сбивали маленьких детей. Я тебе серьезно говорю, там надо вот почитать, до какого возраста можно скакать.
4: Я часто качаюсь.
2: Детских, ну вот.
4: Но поэтому... Мне ни разу еще не гнали поганой метлой. Я качаюсь с удовольствием с детьми. Вот мы ходим гулять, я с удовольствием качаюсь вместе с ними.
3: Поэтому рядом у нас здесь на площадке качели и не работают.
2: Сломанные все. Ну, Ян, ну там же грузоподъемность.
4: А какая у меня там грузоподъемность-то, боже ты мой?
2: Я вообще не понимаю, вы сейчас серьезно?
4: Не такой уж у меня прям страшный вес.
2: Да при чем здесь страшный? Он выше, чем детский.
4: И дети разные есть,
2: Саша. И ты превышаешь этот вес детской качели. Просто элементарно, Ватсон. Я сейчас не говорю, что у тебя страшный вес, Ян. У меня тоже вес не страшный.
4: Кто тебя покусал с утра, Сань?
2: Да, никто меня не кусал. Я вам просто говорю.
4: Нормальный у меня вес. Небольшой.
3: Давайте, чтобы вот сейчас с Яной немножко розовые очки снять. Вот расскажите, какие истории у вас происходили на детской площадке? Я сейчас обращаюсь ко всем родителям. Ну, относительно недавно.
4: Это про взрослых или про детей? Или, ну,
3: это про взрослых.
4: Про взрослых и детей,
3: и
4: да?
3: И детей, да, да. И ты увидишь, как часто делают замечания взрослым, которые вдруг
4: качаются
3: решили
4: на качелях?
3: Быть, да, на несколько минут детьми, и их выгоняют.
4: Слушай,
3: не выпивают, не хулиганят, не шумят. Просто вот вдруг решили прокатиться. Такое было настроение. Причем даже не обязательно выходить. Могут просто из окна соседнего дома тебе крикнуть. Доброе утро.
2: Да,
3: мы начинаем.
2: Бабка с хвостиком, уходи. Вот так вот.
0: Подъемники на нашем радио.
5: Наша реклама. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
5: Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – Реавиз. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
7: Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». «АСАВТО» первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. «АСАВТО Волга» – выбор для тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика». Пожарный проезд 4.
8: Записывай, запоминай.
9: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
10: Наше радио. Это навсегда.
11: Знаете ли вы,
12: Кейт Уинслет хранит Оскар в ванной комнате. Британская актриса, получившая эту награду за лучшую женскую роль в фильме «Чтец», призналась, что сделала это специально для своих гостей, которые могут взять в руки заветную статуэтку и у зеркала представить свою благодарственную речь на церемонии вручения престижной кинопремии.
13: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
14: Радио.

0: Какой ты нафиг танки?
1: Александр Бон, Яна Лукьянова
2: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
3: Доброе утро, дорогие друзья. Здравствуйте.
4: Ну, во-первых, нам написали, что ограничение на детских площадках до 16 лет и до 70 килограмм веса.
3: Это неправда, потому что каждая площадка регламентирована своим там возрастом. Есть и до 14 лет, есть и до 12 лет. Потому что там все зависит от высоты свободного падения. А строгого регламента, до какого возраста площадок, у нас, по-моему, нету.
4: Не знаю, по возрасту, ничего, про возраст ничего не сказано.
5: Ну, я не представляю, чтобы вот бабушку...
4: На вокзале прогнал охранник, в прошлом году с качелей.
3: Но, может быть, это был дорогой двор.
5: Но я не представляю, вот, чтобы женщину в таком почтенном возрасте там с позором гнали с площадки. Ой, но ты, она, кроме улыбки, ничего не вызывала. Ты, ну, то есть абсолютно вот, такой... Ну, я просто, я честно тебе говорю, я не представляю, как можно говорит, что-то ей сказать.
3: Кто, на что гнать ее будут и поганой метлой. Просто могут сказать, да и все, что
4: лет 20
3: человек.
4: Назад с друзьями компании 4 человека по вечерам пили чай во дворе на площадке с конфетами. Брали термос, конфетки и вечером сидели. С беседами на лавке, с лавками тогда, с беседками и лавками туго было. Однажды на нас вызвали милицию соседи. Дескать, распиваем. Стражи приехали, убедились, что в термосе чай, мы их угостили конфетами, попросили потише быть и все.
3: Но это же тоже не дело. Сидеть, чай гонять на детской площадке. Гоняйте вон в кафе.
4: А мне в ресторане отказались сделать заказ из детского меню. А так захотелось котлетки с вермишелью.
3: Это есть очень хороший сериал «Жизнь после смерти». Там вот как раз этот момент описывают, что типа, ну, я хочу детскую порцию, я просто большую не съем. Нельзя.
4: Это детское меню для ребенка.
5: Это детское меню.
3: Хорошо, тогда дайте ему две. Вы съедите одну. Нет, не съем. Это очень смешно.
4: Буквально... Прошлые выходные захотелось мне запустить мыльные пузыри, а мне на секундочку 47 лет. Купила, сижу возле подъезда на лавке и запускаю мыльные пузыри. Проходит женщина постарше меня и говорит: у вас все в порядке с головой?
5: Мыльные пузыри? Классная вещь, мыльные пузыри. Я тоже за мыльные пузыри.
4: Вот видите, как люди реагируют. Сидит женщина, запускает одна, без ребенка, мыльные пузыри. Ей сразу же говорят, у вас все в порядке.
5: Да, у меня все в порядке.
4: Нет, ну как вот люди некоторые реагируют на это?
5: Женщина, вы нормальная? Да, вот так?
4: Могли по-разному сказать. Друзья, если кто-то помешал вам впасть в детство, давайте так сформулируем нашу тему, то опишите ситуацию. Вот с детским меню в ресторане, с мыльными пузырями, с качелями и так далее. Ну, захотелось вам. Не для детей, а для себя.
5: Для себя любимого.
3: Слушай, ну вот эта история...
4: Ну, ты можешь представить себе вот себя, например, без внучки, без детей...
3: Могу.
4: Сидящим. Тут, кстати, сказали, бабушка, которая села на корточки, уже
5: вызывает уважение. Согласна.
4: Вот ты один сидишь и играешь в машинки в песочнице.
3: Ну ты вообще что ли? Ну просто играю.
4: Да, просто играешь. Ну захотела тебе. Ну вот не доиграл ты в детстве. Ну не было у тебя в детстве таких машинок.
3: Да я думаю,
4: а ты вот прям грузовичок у тебя.
5: Это грузовичок.
4: Кран там, ты насыпаешь себе песок в кузов машинки.
5: Я с мужем запускала.
4: Со звуками вот...
3: Я могу со звуками, они мне нравятся, но я бы дома бы поиграл.
5: Я с мужем запускала бумажного змея. Вот без детей. Мы вдвоем запускали змея. Ну, это было прям круто. Мне так захотелось, и я, ну, нормально никогда в детстве, видимо, не запускала. Ну, у меня отрывочно есть какие-то воспоминания, ну, вот такого, чтобы вот я прям гоняла. Нет. И мы с мужем запускали вдвоем змея. Это было очень круто. Но никто не говорил, что мы сбрендили.
3: А где вы запускали? В лесу?
5: В деревне?
3: Ну, да какие там люди-то? Там люди.
5: Здравствуйте, у нас тоже есть люди в деревне.
3: Я имею в виду, им там мало, это же не городские жители.
5: Ну, какая разница?
4: Давайте, дорогие друзья, когда у вас детство в одном месте заиграло, а кто-то вам
5: там люди?
4: Настроение испортил. Ждем истории. Наш.ру. На главной странице есть, если вы еще не зарегистрировали свой номер телефона в наших ботах, два на выбор. Выбирайте, который у вас работает, и отправляйте нам. Почитаем.
1: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержки Баобанк ПСБ. С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.
1: А поехали всей семьей.
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8 комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
6: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
7: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторос».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Александр Бон, Яна Лукьянова
6: и Игорь Паньков.
5: Подъемники на нашем радио.
7: 7 часов 32 минуты в столице. Друзья, доброе утро. Заговорили о детских наших потребностях во взрослой жизни.
8: Детство заиграло в одном месте. Может быть, кто-то вам не дал этому настроению случиться. Ну, вот такие сообщения вы нам написали. Не пропускаю лужи. Летом в чистую теплую лужу могу зайти прямо в сандалях. Настя, 40 лет. А бывают чистые лужи?
7: А почему нет? Ну, такая вот, которая не мутная жижа, а такая вот, ну, только-только дождик прошел, почему нет, на асфальте где-нибудь, и запросто.
9: Чё? Ну, и вот, вот ты идешь с грязными ногами, как-то, а тебе еще брызги, наверное, везде попали.
7: Ой, Саша, господи, что
8: а
7: ты, боже мой.
8: А у тебя уже трещины в пятках.
7: И прям набилась туда лужа, в эти трещины.
8: Конечно.
7: Змеи.
8: Да, воздушные. Впервые в 43 года на выезде команды 30 человек, взрослые предприниматели, носились по долине Алтая, как дети. Это потрясающее чувство полета. Давно так не смеялись.
7: А когда собирают лего в 45, почему-то это нормально. А почему это ненормально в 45 собирать лего? Нормально.
9: Да, наоборот, говорят, что это... лего собирать взрослому человеку нормально, а в песочнице, типа, ненормально сидеть. Вот тебе про это говорят.
8: У меня тоже есть история про мыльные пузыри. Работала на тот момент в сфере IT. У нас были перекуры, только по определенному времени. В команде была девушка, тимлид отдела бэкэнд разработки. Она никогда не курила, потому что ей было плохо от запаха и дыма. И чтобы ей хоть как-то расслабиться в напряженные моменты, она садилась на лестнице или выходила на улицу и дула мыльные пузыри. Мы потом всем отделом подсели на это времяпрепровождение. Очень расслабляет на самом деле. Представляю, как сидят люди и дуют мыльные пузыри возле офиса.
7: Ну и классно. Из детского. А я бы сейчас гудрона пожевала. В детстве мы ходили по шпалам 5 км на АБЗ, на дело, специально за гудроном.
8: Купил сыну приставку типа Дэнди из 90-х и месяц играл в танчики. Жена смотрела косо. Потом купил ему маленький игрушечный коптер. Он не вдохновился, а я играл им, летал во дворе. 3 вечера подряд. Соседи улыбались. Жаль, дети подросли быстро.
7: Люблю играть в настолки, но часто слышу от людей, кто мало с ними знаком, что это детская забава. Но большинство данных людей играли только в монополию или старые бродилки с кубиками. Не знают, что сейчас настолки шагнули далеко вперед.
9: Ну ничего не заменит вот эти бродилки с кубиками.
7: У нас, когда сын только-только родился, и особенно было никуда не выйти, у нас каждую пятницу практически собирались друзья, и мы играли в настолки. У нас прям были целые батлы. Очень классно было.
8: Ну,
7: это крутая история.
8: Действительно, такие настолки, что там одни правила только в нескольких томах. Моя жена периодически прыгает на кровати. Говорит, что прикольно.
7: Прикольно.
9: А вы не боитесь, что она ее сломает?
8: Мы ездили в Калининград, и там есть парк с аттракционами. Есть загон с маленькой строительной техникой, где ты сам можешь ковшом песок грузить в самосвал. Как думаете, кто стоял в очереди, чтобы поиграть? Естественно, отцы, пока дети катались на других аттракционах. У меня есть фото моего счастливого мужа за рулем этого мини-экскаватора.
7: Да, я тоже на таком сидела. Такая крутая штука вообще.
9: Но он не двигается, там только ковш двигается.
7: Ну нет, ты вокруг себя можешь поворачиваться, ты так крутишься вокруг.
9: Я видел в этом парке
7: загребаешь песок.
9: На Таганке такой, ты прямо завораживает. Дети, он такой серебряный, большой, они ковшом этот песок загребают. Очень интересно.
7: Это крутая история, конечно.
8: Я в детстве мечтала о Барби, но стоило дорого. Сейчас могу себе позволить, собрала небольшую коллекцию.
9: А вы собираете настоящие или... На сколько денег хватает?
8: Подделки?
9: Подделки, да.
7: Ты знаешь, если не задумываться об этом, все они настоящие сразу.
9: Коллекционеры задумываются, Янка, ты чё?
8: Буквально в субботу бегали. Я 40 лет, подруга 44, и ребята 25+. Бегали по лесу и кидались шишками, как снежками.
7: Ну, классно.
9: Понятно.
7: Что тебе понятно?
9: Да нет, ну понятно все с вами. Вы как женщина с пузырями.
8: В сандалях в луже, да? 7.37.
2: Подъемники на нашем радио.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 7 часов и 45 минут в столице, 22 число сегодня. Давайте почитаем еще ваше сообщение.
3: Как-то показала сыну, что можно грызть сосульки и есть снег. Он позвонил бабушке и пожаловался.
2: А вас не пугает это? Сегодня он позвонил бабушке, а завтра позвонит в опеку. А сынку-то надо это показать, кто в доме хозяин. И с чего вздумал делать.
3: А с какой формулировкой он бабушке звонил?
2: Я тоже не понимаю.
3: Мама с ума сошла, ест снег и лижет сосульки, или учит меня плохому?
4: Да, мама учит меня плохому, да. Если у меня хорошее самочувствие, на асфальте нарисованы классики, никогда не прохожу мимо и прыгаю. Я тоже прыгаю. Не одиноки.
2: Да.
4: Но это классная тема.
3: А как же зимой пройти мимо замерзшей лужи и не прокатиться?
2: Ну, прокатитесь, пожалуйста.
4: Не так давно во дворе трое девиц лет 12 пытались прыгать в резинке. Что-то у них там не получалось. Ну, думаю, дальше догадайтесь. Я прыгать закончила в свои 17. В итоге подтянулись еще три моих ровесницы. И в резинке прыгали уже не дети. Ой, классная тема. Я 100 лет не прыгала в резинке.
3: Мне 42 года, и я купил себе настоящую немецкую, ту самую, на известном сайте, железную дорогу. И хочу докупать и тюнинговать ее. Жена крутит у виска. Даже родителям моим пожаловалась, что со мной что-то не так.
2: А что да за, так. за жена такая?
3: Ну а что за ребенок, который бабушке дали?
2: Что у вас за партнеры вообще? Причем это родственники? Это роднее не бывает?
4: Вообще, что мне кажется, это круто же, когда такие вот безобидные вещи делают человек счастливым. Ну, такие простые, элементарные, безобидные совершенно. Они
2: простые,
4: безобидные для всех.
2: Безобидные и дорогие.
3: А я периодически смачиваю хлеб водой, посыпаю солью или сахаром и ем втихаря один, чтобы не подумали домашние, что со мной что-то не так.
2: Ну, это же тоже страшно. Что я домашних скрываю.
4: Надо прятаться.
2: Что надо
4: с хлебушком.
2: Спрятаться там туда-сюда. Я думаю, что вы все-таки шутите. Потому что надо смело, я не знаю, если у вас есть дети, показать. Смотри, как мы в детстве делали. Вот так, наверное,
3: а можно не только водой.
2: Просто странно, когда взрослый
3: маслом,
2: человек такое пишет, а?
3: Маслом еще можно.
2: Что маслом?
3: Ну, а
2: хлебушек?
3: Да, ну не только водой, но мы тоже водой поливали.
2: Масло?
3: Нет, хлеб водой и потом сахаром или солью сверху. А вы чесноком натирали корку?
2: Слушай, у нас такого не было.
3: Не было?
2: Не было.
4: Натирали.
3: Да,
4: и просто хлеб и чесноком.
3: Выходишь во двор вот с этой корочкой. Чесноком и солью.
2: С корочкой выходили.
3: С солью и чесноком.
2: С корочкой хлеба.
4: Три корочки хлеба.
2: Корочка хлеба раньше была самым вкусным местом у хлеба.
4: Сделал дочке рогатку, стреляли по банкам. И недавно разбила окно на первом этаже. Ну, с окнами, конечно, досадно получается. Но я помню, в детстве мы тоже вон в футбол играли. Периодически что-то летело. Ну, что сделать?
2: Что летело периодически?
4: Окна.
2: Мячи и обувь.
4: Все летело периодически. И обувь, и мячи, и окна.
3: А я втихаря от своих детей ем сладости, потому что в детстве меня ими не баловали. А сейчас и от мужа, и от детей прячусь в машине и ем спокойно.
2: Есть, вы знаете, рилс, короче, мама разворачивает конфету, открывает ее еще на фантике, и тот ребенок бежит, говорит, мам! И она ее берет в рот вот так, вместе с фантиком. А он что-то спрашивает, она такая, угу.
3: Ну, представляешь, мамка втихаря от семьи поедает сладости в машине.
2: Ну,
4: мне муж периодически втихаря приносит упаковку резиновых конфет. Я их очень люблю. Он говорит, так, это тебе прячь.
3: Это резиновые конфеты.
4: Ну, желейные вот эти мишки, мармеладные.
3: Резиновые. Я думал,
4: но мы их называем резиновые конфеты.
3: Я думал, ты про ириски.
4: Не, ириски я не фанат, а вот резиновые конфеты я очень люблю, особенно кисленькие. Ну, это же прям, ну, мега вещь. Тут и мне втихаря приносят.
3: Сказали, что нельзя детям есть, Янка.
2: А что?
4: Резиновые конфеты?
3: Да, что это...
4: Это вранье все.
3: В виде можно. Червей.
1: На нашем радио. Наша реклама.
5: Давно откладываете заботу о здоровье? Медицинский центр «Самарский» дарит 10 тысяч рублей каждому новому пациенту на консультации, диагностику и лечение. Займитесь собой прямо сейчас. Ваше здоровье – это не роскошь и не потом. Это основа, на которой держится все остальное. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-13-00. Акция действует до 31 июля 2026 года.
6: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
1: Амода и Джейку. Выбирай ВАЗ-Авто Самара.
5: Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Асавто. Алматинская, 87.
7: Записывай. Запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
7: Наше радио. Сделано в России.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Логистические центры «Вайлдберриз» в Краснодаре и в Ставропольском-Невинномысске были атакованы ночью. В результате, по предварительным данным, есть пострадавшие. Как сообщила основательница компании Татьяна Ким, сейчас ведется работа по устранению последствий. Это самая популярная новость часа, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Как сообщает агентство ТАСС, к тушению пожара на складском комплексе в Краснодаре силы МЧС привлекут вертолет. Ранее оперштаб Кубани сообщил, что в результате падения обломков

0: начале сентября. Об этом напомнила глава Роспотребнадзора Анна Попова. В беседе с РИА Новости она уточнила, что эпидсезон традиционно начинается в первой декаде сентября, когда трудовые коллективы возвращаются из отпусков. Если наши сограждане будут помнить о том, как себя обезопасить, то, возможно, начало сезона пройдет более спокойно, чем в предыдущем году, сказала Попова. Прием заявлений в российские вузы на бюджетные места завершится 25 июля. Конкурсные списки опубликуют на сайтах вузов и на госуслугах 27 июля, сообщили в Миноборнауке. Там уточнили, что льготники, олимпиадники и поступающие на целевое обучение могут подать заявление на зачисление до 1 августа, поступающие по основному конкурсу до 5 августа. После этих дат и до издания приказов о зачислении на бюджет по программам бакалавриата и специалитета вводятся так называемые «дни тишины», в которые абитуриенты не смогут отозвать свои заявления, а также подать согласие на зачисление. Дональд Трамп разрешил бывшим госслужащим рассказывать про НЛО. Как поясняет телеканал Fox News, американские чиновники подписывают соглашение о неразглашении при участии в расследованиях, связанных с неопознанными аномальными явлениями. Президент США распорядился, чтобы федеральные ведомства отменили действие этих документов. А популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно. С нами не соскучишься.
1: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 7 минут. Столица сегодня 22 июля, уже среда. И до 25 градусов обещают нам синоптики. Ясную погоду. Сейчас в Москве 19 градусов.
3: Ясную, да?
2: Ну, ясную, да. Если где-то облачно, будет ясно.
4: Ну, солнышко вон пробивается. Я охотно верю.
3: Ладно, ладно, хорошо.
4: Будем играть в кинопробы, друзья. Разыграем два билета на концерт «Симфоническое кино» с участием Юрия Каспаряна, который состоится 7 августа в Зеленом театре ВДНХ.
3: 22-й правильный ответ мы принимаем. Давайте послушаем фрагмент, который мы переозвучили. Что это за фильм или мультфильм?
5: А ты кто?
6: Я?
5: Ты.
6: Я бухгалтер. Никто.
5: Он выдал мексиканцам приемник.
6: Он думает, то есть думал, чем больше людей ищет...
5: Глупость. Для всякой работы нужен лишь один, но правильно подобранный инструмент.
6: Понятно. Вы убьете меня?
5: От тебя зависит. Ты видел меня?
3: Я вчера спорил с Сашей, сказал, что приблизительно в каждом втором фильме мог случиться подобный диалог. Он говорит, нет, это классика, люди точно догадаются.
4: Ну, вообще, сейчас посмотрим.
2: Я не знаю, нужны вам подсказки или нет. Сюжетная линия такова, что простой работяга обнаруживает огромную кучу денег.
3: Не, ну давай не так, Саш. Ты Яну ругаешь за то, что она подсказывает, а ты сейчас сюжет пересказываешь. Это что началось-то?
2: Все. Прошу.
3: Нет, ну, удивил.
0: Подъемники на нашем радио.
7: Наша реклама. Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
8: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
9: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
10: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше.
11: Знаете ли вы... Деньги на ветер. В Туркменистане находится газовое месторождение, ставшее настоящим природным явлением. Кратер Дарваза или сияние Каракумов у местных жителей и туристов получил иное название – «Дверь в преисподнюю» или «Врата ада». В 1971 году советские геологи начали его раскопки, но в результате бурения земля провалилась, образовав кратер, и работы пришлось прекратить. Чтобы вредные пары не выходили наружу, месторождение решили попросту поджечь, надеясь, что через пару дней огонь потухнет. Но уже более 50 лет этот пожар горит и днем, и ночью, привлекая внимание исследователей и экологов всего мира, которые до сих пор пытаются решить вопрос, как прекратить это горение и непрерывные газовые выбросы в атмосферу.
12: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
13: Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 15 минут в столице. Давайте еще раз послушаем фрагмент.
3: А ты кто?
4: Я?
3: Ты.
4: Я бухгалтер. Никто.
3: Он выдал мексиканцам приемник.
4: Он думает, то есть думал, чем больше людей ищет...
3: Глупость. Для всякой работы нужен лишь один, но правильно подобранный инструмент.
4: Понятно. Вы убьете меня?
3: От тебя зависит. Ты видел меня?
2: А кто говорит, что мог быть в любом фильме, назовите мне любой фильм, где мог бы быть бухгалтер, и вы убьете меня. А...
5: Вот и мексиканский приемник.
2: Да, и мексиканский приемник. Покажите мне в любом фильме, назовите мне его, этот фильм.
6: «Бойцовский клуб», «Гудзонский ястреб», «Девять ярдов», «Никто» и другие неверные ответы. Мы загадывали... Художественный фильм «Старикам тут не место». Два билета на концерт «Симфоническое кино» с участием Юрия Каспаряна, который состоится 7 августа в Зеленом театре ВДНХ, получает человек с номером телефона 916-508-50 и так далее. Мы вас поздравляем.
2: Братья Коэн, режиссеры. 2007 года фильм «Выпуска».
5: Вот. В главной роли?
2: В главной роли Хавьер Барден.
5: Человек, который посетил, мне кажется, все матчи сборной Испании на чемпионате мира. Ждем. А что ждем?
2: Если не смотрели, посмотрите.
6: Все, поздравляем победителя.
5: Старикам тут не место.
2: Там очень много актеров.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 27 минут в столице. Напоминаем вам, что с 31 июля по 1 августа в старинном городе Старица в Тверской области пройдет большой фестиваль уличной клоунады для детей и взрослых. И мы, подъемники утреннее шоу, с удовольствием будем ведущими на этом празднике. 1 августа нас можно будет увидеть целый день. 2 дня спектаклей, шоу, концертов и совершенно счастливый балаган на берегах Волги. В программе, внимание, сотни лучших клоунов России, от восходящих звезд до легенд, в том числе Лицедеи, клоун-театры «Высокие братья», комик Трест, Микас, Анима Аллегра. За музыку «Свобода и шутовства» отвечает театр Моссовета со спектаклем бродвейского масштаба «Бременские музыканты», зажигательная инди-группа «Рубеж веков», короли джаза «Хоронько-оркестр» и акапелла-бенд «Споканки». «Карандаш-фест» ждет всех детей, которые устали быть взрослыми. Подробная программа и билеты на сайте карандашфест.ру, ООО «Тикетс Клауд», УГРН 118-774-655-85-60, город Москва, Петровский бульвар 12, строение 36+.
3: Явка обязательно.
4: Обратите внимание, дорогие друзья, что основная программа фестиваля будет именно 1 августа. И мы, подъемники, будем работать 1 августа весь день. Это второй карандаш-фест. Если вы не следили, ничего не знали про этот фестиваль, он будет особенным в честь 125-летия клоуна Карандаша. Собственно, название он получил именно благодаря нашему легендарному клоуну. 2 часа от Москвы, приблизительно 4 часа от Санкт-Петербурга. Для тех, кто не собирается ехать на автомобиле или не может поехать на автомобиле, есть автобусные туры, пакеты, есть общественный транспорт. Там же на фестивале, на сайте карандашфест.ру можете найти подробную информацию и о программе по дням, и о маршрутах, и о фестивале, и о группах, и о клоунах, которые будут принимать участие. Еще раз, в нашем, ну, часто в нашем понимании, клоун — это человек с красным носом. Вы удивитесь, если попадете на карандашфест, насколько заблуждались, как и я в прошлом году, когда попал в качестве ведущего на первый карандашфест и увидел, какие номера показывают разные труппы, и вот просто перевернули мое представление о клоунском движении.
2: Угу.
4: Ну и, конечно же, музыка, конечно же, чудесная, очаровательная Старица, небольшой, уютный, красивый, старинный городок, по которому можно гулять, и пешком его обойти можно буквально за, мне кажется, пару часов, получив колоссальное удовольствие. Ну и Волга.
2: Да, и Волга. Кстати, я вспомнил сейчас Юрия Никулина, нашего знаменитого клоуна. У него не было красного носа. У него была, по-моему, пипка такая на носу белая.
4: Ну, грим был.
2: Грим был. Просто грим, да.
3: Такая ребята, точка. Приезжайте, потому что этот фестиваль вполне себе может стать главным событием вашего лета. Приезжайте повидаться, пообниматься, получить шикарную порцию эндорфинов. В общем, мы там будем обязательно и надеемся увидеться с вами.
4: Ну, вот это стереотипы.
3: Будет не только это.
4: Вся подробная информация на сайте карандашфест.ру. Приглашаем вас.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
5: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит. Образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
6: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
7: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторус».
8: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
9: В прятки интереснее втроем.
10: А для футбола нужно
8: четверо.
9: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproyekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
10: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
7: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на moskvich.m.ru. Реклама АО «ПТ». Не оферта.
11: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
12: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
13: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки в школе.
14: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
7: Акция 50% бонусами Сбер «Спасибо» за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
15: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.

0: бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. ао.обанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
2: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссий и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru invest185.
4: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, в сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. Пао Сбербанк. 18+.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
6: Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов 37 минут в столице. Сегодня 22 июля. Сегодня праздник, кстати.
3: Всемирный день мозга. Да. И вот нам тут написала слушательница в предыдущую нашу тему, ну или просто так, что 45 лет решила ежедневно тренировать мозги и занимаюсь скорочтением, как в школе, как в детстве.
2: Интересно.
3: Каждый день.
2: Я делаю непосредственно главное, что я, короче, его защищаю, потому что зимой в шапке. А на велосипеде в шлеме. Только в шлеме. Я понимаю, что для многих человек в шлеме это как-то, ну, типа как додик едет. Но на самом деле я посмотрел аварии, которые происходят с велосипедистами. Первое, чем ты ударяешься, это головой, когда падаешь. Вот. И поэтому ты можешь считать себя кем угодно. Особенно мне вот нравится, когда папаша едут в специальном сидении, сзади или спереди ребенок сидит без шлема. Это очень опасно, поэтому мозг надо беречь.
3: Многие память тренируют и так считают, что поддерживают работу
2: мозга. Янка вон учится, пошла в институт, чтобы мозги не застряли у нее в прошлом веке.
4: Да, я учусь, читаю скороговорки, мне кажется, это тоже прекрасная зарядка для мозга. И периодически делаю привычные вещи каким-нибудь непривычным образом.
2: А можно скороговорку какую-нибудь? Ну, какую-то для мозга делаешь? Читаешь-то какую?
4: Это вот когда юмористов просят сразу. Расскажи, давай, пошути сейчас. Вот.
2: Нет, ну
4: из-под подвы подвернулся, зайчик приподвы подвернулся. В четверг 4 числа в 4 с четвертью часа 4 черненьких чумазеньких чертенка чертили черными чернилами чертеж чрезвычайно чисто.
3: Я вот не выговорю. А мне заинтересовало вещи необычным способом.
4: Привычные вещи? Например, вот я правша, чищу зубы обычно правой рукой. Иногда для того, чтобы проснуться, если я просыпаюсь, например, и чувствую, что у меня, все, у меня еще мозг еще не включился, и беру и чищу зубы левой рукой. Это непривычно, необычно, и это, ну...
2: Поэтому иногда получается, что ты...
3: Говорят, что некоторые люди...
4: Нет.
3: И я уж не помню, какие специалисты нам советуют маршруты менять. Вот, например...
4: Да, ехать до работы другим маршрутом. Например, ты едешь по одной дороге, да, я так тоже делаю иногда.
3: Или вот в квартире даже, дома ты идешь, нужно тебе там из спальни до кухни дойти. И некоторые специально заходят, например, на балкон, чтобы что-то сделать быстро, но вот изменить этот маршрут. Ну, мы тут не специалисты. Давайте так, сейчас небольшой опрос устроим среди наших слушателей.
2: Научно-популярные рилсы.
3: Тренируете мозги свои, то каким образом? И мозг свой. И ваши способы.
4: Как вы поддерживаете его в тонусе?
2: Да.
3: Именно. Наш.ру, пишите, рассказывайте. Через несколько минут почитаем ваше сообщение.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
1: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
3: и Игорь Паньков.
2: Подъемники на нашем радио.
4: Так, давайте почитаем ваше сообщение, как вы тренируете свой мозг.
5: Для себя открыла японские кроссворды. Очень тренирует, опять же, мотивирует, какая картинка получится в итоге.
6: Читаю Достоевского «Записки из подполья». 3 раза начинала по новой читать, загружает мозг по полной программе. Да, я тоже люблю «Записки из подполья».
7: В смысле, начинали и не дочитывали или что там?
6: Ну, я думаю, что 3 перечитывали.
5: Мне 48 лет. Год назад начала заниматься на аккордеоне. Тренирует мелкую моторику, память, музыкальный слух. Но очень тяжело дается по сравнению с тем, как это было в детстве в 10 лет.
7: Слушайте, это да, но вот моя сестра, она старше меня на 4 года. Сколько лет? 5 назад она пошла учиться на аккордеоне, купила себе немецкий аккордеон, и все, и пошло, и поехало. Она сейчас, когда разгружает свой мозг, она на нем играет.
5: Можете вместе свадьбу вести.
7: Да.
5: В свои 36 лет поняла, что мозгами деградирую на работе, поэтому пошла учиться в институт на новую профессию, ежедневно читаю книги и статьи, также тренирую память и дикцию скороговорками.
6: А я с внуками занимаюсь в Дуолинго. Английский, математика, шахматы. Еще меня заинтересовал русский жестовый язык. Пытаюсь изучать. В общем, изо всех сил бегу от Альцгеймера.
5: 1-2 раза в день играю в судоку. Хорошо отвлекает от разных мыслей и прочищает мозги.
6: А я всегда отключаю функции, запоминающие пароли в личных кабинетах или в соцсетях, потому что считаю полезным их помнить наизусть и при входе вводить вручную.
5: А у вас бывает так, когда есть несколько паролей, которые вы в зависимости от степени важности используете в разных там приложениях, личных кабинетах, и вот вы вводите пароль, и вам пишут неверный пароль, смените пароль, вы меняете пароль, а вам говорят, этот пароль уже есть.
7: Да. Очень часто такое бывало.
5: Стратегические настолки. Ну, как и большинство мужчин, продумываю планы на случай разных вариантов глобальной катастрофы.
6: А я играю в игру типа тетриса или колбочки. Это когда в 10 коробочках разные цвета, их надо объединить в один. Очень хорошая тренировка.
7: Да, это интересная игра. Но она надоедает быстро.
5: Чтобы тренировать мозг, нужно много читать, играть в шахматы, учить наизусть тексты. А мы тренируем печень.
7: Ну, знаете, тоже запомните такое количество марок.
6: Делаю упражнения для профилактики деменции. Например, выучила алфавит в обратном порядке, а недавно прошла курсы по скорочтению. Делаю гимнастику для мозга каждый день.
7: А что такое? Как это? Напишите, какая гимнастика? Ну, чтобы мы всем рассказали.
6: Фу-фу-фу.
5: Люблю...
6: Такие правильные все стали.
5: Люблю ключворды. Скачиваю. Ты читал это?
7: А нет. Ключворды это что?
5: Не знаю. Скачиваю игры, где по сюжету надо головоломки решать.
6: Да.
5: Ну, вот, видимо, головоломки. И вот тут многие, кстати, нам написали по поводу головоломок, таких вот, которые в том числе и моторику поддерживают. И, знаешь, там разные проволоки, когда нужно разъединить их.
7: Но я их терпеть не буду.
5: Вот,
7: они
5: мне
7: выбешивали всегда.
5: Причем есть же, ну, какие-то более-менее простые, а есть, ну, огромные, сложные.
7: Да,
5: которые,
7: да,
5: нужно,
7: да,
5: голову,
7: да,
5: ломать. Но вот у людей получается. Кубик Рубика у многих в руках для тренировки мозга.
6: Смотрю рилсы о том, как не отупеть, смотря рилсы.
7: Ой, я, знаете, сейчас смотрю рилсы, где коты выходят на забастовку. И вот их требования. Их читаешь, ну, во-первых, скорочтение. Во-вторых, тебе нужно, их там очень много, там, допустим, 12 требований, каждый нужно, ну, допустим, за 15 секунд прочитать.
5: Во-вторых, животные, да?
7: Ну, животные, да, коты там разных пород. Очень интересно.
5: Это с помощью...
7: А главное, это еще поднимает настроение, настроение, а?
5: И?
7: Ну, и, да.
5: И 8:50 в Москве. Доброе утро.
2: Ёмники на нашем радио. Наша реклама.
8: Ох, где нацвали! Вы слышали радостную новость? В Мушмуле живая музыка и выступления артистов каждый вечер.
9: Что, и в понедельник?
8: И в понедельник, и во вторник, и вообще каждый вечер. Устроим праздник в любой удобный день. Звони, бронируй стол на свой день рождения или свадьбу со скидкой 20%. Телефон 205-53-43. А живая музыка и танцы в Мушмуле совершенно бесплатные. И даже в четверг.
2: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990. Наше.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Работа складских комплексов «Wildberries» в Краснодаре и Невинномысске приостановлена. Как сообщили в компании, запланированные на эти склады поставки можно отменить или перевести на любой другой объект. При этом стоимость хранения товаров на них перестанет начисляться с 22 июля. Ранее глава компании Татьяна Ким сообщила, что логистические центры «Wildberries» в Краснодаре и Невинномысске ночью подверглись атакам беспилотников. По данным оперштаба Кубани, после падения обломков БПЛА на складской комплекс к столице региона вспыхнул пожар, пострадали 3 человека. После атаки дронов на аналогичный центр на окраине Невинномысска в Ставропольском крае за медицинской помощью обратились 5 человек. Во время налета беспилотников оба комплекса эвакуировали. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Средства ПВО за ночь перехватили 242 украинских беспилотника над регионами России. Как сообщили в Минобороны, украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа были уничтожены над территориями 13 областей, а также над Московским регионом, Краснодарским и Ставропольским краями, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей. Между тем, российские войска нанесли

0: проходит аварийно-восстановительные работы, начат перевод потребителей на резервные схемы электроснабжения. Число самозанятых россиян превысило 16 миллионов человек. Согласно данным Федеральной налоговой службы, количество россиян, применяющих этот налоговый режим, за первые полгода выросло на четверть в годовом выражении и составляет 16 миллионов 188 тысяч человек. Специальный налоговый режим для самозанятых, налог на профессиональный доход, был введен в стране в 2019 году в порядке эксперимента до 31 декабря 2028 года. В Минфине обещают рассмотреть вопрос о сохранении или изменение этого режима в следующем году. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Янова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Ну что, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 6 минут в столице, сегодня 22 число, сегодня среда. До 25 градусов тепла обещают нам синоптики.
3: Давайте погадаем. Наше книжное гадание. Гадалки не ходи. Ян, по какой книге сегодня?
4: Сегодня по Ефросинии Капустиной будем гадать.
3: Хочу подарить мужу дорогие часы, но не очень понимаю, насколько сейчас это нужно мужчинам. Настоящие аналоговые часы.
2: А дорогие-то какие?
3: Ну, для каждого, Саш, это может быть своя цена.
2: Не, ну понятно, ну, я человека, поэтому и спрашиваю. Тут
3: вопрос, наверное, даже не в том, сколько они стоят, а насколько сейчас
4: актуально
3: или нужно. Ну, тут все зависит от вашего мужчины.
2: Если он постоянно следит там за чем-то, что-то нужно ему засекать, замерять, он меряет шаги, он меряет... Ну, у него постоянно, наверное, электронные часы.
3: Слушай, ну я вижу сейчас очень трекеры. Много людей...

0: у которых и есть электронные трекеры, эти все вупы и прочие там умные браслеты.
1: Ну, тогда
0: на одной руке, а на другой часы.
1: Ну, ради бога.
2: На какой? Смысл тогда получается? Они же, ну, как бы...
0: Ну, а что, у тебя...
2: Тоже время показывают. Умные часы, что же тебе
0: есть
2: время
0: браслеты,
2: показывают?
0: Которые вообще без экранов.
2: А, ну...
0: Просто как трекер, именно здоровье там...
1: Я тебе про трекеры и говорю, но ты... Короче, выбор, пожалуйста.
0: Я обращал внимание, что у многих сейчас...
1: Нет, я не видел. Я обращаю внимание, потому что я об этом думаю. Носить такие и такие часы. Но я обращал внимание, что я не встречал таких людей.
0: Я вот вижу, ну вот умные браслеты и...
1: Прям чтобы двое часов было?
0: Не часы, именно браслет, я имею в виду.
2: Но браслеты и часы — это разные вещи.
1: Ну, трекер, ты имеешь в виду?
2: Да.
1: Ну, трекер, да, ну, не знаю. Хорошим часам мужчина всегда будет рад. Поэтому подарите, пусть лежат.
2: Ну, вот я думаю, что если бы я своему супругу подарил, он бы не носил, потому что он тоже, у него умные часы, и они и время тебе покажут, и все остальное сделают, все, что
0: ты
2: надо.
0: Ты сейчас сам сказал, Саш, подарите, пусть лежат.
1: Ну, слушай, я вчера ездил на юбилей. Я надел свои дорогие часы, которые мне подарил мой друг.
0: Так.
1: Вот. Я их просто, ну, так, ты, не, я их просто так не нашел.
0: Ну, ты их как аксессуар просто.
1: Ну,
0: как,
1: да,
0: элемент,
1: да,
0: образа.
1: Я ехал на вечеринку, я их и надел. Хотя, поверь мне, сердцебиение мне могло... мое было очень важно в тот момент. Но я подумал, что буду с двумя часами как идиот ходить. Поэтому я одел такие и пошел. Для особых случаев, короче говоря.
0: Ждем ваши проблемы на наш.ру. Пожалуйста, пишите. Большинство угадаем в экспресс-режиме. Одного или одну из вас выведем в прямой эфир.
3: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
4: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз». Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики – круглосуточный травмпункт. Ответ болезням. Реавиз. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
7: Записывай. Запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
9: Наше радио. Сделано в России.
10: Знаете ли вы, французский багет дословно переводится как «жезл» или «палка». Есть даже несколько версий его происхождения. Первая связана с законом 1920 года, когда булочным запретили работать по ночам, и пекарям пришлось придумать новый рецепт быстрого приготовления хлеба. Другую версию относят к эпохе наполеоновских войн. Мол, багеты придумали для того, чтобы солдатам было удобно их носить в карманах армейских брюк. Ведь традиционные круглые булки для этого не особо подходили. И третья легенда, которой склоняется большинство историков, связана со строительством парижского метро. В то время среди рабочих часто случались стычки, а так как большинство носило при себе ножи для хлеба, администрация города потребовала от пекарей выпекать батоны такой формы, чтобы их удобно было ломать. И эта традиция прижилась, ведь классический французский багет принято именно ломать, а не резать.
11: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
12: Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Давайте, дорогие друзья, почитаем ваше сообщение.
3: С бывшей женой судимся уже полгода. Хочу вернуть дачу, которую покупал для себя, но при разводе случайно ей досталось. Погадайте, выиграли ли дело?
4: Это что такое?
5: Случайно ей досталось.
3: Когда делили все поровну?
2: Типа все поровну.
6: Ой-ой-ой, подождите. Это же я для себя покупал.
2: Мне как понять, случайно?
3: Ну, вот так, видимо.
2: Что за хитрость? Расскажите нам вот эту случайную утрату. Вашу.
3: Янка, твоя проблема. Купила через несколько рук и знакомых семена серого мака. Судя по картинкам, цветет умопомрачительно. Привезли из Германии знакомые знакомых. У нас такого не купить. Высадила поздно, погода не позволяла в Красноярске. 25 июля ехать в отпуск на 12 дней, а маки стали набирать цвет. Успею ли я увидеть их цветение? А у нас законно мак выращивать?
5: Ну, какой-то можно, какой-то нет. Да, я не очень разбираюсь, если честно.
2: Зависит от сорта.
3: Ну, вот этот из Германии.
2: Ну, я думаю, что можно, наверное. А поставьте камеру, да и увидите.
5: Ой, я загуглила. Ой, как красиво цветет, действительно.
3: Все, сейчас Янка загорится.
2: А как называется? Я просто хочу, чтобы...
5: Серый мак.
2: Серый
5: я
2: мак.
5: Я набрала просто в интернете сейчас серый мак. И действительно очень красиво. Ну, мы желаем, чтобы вы увидели, конечно. Но попросите кого-то сфоткать в крайнем случае, чтобы вам прислали, чтобы вы хоть полюбовались на фотографиях.
3: К нам через стенку заехали новые соседи. И очень громко... Каждый вечер и ночь они признаются друг другу в любви. Не знаем, как и сказать. Это не зависть, хоть нам и по 40 лет, и у нас такой бурной жизни личной нет, но просто невыносимо это слушать каждый вечер.
2: А там что? Вот это вот все?
3: Наверное. Янка, есть варианты интеллигентного решения?
5: Давай еще раз проблему.
3: Ну, заехали соседи, ну,
2: кричат громко во время секса.
3: Сексом занимаются,
5: а, ну
3: да.
5: Что, ну, такое есть... у нас жилье.
2: Ну, то есть, если бы они ругались, что страшнее? Что больше выбешивает?
5: Ну, а, может, ругань быть, больше выбешивает.
3: Сначала ругаются, а потом почему? Мирятся.
2: Мешают одинаково, скажи мне, пожалуйста.
5: Нет, ругань больше выдерживает. Ну, потому что ругань – это негативные эмоции, а секс – позитивные.
2: Но это у них позитивные эмоции. Я мне,
5: но мне пора
2: баиньки.
3: Ну, Саша.
5: Ну, слушай, в любом случае секс лучше, чем
3: ругань.
5: Ну, конечно, ругань это деструктивно же. Это все разрушительно влияет не только на тех, кто ругается, но и на тех, кто становится невольным наблюдателем.
2: Да, да, да, да.
5: Ну вот у нас, знаешь, например, сверху соседи так делают уроки с таким матом-перематом.
2: Но и что?
5: Что, ну вот это однозначно разрушает гораздо больше. Меня прям выбьет. Ну, потому что мне прям жалко ребенка.
2: На твоей квартире академик будущий.
3: Да.
5: Нет, ну так нельзя все равно.
3: 100-бальник ЕГЭ.
2: Да нет, это твое мнение. Ну ты представляешь, да? 100-бальник, это 500 у него будет. Ну так вот.
3: Нет решения у нас по вашему вопросу.
2: Ну да, меняйте жилье.
3: Ну или поговорите с соседями. Не стесняйтесь сказать, ребят.
5: Может, они даже не знают, что их слышно. Люди там...
2: Да все они знают, господи. Ну, что ты, ну я...
5: А ты прям задумываешься, слышно тебя, не слышно тебя.
2: Я вот, почему здесь задумываешься? Дело же не в том, что ты задумываешься. Ты же живешь там.
5: Тебе кажется, что...
2: Ты же живешь там.
3: Может, они кино смотрят.
2: Раз ты кого-то слышишь, значит, тебя тоже слышат.
5: А может, они никого не слышат. Если у них все тихие соседи, они вообще и знать не знают, что там такая слышимость в доме.
2: Ну, конечно. Тебя они не слышат.
3: Предложили сняться...
2: Ты же не на цыпочках ходишь.
3: В сериале, но какая-то мутная схема. Просят за съемки 500 тысяч рублей. Соглашаться или нет?
2: Чего? С вас
3: предложили,
2: просят?
3: Да, сняться. Ну, а есть такая услуга? Что тебя так удивляет?
2: Не, подожди, такая услуга есть, и причем она поступает от людей, зная, что у вас такая сумма есть. Если эта сумма поступает от человека, которого вы знать не знаете, то я бы на вашем месте вообще задумался, что это мошенничество просто. Другое дело, что мы, дети там, родителей, которые платят за нас, чтобы сняться в этом фильме. Да, это совершенно другой вопрос. А если вы вообще никто, и вам, ну, у вас есть деньги, и вам кто-то предлагает, ну, это
3: мутная история. Ну, а почему нет? Тут, знают, у человека есть возможность, решили потешить его самолюбие, ну, или просто в качестве такого...
2: Если потешить самолюбие. Смотри,
3: развлечение.
2: Ну, хотят снять что?
3: Ну, просто тебе говорят, вот дай 500 тысяч, мы снимем тебя в эпизоде.
2: Правильно.
3: Ты там, не знаю, умираешь от рук главного бандита.
2: Да.
3: Или там, не знаю, будет у тебя одна реплика. Ты
2: да даже реплики не
3: в
2: будет.
3: В магазине что-нибудь. Ну, за 500 тысяч, Саш, я надеюсь, дадут сказать хотя бы одно слово.
2: Ну, если...
3: Ну, прям в массовке сняться-то за 500 тысяч как-то не по-христиански. Ну, и, наверное, это такие сериалы... которые часто показывают, ну, проходными называют.
2: Но в основном это не проходные сериалы, в основном это вот люди, которые хотят, чтобы их... У них маленький бюджет, денег нету, и они таким образом собирают себе на фильм.
3: В том числе.
2: Вот и все. Чтобы сделать тизер, например. Там 20-минутный.
3: Нет, ну тут конкретно про сериал.
2: Ну, 20-минутный тизер — это вот как раз пилотный выпуск.
3: Если у вас есть такая возможность и есть желание, то
2: если вы знаете этих людей, если вы знаете, кому вы отдаете деньги, хотя бы режиссеры вы должны знать. Ну, если вы вообще никого не знаете, вам просто позвонили.
3: Но... Про кино я слышал. Для меня в свое время было удивлением, что известные авторы, я имею в виду писатели, могут вас, вашего героя или там... вашего близкого человека, там, жену, например, да, сделать персонажем своего произведения за деньги. Ну, такая вот коммерческая интеграция. Помимо там рекламы, это все понятно, да, это давно.
5: Ты имеешь в виду с сохранением там имен,
3: да,
5: и вот этих,
3: ну, например,
5: всех
3: таких сюжетных... Например, я хочу тебе сделать приятно, знаю, что у тебя есть любимый писатель, и знаю, что он практикует, или издательство, которое его выпускает, и говорю, вот назовите там одного из персонажей, Яна Лукьянова, который работает на радио, например. И он интегрирует туда тебя.
2: Нас, кстати, Вадим Панов, по-моему, интегрировал.
3: Ну, он по любви.
2: Он по любви,
3: за деньги. Да, Вадим, привет большой.
2: Да, у нас
3: он
2: и денег
3: поклонник
2: нет.
3: Нашего радио, и да, мы есть.
2: Да, в какой-то из книг.
3: В двух произведениях его.
2: У меня причем именно эти произведения стоят на полке.
3: Потому что он нам их подарил, Саша. Неудивительно.
2: С подписью. Спасибо, Вадим.
3: Ваши проблемы, пожалуйста, пишите, рассказывайте, что беспокоит.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама. Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
1: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама ООПТ. Не оферта.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.

0: ему на суточную.
1: 6+.
2: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
1: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержки ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 38 минут в столице, давайте гадать.
3: Намечается переезд в Питер. Есть масса сомнений. Погадайте, как лучше поступить, живу в Иркутске. Александр нам написал. Саш, доброе утро.
4: Доброе утро.
3: На самом деле, Александр, это такое достаточно частое сообщение и проблема, которую нам присылают, связанная с переездом. Что за сомнения у вас?
2: Да, и почему переезжаете? Что у вас вообще? Какие планы-то?
4: Ну, планы и переезд — это больше жене этот вопрос. Я как бы...
2: Переезжаемый.
4: Я сопровождаю и обеспечиваю, да, я переезжаемый.
2: Так, друг, что вам-то переживать-то вообще? Как жена скажет, так и будет. Что теперь? Потом вы уезжаете, но Иркутск маленький город по сравнению с Санкт-Петербургом. Сколько там, 500 000 проживает, наверное, в Иркутске?
4: Ну да, да, официально, да, там 630.
2: Вот, а официально в Санкт-Петербурге где-то 1 000 000, наверное, 6.
5: А чем вы занимались, Саша, в Иркутске, и что вас ждет в Питере?
2: Да.
4: А, ну, я, так скажем, на государевой службе, поэтому...
2: То есть все будет хорошо. И там можно считать, что это повышение, нет?
4: Ну, в какой-то степени, да.
2: Я сейчас просто сидел, думал, как много вы потеряете в природе. Но потом вспомнил, собственно говоря, Ленинградская область очень красивая.
5: Очень?
2: Очень. Она просто, ну, плюс Финский залив, Ладога. Ну, там очень много озер. Вот эта вся сторона северная, она вся в озерах. И там, конечно, красотища небывалая.
5: До Карелии рукой подать.
2: Нисколько очень не принижаю природу Иркутска, Байкала там и так далее. Там, конечно, безусловно, очень красиво.
3: Пришло сообщение. Не переживайте, иркутских в Питере много.
2: Да, кстати.
3: Какие основные-то переживания?
4: Да вообще, правильно ли поступаю, потому что здесь много чего остается, я здесь как бы ничего не продаю, остается дом, в котором живу там и так далее. Вот.
3: Ну так это же хорошо, что вы ничего не продаете, можете всегда вернуться.
4: Ну это да.
2: Я так понимаю, если вернетесь, 101.
4: Уже, как сказать, уже многие моменты близятся к завершению, то есть там и по перемещению по службе там и так далее. Но вот почему-то на этом этапе вот внутренняя такая вот какая-то червоточина начинается, вот это вот, а может,
5: что-то держит? Надо было,
2: может, а сколько быть вам лет?
3: Да, тоже как-то хотел спросить.
4: 37 полных.
2: Ну, вы понимаете, вы взрослый человек, во взрослой жизни менять что-то вот так кардинально, это непросто. Поэтому вот это, как вы говорите, червоточина, этот червь, он вас, так сказать, грызет, назовем его червем сомнений. Правильно ли вы поступаете и так далее. Я вас уверяю, что это потом вас отпустит со временем.
5: А вы родились в Иркутске, да, Саш? Всю жизнь там прожили или...
4: Да, в области, да, да.
5: В области.
4: В поселке, да.
5: А каким составом переезжаете тяжело в Питер? Сколько у вас? Каким составом в Питер переезжаете?
2: Большой ли табор, спрашивает Яна?
4: Нет, я и супруга.
5: А, вы вдвоем едете?
4: Да, да, да.
3: Тем более, всегда можно вернуться, если там что-то не получится. Ну, мне так кажется.
5: А супруга работает у вас?
4: Да, да, у нее как бы свое направление деятельности, свое дело, которое от места вроде как не пострадает. А может быть, даже еще и улучшится, поэтому...
2: И выиграет.
3: Давайте номер страницы, номер строчки, Саша.
2: Давайте, да.
4: 37-я страница и 37-я сверху.
3: Возраст решили свой, так сказать.
4: Ну да.
3: Окучить. Привет, наши. Намечается переезд в Питер. Есть масса сомнений. Погадайте, как лучше поступить? Живу в Иркутске.
2: Вот и хорошо. Вот и правильно. Вот такая пришла строчка. Поэтому сомнения прочь, вперед. Мы, конечно, не знаем, что вы оставляете, ну, помимо дома, там, родители или еще что-то.
3: Ну, жизнь
5: я
3: свою.
5: Никогда не была в Иркутске, очень хочу побывать в ваших краях, но настолько люблю Петербург, это, наверное, одна из моих самых любимых точек на карте, и для меня каждый переезд в Питер — это маленький праздник, поэтому...
3: Часто, Яночка...
2: Приезд, а да, не переезд.
3: Приезд и путешествие не сравнивай с переездом.
5: Я хорошо знаю город, и я его чувствую просто. Я бы могла жить в Петербурге, но мне просто, мне ментально там...
3: Мне кажется, ты где угодно могла бы жить.
2: Янка, так может быть,
5: Питер или Крым, да. Чертовой. Да,
2: да. И все, Москву давайте, я люблю. Давайте, переезжайте.
3: Деревню свою в Калужской области.
5: Ой, деревня-то вообще кайф.
2: Питер ждет.
5: Да, удачи вам на новом месте, Саш.
3: Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: 9 часов 47 минут в столице. Друзья, всем доброе утро. Сегодня среда, 22 июля.
3: Новость, Яночка, для тебя. В России проведут летнюю перепись воробьев.
2: Не, все, я завязала. Они моих не посчитали, этих осенних или зимних, когда мы там считали.
3: Зимних. В августе в России пересчитают всех воробьев, чтобы найти птиц с необычным окрасом. Последний раз акция проходила зимой с 7 по 15 февраля. Тогда участники насчитали свыше 320 тысяч птиц. И в числе этих участников была Яночка. Она фотографировала, отправляла.
4: Воробьёва
2: моих не посчитали.
3: Ей сказали, что сначала время года не то на фотографиях. Потом...
2: Нет, сначала, что да, не соответствует фотография погоде в этот день. Я вообще в шоке. Это как? Потом что-то нам надо было определить, там полевые дома. В общем, я не помню. Но сам факт. Я подбила же детей. Мы пошли всем вместе, всем табором, значит, своим считать. Насчитали. Их не приняли, значит, в ряды посчитанных воробьев. Но я считаю, что это несправедливо. Вот тут, как мы считали, всех зачли. Понимаешь? А воробьев наших не посчитали. Мы обиделись на них.
4: Комиссия просто не более воробьева мать.
2: Я очень люблю. Они мне, знаешь, сколько воробьев прилетает в деревне? У меня кормушка стоит. У меня сейчас главные мои жители — это воробьи и дятлы. Еще у меня пара дятлов прилетает в кормушке.
3: Они не вредят твоему урожаю?
2: Да нет, ничего не... У меня же огород нет, у меня там только деревья, кусты. Ну, вишню таскают иногда, ягоды срывают.
3: Ну, это уже...
2: Ну, это ерунда. Красиво, зато как красиво, они там не разговаривают. Мы еще... мне же в Питере скворечник подарили наши слушатели. Мы его повесили тоже в деревне. Я вот все жду, когда будут жильцы.
3: А ты хочешь умный скворечник поставить?
4: Весной раньше не жди.
3: С камерой.
2: Ну, я понимаю, я поэтому говорю, что... Ну, я почему не могу сейчас ждать? Я могу ждать сейчас, когда они весной.
4: Нет, Ян, ты сейчас не можешь ждать.
3: Александр, может быть, мы с тобой пойдем посчитаем.
4: Не пойду я. Вашу бредовую идею я никогда не буду больше поддерживать.
3: И моих точно засчитают, Саша. Мы...
2: Это будет вообще просто несправедливость года, я так считаю.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
5: Давно откладываете заботу о здоровье? Медицинский центр «Самарский» дарит 10 тысяч рублей каждому новому пациенту на консультации, диагностику и лечение. Займитесь собой прямо сейчас. Ваше здоровье – это не роскошь и не потом. Это основа, на которой держится все остальное. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-13-00. Акция действует до 31 июля 2026 года.
6: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
7: Записывай. Запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990. Наше радио. Сделано в России.

делали прошлым летом, и я забыла. И звонки ни к чему, скажу больше, лучше не надо.

0: Ответы на, вот тебе все ответы на, вот тебе все ответы на все вопросы.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Режим ЧС локального уровня введен в Невинномысске, где после удара БПЛА тушит пожар на складе «Вайлдберрис». Как сообщил глава Ставропольского края Владимир Владимиров, решение о режиме ЧС позволит мобилизовать дополнительные силы для устранения последствий происшествия. Он добавил, что один из пяти пострадавших госпитализирован, угрозы жизни нет. В свою очередь, основательница «Вайлдберрис» Татьяна Ким сообщила, что логистические центры компании были атакованы в Невинномысске и в Краснодаре. По данным главы Кубани Вениамина Кондратьева, при атаке на складской комплекс пострадали 10 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Помимо этого, один человек погиб в результате падения обломков беспилотника на территории одного из предприятий в Армавире. Часть населенных пунктов южного берега Крыма обесточена. Как сообщает компания «Крымэнерго», объекты электроснабжения южного энергорайона вновь подверглись беспилотной атаке ВСУ. На северо-западе и востоке полуострова также остается сложная обстановка с подачей электроэнергии, добавили энергетики. Уточняется, что в республике действует ограничение электроснабжения. Отключение происходит оперативно, в зависимости от ситуации. США подают сигналы о заинтересованности в участии президента России Владимира Путина в саммите «Большой двадцатки», который пройдет в Америке в декабре. Об этом сообщил посол по особым поручениям российского МИД Марат Бердыев. По его словам, американский лидер Дональд Трамп неоднократно говорил, что считает участие российского коллеги в G20 полезным. При этом Бердыев уточнил, что вопрос об уровне участия Москвы в саммите пока остается открытым. В Минпросвещении прокомментировали создание единого перечня художественной литературы для школьных библиотек. Как заявил эксперт ведомства Максим Костенко, этот список не предполагает пересмотра традиционного курса произведений, изучаемых в российских школах. В беседе с РИА Новости он отметил, что перечень состоит из трех списков. Первый включает произведения в рамках программ по литературе.

0: Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 10 часов и 8 минут в столице. Сегодня 22 июля, сегодня среда. Синоптики обещают до 24-26 градусов. Тепла, ясная погода. Хотя с утра шел дождь.
3: Ну, вообще, вчера говорили о том, что ближайшие 10 дней в Москве будут дожди. Давайте посмотрим в календарь. Сегодня Всемирный день мозга. Сегодня Всемирный день трудяги. Поздравляю. День отельного лебедя. Праздник в России. У этого праздника нет вековой истории. Его не вынесли в государственный, не внесли, точнее, в государственный календарь. Это неофициальный, но симпатичный повод отметить День отельного лебедя. Инициатива принадлежит сервису бронирования отелей, одному из вдохновившись лебедем как символом заботы, когда вам делают из халатов или полотенца разные фигурки. Такой праздник неформальный есть.
4: В Париже в этот день, в 1894 году, стартовали первые в мире автомобильные соревнования.
3: Александр, что вы выбрали?
2: Мозг, товарищ.
3: Мозг.
2: Мозг.
3: Давайте, вот мы сегодня уже говорили об этом, те, кто тренирует мозги, постоянно, разными способами, мы сегодня их перечисляли несколько минут, против тех, кто, в общем, ничего специально для этого не делает. Как есть, как идет, так и идет.
2: Давайте.
3: И никакой профилактики.
4: Разыгрываем два билета на традиционный летний концерт Андрея Князева и группы «Князь» в память о Михаиле Горшеневе, который пройдет 7 августа в Лайф-арене.
3: Ждем ваши заявки, имя, контактный телефон и пояснение, за какую команду вы будете играть.
0: Подъемники на нашем радио.
5: Наша реклама.
6: Летняя программа в аттракцион-кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
7: Анимация, квизы и ростовые куклы.
6: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
7: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
6: Праздник для всей семьи.
7: Подробности в нашей группе ВКонтакте. 0+.
8: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
9: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте OneFit.
10: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
11: Записывай. Запоминай.
12: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
13: Наше радио.
14: Знаете ли вы?
15: Зимой, чтобы начать движение автомобиля, порой мешают запотевшие стекла внутри салона, которые в сильные морозы мгновенно превращаются в наледь. Во всем виновен конденсат, образующийся из-за разницы температур. Чтобы избежать подобной ситуации, не стоит после завершения поездки закрывать машину. Остановите двигатель, откройте двери и охладите салон в течение пару минут. И вы увидите, как утром одной проблемой станет меньше.
16: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
17: Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. Сдавайте играть. Кто у нас на связи?
3: У нас на связи Геннадий. Написал нам, что голова предмет темный и изучению не подлежит. Поэтому тренируй, не тренируй, как говорится. Ген, доброе утро.
4: Доброе утро.
5: Доброе утро.
3: Отлично. Вы нам очень подходите. Давайте отвечать на вопросы.
2: Какая часть мозга в первую очередь отвечает за координацию движений и равновесия? Лобная доля, мозжечок или гиппокамп?
5: Мозжечок.
2: Мозжечок. Сегодня, кстати, четное число, преимущество у вашего соперника. Мозжечок регулирует координацию, точность движения и поддержание позы. Абсолютно верно. Лобная доля связана с планированием и контролем поведения. Гиппокамп с формированием памяти. А что происходит с памятью во время фазы быстрого сна? Мозг полностью стирает ненужные воспоминания. Происходит сортировка воспоминаний. Или память никак не меняется?
5: Я думаю, что сортировка.
2: Происходит сортировка воспоминаний. Во время сна мозг переупаковывает, так сказать, информацию. Важные данные укрепляются, менее значимые ослабляются. Лукьян, ты меня слышишь?
3: Я окей.
2: В теле человека содержится этот металл. И в большем количестве он концентрируется именно в мозге. О каком металле речь? Серебро, цинк или алюминий?
5: Скорее всего, цинк.
2: Это серебро. Вашему сопернику нужно ответить на два вопроса, чтобы победить. Это хороший задел, поэтому...
3: Да, давайте... вы молодец, Геннадий.
2: Вы молодец.
3: Да, все отлично.
2: Геннадий, вы молодец, да.
4: Так, ждем следующего участника.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. Ну что, кто у нас на связи?
3: У нас на связи Ольга. Регулярно тренирует мозг играми в квизы на разные тематики. Оль, доброе утро.
4: Доброе утро всем нашим.
2: Ну что, Оль, вам нужно ответить на два вопроса, чтобы победить. Можно, у нас есть ориентир Лукьянова. Вот она вам тоже дает ответы. Они не всегда правильные, но иногда попадает она. Поэтому, вы, дав свой ответ, я вам называю ответ Лукьяновой, и вы можете переметнуться. Что может быть опасно, кстати. Какой участок мозга играет ключевую роль в регуляции базовых жизненных функций? Дыхание, сердцебиение. Гипоталамус. Продолговатый мозг или теменная доля?
4: Я думаю, что гипоталамус.
2: А что думает Лукьянова?
3: Вот этот мозг, который...
2: Продолговатый.
3: Продолговатый, мозг. Да.
2: Вы оставляете гипоталамус?
4: Да.
2: Правильный ответ – продолговатый мозг. Это часть ствола мозга, он контролирует автоматические процессы, без которых невозможно выживание. Ян, мы отвечаем этими знаками, а не словами. Что из этого всего за час может временно сжать мозг так же сильно, как год старения? Полет на самолете, просмотр фильма ужасов или активное потоотделение?
4: Давайте второй фильм ужасов.
2: Ученые изучали мозг подростков, вы только что ее проиграли. После 90 минут езды на велосипеде они обнаружили, что чрезмерно одетые велосипедисты потеряли около килограмма пота, а их мозговая ткань уменьшилась чуть-чуть. Мозолистое тело, крупный пучок нервных волокон. Вы как помните, в «Аватаре» они вот соединялись примерно такой. А какую функцию это тело мозолистое выполняет? Передает информацию между правым и левым полушарием мозга, вырабатывает спинномозговую жидкость или регулирует температуру тела?
4: Давайте первое.
2: Передает информацию между правым и левым полушариями мозга. Ну, все-таки на квиз выходили не зря. Хотя и проиграли. Но продолжайте тренировать мозг. Не знаю, насколько это все спасает нас.
5: Говорят, что спасает. Лишним точно не будет, поэтому тренируйте.
3: Да, Оль, спасибо за игру. Ну, а Геннадия, нашего первого участника, мы поздравляем с победой. Вы получаете шикарный подарок в виде двух билетов на традиционный летний концерт Андрея Князева и группы «Князь», который пройдет в память о Михаиле Горшеневе 7 августа в Лайф-арене.
0: Подъемники на нашем радио. Новое на нашем. Гребенщик, Огниво, улица Счастья.

0: карточке.
1: Наша реклама.
2: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
3: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
4: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
2: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
5: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
6: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
7: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
8: И накопить на квартиру надо.
9: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 38 минут в столице.
3: Странная новость. Смотрите, как она звучит. Власти Токио призвали мужчин носить на работу шорты. При этом японки жалуются, что им приходится смотреть на волосатые ноги коллег. Одни считают, что более свободный дресс-код помогает комфортнее работать в жару. Другие указывают на несправедливость по отношению к женщинам. Им по-прежнему приходится носить колготки, если они открывают ноги. Некоторые сотрудницы и вовсе заявляют о так называемых домогательствах волосатыми ногами. Появившийся в интернете термин, обозначающий дискомфорт от необходимости видеть волосы на ногах коллег-мужчин. Согласно июньскому опросу, 53,5% респондентов выступили против ношения шорт в офис летом, тогда как 46,5% поддерживали новые рекомендации. Главной причиной неприятия и непринятия шорт у мужчин называют внешний вид ног, в частности, особенности фигуры и наличие волос. Как вы относитесь к коллеге, когда на работу ходят в шортах?
4: Так если жара на улице. Зачем себя мучить, если дресс-код позволяет?
3: Ты же не сидишь, давай сейчас это... вот мы поговорим.
4: Все же относительно.
3: Не то, что позволяет. Все же еще от организации зависит.
4: Ну, это вот как на сцене, например. Вот я как женщина, да, выходя на сцену, надеваю на себя чулки, даже если я иду в платье, в жару, потому что, ну, на сцене, например, с голыми ногами, это, ну, не всегда уместно, несмотря на то, что, в общем, формат иногда бывает позволяющим. Что касается мужчин, ну, вот, например, вот Сашка ходит в шортах, но меня абсолютно, ну, как бы, ну, ходит и ходит.
3: А тебе его волосатые ноги не смущают?
5: Так у меня стильные ноги, у меня тут татухи красивые. Вы что, мне носки дорогие, кроссовки.
4: У меня стильные ноги.
5: Я выгляжу отлично, поэтому... Что, Гар?
0: Подъемники на нашем радио.

0: Янова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, дорогие друзья, доброе утро.
2: Пришла на массаж. Мужчина-массажист был в шортах и босиком. Я весь сеанс в эту дырку для лица наблюдала шерстяные лапы с кривыми пальцами. Это было ужасно. Естественно, больше я туда не возвращалась. Шорты шортом рознь. Если это капри, то почему нет? Как для мужчин, так и для женщин. А если у женщин шорты попу чуть прикрывают, то это...
3: Хуже смотрится в офисе,
2: чем волосатые ноги. Что касается ног, то они у всех волосатые. Просто мы, женщины, их удаляем.
1: А мужчины в капри... Это как вообще... Ну ладно, хорошо.
2: Ну, капри да капри. И вот еще. У нас на работе даже в купальниках разрешено в офисе ходить. Кому в чем удобно. Главное, чтобы человек работал. И никаких вопросов никого не смущает. Ну, я не представляю себе в купальниках.
1: Чубец купальников там не ходит?
2: Может, и по пятницам у них
1: свободное плавание.
3: Может, в пятницу в купальниках?
2: Без купальников. Не, Ян, мы тебе позволяем и разрешаем.
3: Спасибо.
1: Пожалуйста. Ты можешь здесь, так сказать, дефилировать в чем угодно. Я тебе говорю, лето, наслаждайся. Потом, Янк, ты смотри, ты посчитала, сколько ты в год часов проводишь с нами? 4 часа в день, 5 дней в неделю. Это сколько? 20?
3: Очень много.
1: Это 20 часов.
2: Минимум. Это только в эфире.
1: 20 часов в неделю. 20 часов мы в месте, умножаем на 4, это получается 160. Ой, 80. Это получается 80. Умножаем на сколько недель в году? Ну, Ян, ты столько времени проводишь. А молодость-то, она же не вечна. Я понимаю, женщине это говорить просто, ну надо же, кто-то должен говорить.
2: Поэтому человек с красивыми ногами.
3: Стильными,
2: да. Дорогими носками.
3: Должна соответствовать.
1: Не соответствовать, а отдавать это здесь хотя бы.
3: Отдавать, хорошо.
1: Поэтому ты можешь вообще ходить без всего.
3: Точно?
1: Точно, Гар. Что там? Ой. В этом залез.
2: Я просто задумался, вот представил себе,
3: что
2: все девчонки ходили.
3: Но у нас, в принципе,
2: нет такого строгого дресс-кода в рамках разумного. Он, конечно же, есть. Вот. А как вы к шлепанцам относитесь? Вот, к сланцам?
3: Нормально. Но все зависит, понимаешь, ведь все зависит.
2: Все-таки в шлепанцах. Многие считают, что в городе нельзя ходить в сланцах.
3: В смысле, по городу нельзя ходить?
1: Я бы...
2: На работу.
1: Я вот не понимаю, как в метро ходят в сланцах. Во-первых, это не гигиенично. Ну, как-то, ну, ужас какой-то. Там, ты можешь получить травму запросто в такой обуви. Но пусть ходят, кому нравится. Ну, по мне, так это как бы очень странно.
2: Но многие считают это пляжной обувью, и когда в офис и по городу передвигаются в сланцах. Хотя сейчас, мне кажется, кроксы снова стали как-то безумно популярными.
1: Ну, кроксы, они хоть у тебя ноги защищены.
2: Ну, как там в дырках все.
1: Не, ну все равно защищены. Тебе когда-нибудь женщина на каблуках наступала на ногу?
2: Нет.
1: Ну, это очень
3: мне наступала.
1: Это очень больно.
3: Очень больно.
1: Это просто катастрофа. Если у тебя еще нога голая, до свидания.
2: Ладно, дорогие друзья, давайте мы всем пожелаем хорошего дня, удачи и традиционно берегите себя.
1: Любим вас.
3: Не скучайте.
2: Пока.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
4: Здравствуйте. Знаете, есть особая щемящая тревога, когда на заправке, выстояв очередь, смотришь на табло и кажется, что цифры мигают не просто рублями, а самим ходом времени. Топливо, бензин, казалось бы, сухая экономика, логистика. Но нет, это психология. Страх обычного человека, который вдруг понимает, его привычный такой хрупкий мир снова шатают. И в этом шатком мире тревога разрастается быстрее, чем очереди на АЗС. А где тревога, там всегда находится спаситель с готовыми рецептами. Как правило, эти спасители не управляли ничем и никогда. В лучшем случае, в глухие застойные времена Союза они читали лекции по истории КПСС и научному коммунизму. Сегодня они заняты любимым делом и продают нам страх. Скорбные лица, искренний, казалось бы, надрыв Геннадий Зюганов уже требует экстренно снизить цены на нефть, грозя, что сотни рублей за литр подожжет страну. Вячеслав Мархаев вещает о полномасштабном провале. Нина Сталина уверяет, что власти намеренно скрывают масштаб катастрофы. В советские времена радио «Голос Америки» вело себя куда скромнее нынешних коммунистов. А за окном обычная жизнь. Таксист, который везет пассажиров в аэропорт и думает, как прокормить семью. Крестьянин, чей трактор пашет землю и которому солярка нужна не для митингов, а для урожая. Им не нужны очередные громкие слова. Им нужна работающая страна и элементарная адекватность. Ведь кризис заканчивается не тогда, когда падает цена на табло. Он заканчивается, когда перестают пугать народ. А пугают нас товарищи коммунисты с таким удовольствием, таким наслаждением, что становится понятно – они живы-то, как политическая сила, только потому, что жизнь – штука черно-белая. И какой бы долгой ни была ее белая полоса, черной-то не миновать. И чем чернее полоса, и чем она дольше, и чем нам с вами труднее, тем, похоже, нашим коммунистам лучше. Больше шансов приподнять свой вялый рейтинг. Поэтому, когда такого рода политики пытаются использовать вашу тревогу, помните одну простую вещь. Самый дефицитный ресурс сегодня – не бензин, а здравый смысл. Его, поверьте, заправляют не на ЗС. Не давайте себя обмануть.
0: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
5: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
6: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
7: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В эфире «Столичные новости», в студии Олег Виноградов. Здравствуйте. 222 иностранца выдворят из России за нарушение миграционного законодательства после рейдов в Подмосковье. В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал» полицейские проверили строительные и торговые объекты, водителей и пассажиров машин и общественного транспорта в Ленинском городском округе. Как сообщили в областном главке МВД, в результате рейдов за 10 дней в отделы полиции доставили 320 иностранцев за несоблюдение режима и сроков пребывания на территории России, незаконную трудовую деятельность, а также повторное нарушение миграционного законодательства, составлено 463 административных протокола. На каждого правонарушителя наложен штраф. Также полицейские привлекли к административной ответственности 90 работодателей, взявших на работу нелегалов. Москва помогает Крыму в благоустройстве городов. Благодаря помощи столичного правительства на сумму почти в 1,5 миллиарда рублей в республике будут обустроены более 100 общественных и дворовых территорий, сообщили агентству ТАСС в Совете министров Крыма. Отмечается, что в рамках шефской помощи со стороны Москвы в благоустройство республики уже вложено более 14 миллиардов рублей. Средства были израсходованы на благоустройство дворовых и общественных территорий, создание детских площадок, приобретение спецтехники и обустройство площадок для сбора твердых коммунальных отходов. Количество подключений к бесплатной городской сети Wi-Fi в Москве с начала года превысило 26 миллионов. Объем переданных данных составил более 12 миллионов гигабайт. Как пишет портал мэра и правительства Москвы, особенно востребован бесплатный интернет в местах летнего отдыха горожан и туристов. Среди самых популярных локаций для подключения – Охотный ряд, Театральные, Павелецкая площадь, а также район Китай-города. Уточняется, что сеть насчитывает около 30 тысяч точек доступа. Среда стала самым популярным днем недели для аренды электровелосипедов и электроскутеров. На нее приходится более 15% всех поездок в Москве. По данным сервиса городского проката «Велобайк», всего с начала сезона пользователи совершили более 3 200 000 поездок на данных видах транспорта. Кратковременные дожди пройдут местами в столичном регионе сегодня. Как сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус, в течение дня на небе будет облачно с прояснениями, возможны кратковременные дожди на юге и западе области, а также в Новой Москве, возможно, гроза. Температура воздуха составит плюс 23, плюс 25 градусов. А популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в

0: Наша реклама.
1: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз». Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики – круглосуточный травмпункт. Ответ болезням «Реавиз». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Записывай. Запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
6: Наше радио. Музыка поколений.
7: Знаете ли вы, откуда берется пыль и куда деваются деньги? Ну, вторую часть вопроса мы пока отложим, а вот большая часть пыли в доме состоит как раз из частичек нашей кожи. Каждую минуту со среднестатистического взрослого человека опадает около 40 тысяч омертвевших клеток. Это нормальный и естественный процесс, ведь если представить кожу человека в виде целого лоскута, то площадь его составит около 2 квадратных метров. Так, в течение жизни мы избавляемся примерно от 18 килограммов ороговевшей кожи, теряя каждые сутки до 10 миллиардов клеток. С возрастом этот процесс замедляется, и если у новорожденных клетки эпидермиса обновляются каждые 72 часа, то у взрослых уже в течение месяца.
8: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
9: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
4: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Амода и Джейку. Выбирай Васавто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Асавто. Алматинская, 87.
2: Записывай. Запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Наша.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. В Петербурге задержан агент украинских спецслужб. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, полученные по месту работы сведения и добытые картографические и геодезические данные россиянин 2005 года рождения передавал представителю иностранной спецслужбы. В сообщении отмечается, что помимо этого подозреваемый получил от куратора координаты и задание по изъятию из хрона самодельного взрывного устройства для его последующей закладки под автомобиль одного из сотрудников предприятия оборонно-промышленного комплекса на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. ВСУ атаковали беспилотником технику для перевозки кормов в Брянской области. Как сообщил в РИО губернатор региона Егор Ковальчук, водитель кормовоза не пострадал, техника получила повреждения. По данным Ковальчука, дроны ударили по объектам агрохолдинга «Мираторг» в Климовском и Погарском районах. На одном из объектов предприятия в результате обстрела серьезные повреждения получили несколько производственных корпусов. Возник пожар, огонь охватил значительную площадь. Администрация США не будет выделять военную помощь Украине в размере 400 миллионов долларов. Об этом заявил американский сенатор Ричард Дурбин. Как передает РИА Новости, по словам законодателя, нынешние власти страны уведомили о недоступности этих средств. План платежей говорит, что мы были готовы расходовать их в 2029 финансовом году. Это решение будет принимать новый президент, кто бы им ни стал, подчеркнул сенатор. Президент России встретится с депутатами Госдумы в Кремле 27 июля. Об этом сообщают ведомости со ссылкой на источники. По данным издания, о встрече Владимира Путина, которая пройдет после финального заседания 8-го созыва Нижней палаты парламента, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Предполагается, что после итогового пленарного заседания мы переместимся в Георгиевский зал, рассказал ведомостям один из депутатов. Также Путин 27 июля может провести персональные встречи с лидерами фракции Госдумы. Треть россиян сталкивались с мошенниками за последний год, и им удалось их распознать. Об этом говорится в исследовании микрокредитной организации, результаты которого приводит РИА Новости. Еще 11% признались, что стали жертвой мошенников, и большинство из них считают, что в будущем смогли бы распознать злоумышленника. Отмечается, что для защиты от подобных ситуаций более половины граждан игнорируют подозрительные сообщения и звонки с неизвестных номеров, а каждый десятый установил самозапрет на кредиты. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, друзья. Здравствуйте, здравствуйте. Так, я тут тему одну подготовил для вас, чтобы обсудить в этом часе, а потом из нее вытекла другая. То есть я начал готовить выход. Такое бывает в жизни, когда ты вслух начинаешь проговаривать что-то и понял, что из этой темы вытекает другая тема. Вот сейчас Лиза Михайловна забежит, то здесь все же... Вот она. Так, здравствуйте.
2: Привет.
1: Смотрите, Лиза Михайловна, есть такой вот вариант. В общем, какой глупости вы стеснялись в детстве?
2: Так.
1: Ну, вот то, что вы это. Ну, вот я. Ну, какой-то ерунды. Нет,
2: да,
1: даже не глупости, а какой-то ерунды, да.
2: Какого-то ерундового действия.
1: Абсолютно.
2: Стеснялись в детстве.
1: А вот я, допустим, почему-то стеснялся платить в магазинах мелочью. Хотя, ну, ты сама знаешь, ну, нет, ты этого не знаешь, ты еще масенькая у нас. Вот, мелочь советская, ну, там можно было жить долго и нудно, да. Вот. А потом понял, что я вообще. У меня вообще много претензий к тому вредному, нудному, лопоухому чуваку, которым был я. И вот тема номер два. Друзья. А за что вы любите или не любите, в общем, ребенка, которым вы были? Тему какую берем? Или обе сразу?
2: Ну, как можно не любить ребенка, которым ты был?
1: У меня к нему масса вопросиков, вот как сейчас принято говорить. Почему был такой вредный? Почему не слушался вот этих таких-то вещей? Почему делал часто на зло, даже понимая, что он не прав? Понимаешь?
2: А ты сейчас так делаешь.
1: Нет, это ваше личное мнение, мы не так с вами близко знакомы, чтобы вы делали такие выводы, Лиза Михайловна. Вот, поэтому, как ты думаешь, давай вот эту тему возьмем. Вы любите или не любите того ребенка, кем вы были раньше?
2: Я была ангел.
1: Да ты и сейчас?
2: Я знаю.
1: Итак, друзья, пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах. Все работает.
0: Наша реклама. Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
3: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
0: И еще более 45 европейских аттракционов.
3: Веселье детям.

0: отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
1: Три медведя в парке Гагарина, Самара. Ждем всех.
2: 0+.
3: Самое жаркое предложение от курортного отеля «Самарский». При заезде с 24 августа вторая путевка за полцены. Не пропустите летнюю максимальную скидку 50%. Отдых на двоих в Самарском – это всегда отличное решение. Торопитесь, предложение ограничено. Акция действует до 20 августа. Обращаться по телефону в Самаре 226 50 71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
4: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990. Наше радио. Сделано в России.
5: Знаете ли вы? Величайший мим 20 века, художник и пантомимист Марсель Марсо был назван самым популярным французом современности. Его именем названы многие школы актерского и циркового мастерства. Он удостоен двух «Оскаров», двух высших телевизионных премий «Эмми». В его честь выпущена даже медаль. Всемирную известность Марсо получил благодаря образу белого клоуна Бипа в потертой шляпе и полосатом свитере. За всю свою безмолвную карьеру его персонаж не проронил ни звука, но однажды, в 1976 году, снявшись в комедии под названием «Немое кино», Марсо пришлось отойти от канонов жанра и произнести в кадре единственное слово «нон». Какой истинный смысл Марсо внес в это «нет», остается лишь догадываться.
6: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
4: Наше радио.
7: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной. Чао, бомбина, сори.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И мы спросили у вас, за что вы не любили...
2: Или любили.
1: Или любили ребенка, которым вы были в детстве. Как мы уже разобрались, я была ангелом, а Митя...
2: Ну, у меня были сложности.
1: Ну, тоже ангелом, просто другого цвета.
2: Да, но ты знаешь, вот сейчас я такой подумал, что я сказал какие-то гадости в свой адрес ребенка. Да, был не самым. Во-первых, с большой натяжкой делали мне удовлетворительно по, в общем, поведению, хотя при этом был круглым отличником. Но хулиганил, конечно, жестко. Но это и дало... Вот я сейчас понимаю, что все это, в принципе, вот все это в комбинации дало потом возможность, ну, вот сидеть здесь. Так что, если ты была ангелом одного цвета, я был ангелом другого цвета, это была хорошая шутка, да. Да.
1: Да. То есть есть справедливость на земле.
2: Интересно,
1: понятно.
2: Если поскрести цвет вашего ангела, краску на ваших крыльях, она не слезет случайно?
1: Розовый
2: или нет?
1: Единорог.
2: А, тогда ладно. Вот, ладно. Ну, не значит, я девственник. Окей. А что?
1: Да, проверять мою... Как это? Интересная гипотеза. Проверять мою, конечно же, не будем. Добрый день. Люблю себя, ребенка, за познавательность, страсть к познанию нового. Ругаю за неусидчивость, торопливость. Очень было интересно, но тяп-ляп. Да, конечно, прекрасно. Значит, вы сразу поняли суть и уже идете дальше. Не надо себя ругать, надо себя...
2: Абсолютно. Так, привет, любимки. Я была классным ребенком, за исключением того, что очень редко говорила с мамой по душам. Сейчас это уже не исправить ситуацию, поэтому со своими детьми всеми силами стараюсь не допускать этой ошибки. Как не допускать? А, все, я понял. То есть вы как бы пытаетесь расположить своих детей, чтобы они вам доверяли и могли полностью рассказать вам все. Да.
1: Привет. В детстве до определенного момента очень сильно боялся уколов. И однажды укусил врача, который пытался поставить мне прививку. Потом познакомился с охотником-егерем. И тот, рассказав, что это ерунда, как рукой снял всю боязнь. Но все равно стыдно перед врачом, пишет Юра.
2: Вот по теме, которая тоже, ну, в общем, должна была быть первой, теперь вот она, ну, короче говоря, да. Салют, душнила. В детстве, когда садилась у так окна в общественном транспорте, всегда стеснялась спросить, выходят ли и выпустят ли меня. Тая на, в общем, 5-м десятке из Калининграда нам пишет.
1: Ну, Тая меня сейчас натолкнула на размышление о том, что, наверное, действительно единственное, за что я могу себя не то что не любить,
2: а повоспитывать.
1: Помочь.
2: А, вот.
1: Это отставить свои границы. Вот с границами у меня в детстве была катастрофа. Да и сейчас, собственно говоря, то же самое. Привет, император и принцесса.
2: Импринцесса. Да, импринцесса.
1: Это у меня
2: ты.
1: Во рту лишняя буква М. Привет, император и принцесса. Ненавижу себя в детстве за нерешительность и боязнь кого-либо обидеть своими словами и действиями. Хотя и знал, что я прав. Правда, детство к 12 годам закончилось. Мальчик Сережа, 45 лет, ПС. Неприятная сущность, это смешно. Вот, собственно говоря, тоже в тему к границам мальчик Сережа нам и написал.
2: Вот вам, пожалуйста, девочка еще тоже подтверждает. Здравствуйте, дорогие дневняшки. Я была очень хорошей девочкой. Послушной, ответственной. Фото смотрю, даже очень миленькой. Под постоянным шквалом критики и неприятия. Думала о себе как о недостаточно умной, любящей и симпатичной. Как сказать той девочке, что с ней все хорошо, пишет нам Татьяна из Тольятти.
1: Татьяна, я лично от себя вас очень крепко сейчас обнимаю. Это большая проблема наших двух поколений, и вашего, и моего. Есть такая штука, почитайте книжку, называется «Прочь из замкнутого круга» Джеффри Янг. Это как раз про то, прям методика, как сказать той девочке, что с ней все хорошо. Вот это прям буквально пошаговая инструкция, как это сделать.
2: И мальчиков это тоже касается, потому что, да, мы же типа с вами сильные, мы же прям вот нас же не сломать и не согнуть, мы же прям вообще железобетонные. Почитайте.
1: Вы не смотрите, что там такая, как это, легкомысленная обложка, там вполне академические знания, достаточно фундаментальные, и именно этот подход используется в Голландии на государственном уровне для... работы с как-то для пробации, то есть для работы с бывшими преступниками и перековывать бывших преступников, чтобы они больше не рецидивировали. Жулик, не воруй.
2: Но это
1: я сейчас пошутила.
2: Ладно, хорошо. Короче, это помогает, правда. Друзья.
1: Мне очень помогло.
2: Друзья, да, он не ворует больше ничего.
1: Да причем тут не воруй?
2: Приносит.
1: Смотри, антисоциальное расстройство личности, если оно не вызвано органическими повреждениями и причинами, то оно зачастую как раз, опять же, все берется из детства. И перепрошить вот эти программы детские, это на самом деле реально Но над этим надо работать. И это долгая, сложная работа. Иногда тебе кажется, что ты копаешь просто в пустоту, ничего не меняется. Иногда тебе кажется, что ты все понял, но ничего не меняешь. Ты все понимаешь, но ты не чувствуешь изменений. Ты не понимаешь на физическом уровне, что дальше-то делать с этим знанием. Ну вот окей, я понимаю, что у меня там оторвали ногу. Дальше что? Как мне научиться ходить на двух? Вот. И для этого нужны, собственно говоря, вот такие практические, грубо говоря, пособия.
2: Итак, друзья, за что вы любите или не любите ребенка, которым вы были сами? Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
4: А для футбола нужно хотя бы четверо.
5: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
6: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
7: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
8: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
6: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
9: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru.

0: бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. .ООБанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
2: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. Пао Сбербанк. 18+.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: А песня-то в тему какая получилась, да?
2: Да.
1: Прямо, а мы не специально, так оно вышло, или нашим редакторам спасибо большое.
2: Да, нам пишут, подскажите, пожалуйста, название книги еще раз. Книга, которую я упоминала в прошлом выходе, называется «Прочь из замкнутого круга». Написал ее Джеффри Янг. Пожалуйста, читайте.
1: Читайте.
2: Делайте выводы.
1: Я люблю того славного, светлого, улыбчивого, доброго и наивного малыша. Сейчас из прекрасного малыша вырос циничный, злой, местами псих и иногда неадекват, пишет нам Роман.
2: Мелким вел себя отвратительно. Катался по полу в магазине, чтобы купили игрушку. Дома хулиганил. Наверное, потому что в семье были одни женщины. Тормознуть некому. Хотя боялся строгих родственников. Теперь, когда вижу ребенка, который себя отвратительно ведет, значит, ему это позволяют взрослые.
1: Ну, вот...
2: Есть еще дети с разной, понимаете, организацией психики. Очень часто, особенно где-то в возрасте 3 лет, из-за перестройки структуры головного мозга, из-за того, что очень активно формируются новые нейронные связи, там саморегуляции будет беда до лет там, 5, в некоторых случаях до 7. Почему в 7 лет дети идут в школу? Не потому что, ну, не по каким-то социально одобряемым критериям, да, не потому что 18 лет в армию, а потому что к этому времени, то есть прям как это, древние люди, как наши античные, да, предки, поняли это чисто эмпирическим путем, а потом уже и наука подтвердила, что к 7 годам формируется вот эта вот структура мозга, которая позволяет знания структурировать.
1: Спасибо.
2: И саморегуляция, которая позволяет не верещать во время урока. То есть хотя бы 40 минут высидеть и спокойно. А потом уже 15 минут орешь, бегаешь на перемене. Они же реально в 7 лет, они бегают по коридору и орут.
1: Привет, Наша. Я бы сказала себе в детстве, больше читай и занимайся спортом.
2: А у нас была такая тема именно, что, чтобы вы сказали себе. Но это немножечко про другое. Так, а сейчас мы обсуждаем...
1: Здравствуйте, дневники.
2: Любили, да. Или не любили себя в детстве?
1: Меня в детстве родители заставляли сдавать бутылки молочные, а тетрадь Чебурашка пивные. Пункт приема был напротив дома. Так мне было стыдно. Иду, гремлю ими и боюсь встретить друзей. Это вот тоже как бы у нас такая тема двойная получилась, поэтому зачитываем. Да.
2: Ой, я очень хотела сдавать бутылки, потому что это хотя бы хоть какая-то, хоть какие-то личные деньги. Но у нас не было дома бутылок, приходилось собирать их по району, но мне запрещали. А у меня мама работала дояркой, пишет там кто-то. И уходила работать в садик, пока я там был, потому что я выносил всех воспитателей, а вернее их мозг. А я этого не помню.
1: Доброго вечера, дорогие наши. Не знаю почему, но я боялся всегда спросить, попросить своих родителей о чем-то. Да даже телевизор переключить всегда просил старшего брата. Не особо люблю себя за это, пишет нам Михалыч.
2: Это, кстати, какая-то общая такая история. Здравствуйте, как король и королева дневного эфира. Здравствуйте. С детства боялся назвать человека не своим, ну, не его, получается, именем. С возрастом это переросло в то, что мне надо долгое время пообщаться с человеком, чтобы я точно не ошибся и, наконец, назвал его по имени. Да и память на имена плохая. А тещу вообще 5 лет уже никак не могу назвать ни мамы, ни по отчеству. Фиг знает почему. Прям вот не могу пересилить себя, пишет нам Алексей, 37 лет, из города Сызрань.
1: Так, привет, дневники. Не люблю себя маленького за то, что не слушался родителей, и люблю за это же. Набил себе своих шишек и стал тем, кто я сейчас есть. Душный парень Сашка, 40 лет.
2: А вот Настя пишет очень грустное.
1: Нас уже... Ну ладно.
2: Ладно. Могу в следующем?
1: Да.
0: Наше радио. Так звучит наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И мы обсуждаем, что бы вы хотели с... Нет, не так. За что вы любите или не любите себя маленького? Я вот обещала прочитать. Настя, она пишет нам. Приветик, Мить и Алисон. А я люблю девочку, что была малышкой. Искренняя, добрая, открытая. К сожалению, во взрослой жизни это не ценят. И человек ломается, и хочется просто сесть и понять, что со всеми не так.
2: Вот, пожалуйста, тоже. Здравствуйте. Я бы себе в детстве сказала, защищай себя и не молчи, когда в школе издевались надо мной девочки-одноклассники. С тех пор у меня нет друзей.
1: С детства была невероятно закомплексована из-за отношений взрослых. Сейчас себя ребенка очень жалею, хотя училась хорошо. Занимался в всевозможных кружках, начитана, как и все мое поколение, которому необходимо было прочитать книгу за определенное количество времени. Только после 30 лет осознала, что я умная и красивая женщина. Это еще не поздно.
2: Привет, дневники. Не люблю себя маленького за то, что не слушался родителей, и люблю за это же. Набил себе своих шишек и стал тем, кем я сейчас есть. Душный парень Сашка. Сашке 40 лет. А, я, по-моему, читал, но ладно, еще раз, да.
1: Мальчик Андрюша из Раменского. Старый моряк, солдат, любит говорить всем правду в глаза, отчего и страдает. В детстве был благовоспитанным мальчиком, но начал играть в орлянку, связался с пиратами и покатился. Характер прескверный, не женат. Судя по риторике, я понимаю, что вы себе в детстве очень даже нравились.
0: Шоу дня на нашем радио. Наша реклама.
3: Давно откладываете заботу о здоровье? Медицинский центр «Самарский» дарит 10 тысяч рублей каждому новому пациенту на консультации, диагностику и лечение. Займитесь собой прямо сейчас. Ваше здоровье – это не роскошь и не потом. Это основа, на которой держится все остальное. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-13-00. Акция действует до 31 июля 2026 года.
4: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
5: Амода и Джейку. Выбирай ВАЗ-авто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. ВАЗ-авто Алматинская, 87.
6: Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
6: Наше радио.

Я устаю, перевожу дыхание на ногах. Не устаю, я в облаках. И потому снова шаг, снова новая боль.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В эфире «Столичные новости», в студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Около 300 человек участвуют в поисках 13-летней девочки, пропавшей в подмосковном Серпухове. Как сообщили РИА Новости, в Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям поиски ведутся круглосуточно. Уже обследовано около 300 квадратных километров в радиусе 10 километров от места исчезновения. По предварительным данным областной прокуратуры, 19 июля школьница ушла искать потерянную сережку, оставив телефон дома, и обратно не вернулась. По факту исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело. Строительство промышленного парка Сенькина завершилось в Краснопохорском районе Москвы. Как сообщил мэр столицы, проект реализован в рамках программы по созданию мест приложения труда. В общей сложности появилось почти 3000 современных рабочих мест, написал Сергей Собянин в Максе. Он напомнил о том, что строительство объекта разделили на три этапа. В 2024 году были введены два корпуса, в прошлом году еще один, а теперь два производственных здания. Более 900 студентов проходят практику на предприятиях особой экономической зоны «Технополис Москва». На ее площадках стартовал очередной этап производственной практики, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Лексутов. По его словам, проект «Техностажировка» охватывает 65 компаний, работающих в самых разных сферах. От производства лазерного оборудования и микроэлектроники до выпуска лекарственных препаратов, медицинских изделий, литий-ионных аккумуляторов и вакцин. Вакцин для животных. Нередко такая стажировка становится прямой дорогой к трудоустройству. Московские школьники показали рекордные результаты на ЕГЭ. Как пишет сайт mos.ru, впервые за 25-летнюю историю проведения ЕГЭ выпускница школы 1409 Екатерина Малкова набрала 500 баллов по 5 предметам. Высший балл за 4 предмета на ЕГЭ получили 6 москвичей. По сравнению с прошлым годом, в 8 раз увеличилось число выпускников, набравших 300 баллов по 3 предметам, и в 2 раза набравших 200 баллов по 2 предметам. Кроме того, вдвое выросло количество 100-бальных результатов. Оборудование чаш фонтанов может стать причиной травм для тех, кто решит в них искупаться. Об этом предупреждает департамент ЖКХ Москвы. Там рассказали, что внутри чаш находится сложное техническое оборудование. К тому же купаться в фонтанах не гигиенично, так как в воду попадают атмосферные осадки и пыль, а жара способствует размножению бактерий, пояснили в ведомстве. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: «Друзья». Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Наткнулась вчера, добрый день, дорогие друзья. Наткнулась вчера на интересный тренд. Люди обсуждают вопрос найма на работу, причем со стороны HR, то бишь служба найма персонала. Human resources, то есть человеческая служба по работе с человеческим ресурсом. Как говорит мой педагог по менеджменту, человеческий ресурс самый непредсказуемый, поэтому управлять этим ресурсом – это то еще испытание.
2: Но возобновляемый.
1: Ты знаешь, очень длинный цикл.
2: Понимаю.
1: Очень трудозатратный, очень.
2: Понимаю.
1: И финансово очень, да. Родить себе нового сотрудника. Я понимаю, что на перспективу, конечно, в японской парадигме, где они мыслят, знаешь, перспективы на 500 лет,
2: да,
1: там,
2: да,
1: на 1000
2: да, да, да.
1: лет.
2: Угу.
1: Это, конечно, рабочая модель, но как бы российский бизнес бессмысленный, беспощадный. Вон сколько открывается, закрывается реально каждый день бизнесов. Понятно, что текучка кадров на рынке просто бешеная. И самое интересное то, что жалуются обе стороны. Соискатели жалуются на работодателей, на нереалистичные завышенные ожидания, на то, что job description, то бишь описание работы, ну как это называется, штатное расписание или как это называется,
2: да,
1: когда
2: да.

0: Работодателя, скажем так.
1: Работодателя, отдела кадров, отдела найма и службы найма, с хандинговых служб и так далее и тому подобное. Я уверена, среди наших слушателей огромное количество тех, кто пытался в тот или иной период своей жизни нанять себе какого-нибудь сотрудника, помощника, как нижестоящее, параллельно стоящее, там, в общем, так или иначе, встречался с соискателями. Опишите, пожалуйста, опишите ваш опыт, опишите его, а мы вас обнимем теплыми, большими нежными радиоруками.
2: Наша реклама.
3: Ох, где нацвали! Вы слышали радостную новость? В Мушмуле живая музыка и выступления артистов каждый вечер.
4: Что, и в понедельник?
3: И в понедельник, и во вторник, и вообще каждый вечер. Устроим праздник в любой удобный день. Звони, бронируй стол на свой день рождения или свадьбу со скидкой 20%. Телефон 205-53-43. А живая музыка и танцы в Мушмуле совершенно бесплатные. И даже в четверг.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
7: Наше радио.

0: Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И обсуждаем мы с вами претензии к соискателям. Вот лично свою историю сейчас расскажу. Значит, мне сейчас надо нанять 3 человека. Ну, вот так сложились обстоятельства, что я масштабируюсь, мне надо нанять 3 человека из разных сфер. Один, грубо говоря, за компьютером работает, 2 других в полях вместе со мной. И из 10 человек, кому я написала, откликнулся 1. И то через неделю. А человек, который дошел таки до собеседования, исчез через 2 дня полностью и вернулся через 2 месяца. Отдав тестовое задание в состоянии «дано». То есть даже, как бы вообще ничего не сделал. Вот такая феерическая история. Хотя плачу я, кстати, очень даже хорошо. «Привет, наши», — пишут нам наши слушатели. «Так много претензий к работникам, но все они вписываются в несколько глобальных. Не хотят думать, прежде чем что-то сделать. Не пытаются разобраться в вопросе. А молодые еще и замечания не принимают. Там, где взрослый выслушает и объяснит, почему так вышло, молодой заистерит, или уйдет, или заплачет. Это какая-то эпидемия отупления, честное слово». Ну, такое вот мнение. Ну, да, есть. Со многим могу согласиться. С чем-то просто еще лично не столкнулась, но да. «Здравствуйте. Ищем персонал через сайты ХХ, Авито, Работа.ру, Авито, Работа.ру и так далее. Из откликнувшихся на вакансию 1/3 не берет потом трубки. Из приглашенных на собеседование половина соискателей не приезжает без объявления причин. А вообще поиск сотрудников – это рутина. На лекции по подбору персонала в Академии госслужбы я была сильно удивлена среднему расчету стоимости найма одного сотрудника, ну, довольно средненького такого предприятия. То есть там учитывалось время работы HR, затраты на маркетинг, на размещение вакансий, на продвижение вакансий, в том числе там на тех же сайтах хантинговых. Найм одного сотрудника обходится предприятию, если быстренько наняли, в месяц 200-300 тысяч рублей.
2: Я не знаю, я просто сейчас делаю только первые слова в этом выходе в эфире. Вот, поэтому, ну, как бы, я что-то должен сказать, как-то прокомментировать, кивнуть, угукнуть.
1: Если ты кивнешь, тебя не услышат, или кивать надо очень громко.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
4: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
5: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на moskvich.fm.ru. Реклама АО ОПТ. Не оферта.
6: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Не обсуждаем мы с вами страдания HR-ов.
2: Да.
1: Кадровая служба.
2: Вот нам было и у нашей Иры спросить, как вообще с нами? Вообще легко было или нелегко с нами вообще?
1: С нами? Мы ангелы.
2: Ну, мы с тобой вдвоем, да. А все остальные... Ну, ладно, там еще девчонок я тоже люблю наших. Вот, а так... Есть же люди? Ну, даже. Да.
1: Есть очень-очень классный, значит, подборочка.
2: Давайте.
1: Прям целая подборочка.
2: Давай.
1: В первом часу ночи звонит кандидат, потом пишет. Все вопросы, которые он задает, подробно расписаны в объявлении. Не здоровается даже и прочее. Очень удивлен, что мы ему отказали.
2: Нормально вообще.
1: Пригласили девушку на стажировку, она не пришла. Мы, соответственно, кого-то другого не пригласили на этот день, так как нужен один человек, а не толпа в коридоре. Девушка, которая не пришла, объяснила. Утром встала, не пришла, потому что посмотрела на страшные обои над кроватью и решила их переклеить.
2: Ну вот,
1: давайте завтра к вам приду, если успею сегодня доклеить.
2: Ну а почему нет? Она же не должна... Нет, стоп, секундочку. Вообще-то это организация, нанять нужно человека. А, в общем, соискатель в данном случае, если это должность такая, где не так много вообще нужно кандидатов тебе, ну тут хочешь не хочешь, терпи. Почему она должна? Ну прям сказала, пришла. Нормально, это ее выбор. А вот сегодня я просто не хочу. И вот сегодня я клею обои. Я знаю себе цену там или не знаю себе цену и прочее. По-моему, ничего в этом такого нет. Кстати.
1: Дальше, девушка.
2: Работодателя.
1: Пишет нам, девушка вчера меня очаровала. Нам прям по опыту идеально подходит и все такое прочее. Говорили с ней около часа. Говорю, приходите на стажировку. А она мне, давайте в конце августа, начало сентября. Я говорю, а почему так долго? У меня последние недели перед отпуском осталось. Мне до вас не доехать. Потом 3 недели отпуск, затем вернусь, и мне надо понять, хочу я или нет менять работу. Но вы такие классные, я, наверное, все-таки к вам приду.
2: Ну вот умница. То, кстати, знает себе цену, почему нет? Мы же все знаем, да, что, допустим, если ты работу теряешь, и ты тоже в панике, в истерике, поскольку мы все хотим кушать, давайте честно. И бывает такое, что ты берешь и тут же устраиваешься на новую работу, не отдохнув после предыдущей, после которой ты ушел, там как бы неважно, выгорание, плохое руководство, не платят зарплату, и в итоге ты больной, вареный приходишь. Человек должен отдохнуть.
1: Зачем ты сразу пошел искать работу?
2: А денег нет, может быть, денег нет. Есть люди, живут, которые живут и, в общем, платят по этим самым картам кредитным. Но такое бывает.
1: Да, я знаю.
2: Ну вот.
1: Кому как не мне, слушай, ха-ха, 20-й год. 2 миллиона долга у меня было и больше ничего.
2: Так, дальше. Вот, смотрите. Так, недовольные — это те, кто раньше не работал в этой должности и по этому направлению. Эти водители, я не буду таскать, я не буду ремонтировать... Мы в Люксембурге, что ли? Всего ужаса нельзя описать в должности, пишет нам работник отдела кадров. Понимаешь? Ну, там другое слово, но я вас понял.
1: Я вижу. Совсем другое слово.
2: Совсем другое слово. Этот вот нельзя описать вот это слово, которое мы не можем сказать. Там всего Волан-де-Морта нельзя сказать, понимаете?
1: Так, да. У меня есть классная вот еще история. Смотри, да, пришел повар и не смог даже морковку почистить. Оказывается, он все это время до этого поваром работал, но морковка его практики первая за 10 лет.
2: Ну, может быть, он, я не знаю.
1: А зачем тогда врач, что ты повар? Когда сказали, что не подходит, он требовал инструкцию по чистке морковки ручной... Слушайте, что, реально, что ли? Инструкцию по чистке морковки ручной овощечисткой и инструктаж на технику безопасности. Ну, ты знаешь, я иногда читаю, я просто мне не вкладывается в голове, что так
2: может
1: реально
2: быть, может быть, пересмотришь теперь критерии, по которым ты ищешь себе кандидатов? Может быть,
1: сразу инструкцию по чистке морковки прилагать.
2: Нет, у меня есть тебе классное решение. Ты как все делала сама?
1: Нет!
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». «АСАВТО» первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. «АСАВТО Волга» – выбор для тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика». Пожарный проезд 4.
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

0: были эвакуированы 350 человек. В многоэтажке выгорело 7 квартир. Произошло частичное обрушение фасадной части дома. Уточняется, что всего в Ялте от атаки украинских дронов пострадали 17 мирных жителей. Глава МИД России встретится со своим американским коллегой 23 июля. Об этом в рамках мероприятий по линии АСЕАН на Филиппинах сообщил сам Сергей Лавров. По словам министра, его встреча с госсекретарем США уже согласована. «Мы вчера на коротке на приеме виделись с Марко Рубио и подтвердили. Завтра она состоится в первой половине дня», — сказал Лавров. Он также заявил, что поинтересуется у госсекретаря США о позиции, которую сейчас Америка занимает по урегулированию на Украине. Трудности на топливном рынке носят временный характер. Об этом заявил Владимир Путин. Президент проводит совещание по экономическим вопросам. Он подчеркнул, что экономика страны устойчивая, даже несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию на топливном рынке России. Глава государства добавил, что трудности не в состоянии повлиять на общую картину в экономике страны. 3133 кандидата в депутаты Госдумы уже включены в заверенные Центр избиркомом федеральные списки. По одномандатным округам 1667 человек. Такие данные привела председатель ЦИК Элла Памфилова. Она также отметила, что от 9 политических партий на выборы глав субъектов страны выдвинуты 40 кандидатов. Детский омбудсмен Мария Львова-Белова заявила о важности системной помощи семьям и поддержки ответственного родительства. Она сообщила о помощи многодетной семье из Республики Коми. Ранее троих детей временно поместили в приют из-за сложной ситуации в семье. Отец смог вернуть их, он нашел работу с гибким графиком и временное жилье. При поддержке Института уполномоченного и благотворительных фондов в семье приобрели двухкомнатную квартиру. На Солнце зафиксировали мощнейшую за последние две недели вспышку. Как сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, за последние 24 часа на Солнце зарегистрировано около 20 вспышек. В связи с мощной вспышкой сегодня геомагнитная обстановка с большой вероятностью может ухудшиться до уровня слабой или средней магнитной бури. А популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей. Наше радио. Сделано в России.
2: В темном зале все танцуют, и моя подруга в такт извергает дозу пота. В

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте. Так, друзья, есть идея обсудить. Попалось мне сегодня видео, и, честно говоря, оно мне понравилось, потому что следующее видео мне попалось, как молодой человек пытался навязать свои ценности девушке, тоже с которой он якобы начал встречаться. Первое видео было вот каким. В Финляндии, там все эти магазины, которые в свое время были у нас тут тоже, потом они ушли, дураки. А вот теперь исчезли шикарные лакричные, все мои любимые мармеладки. У вас они были в Питере, эта сеть. Так вот, они сделали особого цвета корзинку, более того, розовую. Ну, у них три вида корзинок, чтобы ходить
1: цвета
2: в супермаркете.
1: Любви.
2: Да, да, да. Значит, ну, как бы первая такая на колесиках маленькая, это не тележка, вот эти вот, в общем, корзинка. Вторая, ну, обычная, ручная. Третья розового цвета. Так вот, розовую корзинку берут те, кто сейчас по жизни одинок и желает познакомиться. Судя по цвету, как я понял, ее брать должна женщина. Вот, потому что мужик, ну, может быть, и мужчина. Ну, мне так кажется правильнее, потому что, давай честно, мужик может там взять и притвориться. Правильно, что я хочу познакомиться, шуры-муры, и завести какой-нибудь такой адюльтерчик.
1: Мне кажется, мужик может просто не обратить внимания, что он взял розовую корзинку. Вот это скорее.
2: Ну, короче, там, ладно. Вот. И, в общем, женщина берет, она с этой корзинкой ходит, собирает себе продукты, и если кто-то там хочет к ней подойти познакомиться, он, собственно, понимает, что она готова к этому. Плюс, я еще думаю, блин, ну вообще странное место, вот, знакомиться в супермаркетках. А потом понял, а там везде камеры. Это на самом деле безобидно. В этом супермаркете также есть еще там ресторанные дворики, где можно посидеть, покушать и, по сути дела, первое свидание хотя бы, ну, в общем, первично узнать друг друга. Это тоже добавляет безопасности. В наше время, как выяснилось, это очень и очень важно, и это прям, ну, жизненно необходимо. Вот, поскольку всякое бывает в жизни, вот, в принципе, очень неплохая инициатива. Хочешь, ну, возьми ты розовую корзинку, попробуй, чем черт не шутит. Ну, не хочешь, ну, просто ходи, ищи тогда в других местах, есть масса еще других мест. Так вот, где эти другие места? И как это вообще происходит? И как бы, что бы вы предложили? Так, короче, Михаил, помогай.
1: Ты бы, вот давай сейчас немножечко отвлечемся, ты бы сам подошел знакомиться к девушке, если бы у нее была розовая корзинка?
2: Если бы она мне понравилась, и была бы такая необходимость, конечно, конечно,
1: так,
2: да.
1: А если бы у нее
2: это
1: не
2: было бы прикольно, пойти вместе что-то выбрать, поговорить, обсудить, посоветовать.
1: А если бы у нее не было розовой корзинки, но ты бы, ну, все то же самое. Она тебе понравилась, есть желание и отношений, вот тебе понравилась девушка, но у нее нет розовой корзинки.
2: Ну, я попытался бы подать какие-то знаки. Я бы улыбнулся,
1: есть,
2: может быть, бы поставил бы рядом. Она бы облегчила, но я бы не стал навязчивым.
1: В себе.
2: Она бы четко сказала. Ну, это зеленый свет. Все,
1: ну,
2: это
1: подожди,
2: зеленый свет,
1: это
2: можно
1: зеленый
2: знакомиться.
1: Свет.
2: Это зеленый свет.
1: Это не зеленый. Это отсутствие красного цвета, но это не зеленый свет.
2: В моем мире это синонимы.
1: Вот. А
2: в моем мире это синонимы.
1: Это не синонимы.
2: Ну, давай будем думать. Если она взяла розовую корзинку, зная, что это значит, значит, это зеленый свет. Она готова познакомиться.
1: Ну, вот, честно говоря, именно из-за того, что мы, женщины, понимаем, что в вашем мужском мире это однозначный зеленый свет, мы и не возьмем никогда такую корзинку. Ну, по крайней мере, вот те женщины, которых я знаю, мы не возьмем такую корзинку.
2: Ну, не важно, ничего страшного.
1: А давай мы сделаем...
2: У тебя пьющие подруги? Ужас, я-то знаю, что ты не пьешь.
1: Я миллениал. И мои подруги бизнес-вумен. Да, у меня пьющие подруги.
2: Понятно. Все, девчонки, вас только что спалили. Доктор Шуров вам в помощь.
1: Ну, не настолько пьющие, подожди. Я бы рада быть... Ладно, неважно.
2: Ну, короче, Михайловна.
1: Короче.

0: Почему
1: давай
0: нет?
1: Мы попросим вот что сделать наших дорогих слушателей. Предположите, пожалуйста, где сегодня вообще можно безопасно познакомиться с женщиной, с нормальным человеком?
0: Да и мужчине тоже, по хорошему счету.
1: Да, мужчине как будто проще с этим.
0: Ну, вот, это тебе так кажется. Думаешь, это тебе так кажется,
1: моя
0: конечно.
1: Моя могу ошибаться, я допускаю.
0: Я же рассказывал тебе, что на сайте продажи, в общем, автомобилей девчонки знакомятся с теми, кто, допустим, продает очень дорогие машины. А если уже продал, они им, ой, а вы уже продали, да? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Потом они понимают, что если чувак продал, допустим, Беху или Мерс какой-то
1: значит,
0: дорогой,
1: дела-то у него
0: есть
1: плохо,
0: деньги.
1: Плохо-плохо-плохо,
0: нет,
1: неважно.
0: У него пока не есть в наличии, понимаешь,
1: а
0: эти
1: может,
0: деньги.
1: Ну, не знаю.
0: Алиса, я сейчас тебе говорю, это система
1: нет,
0: разводки.
1: Я верю. Я уже просто дальше говорю о том, что это какое-то, не
0: так
1: знаю.
0: Не надо дальше, они просто так делают.
1: Мародерство.
0: Да,
1: это мародерство.
0: Вы мародеры. Ну, не вы, в смысле, а некоторые из вашего рода. А мы, ну, тоже, к сожалению, уже становимся.
1: Ладно, давайте главное не превращать эту войну мужчин против женщин, а то на этой ниве, знаете, можно далеко зайти в те дебри, от которых мы потом не выберемся.
0: Заметьте, не я предлагал какие-то спорные варианты.
1: Я просто предлагаю выбрать или предположить, а может быть и придумать какие-то места, где можно было бы безопасно познакомиться с адекватными людьми. Придумайте эту систему, давайте пообсуждаем, давайте пофантазируем, вдруг из этого вырастет какой-то интересный стартап или социальная инициатива.
0: Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах. Мы завели блог.
2: Наша реклама. Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru. Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И департамент спорта города Москвы представляет. 1 августа в Лыжниках состоится масштабный экстремальный фестиваль «Московские экстремальные городские игры». В программе скейтбординг, самокат, велотриал, ролики, брейк-данс, баскетбол один на один, кубок мира по воркауту, а также грандиозный концерт. На сцене выступят Гарик Сукачев, группа Алиса, Кипелов, Holiday Boy, а также специальный секретный гость. Не пропустите массовое событие на стыке экшн-спорта, уличной культуры и риска. Вход свободный. Подробности на сайте sport.mos.ru. Это я вам немножечко коротенько рассказала про фестиваль экстремального спорта X-Fest. И я думаю, что это тоже в том числе одно из мест, где можно найти себе партнера, пару, вторую половинку, или, как говорится, soulmate, с которой вас объединят общие интересы, любовь к хорошей музыке, к нашей музыке, а также любовь к экстремальным видам спорта. А мы у вас спросили, где можно было бы безопасно познакомиться с адекватным человеком для того, чтобы завести с ним отношения. И еще немножко времени у вас есть, чтобы написать ваши варианты. И буквально в следующем выходе мы начнем их читать.
0: Наше радио.

0: «За сценой».
1: Всем привет, с вами Яна Лукьянова. Сегодня узнаем, какую песню экранизировала группа «Диктофон» и как группа «Равдина» обновила один из своих треков. Группа «Диктофон» выпустила анимационный клип. Мультипликационное лирик-видео команда сделала на сингл «Далеко» из нового мини-альбома «Летние каникулы». Узнали у Антона Макарова, как создавалась эта песня.
2: Песня «Далеко» — это такой для нашего коллектива классический меланхоличный электроблюз. Забавная история заключается в том, что эта песня была сделана из разных кусочков не вошедшей композиции, которую мы писали до этого. Это когда басовая партия была для другой песни, мы ее порезали, я ее порезал, как-то подкрутил и сделал подходящие по гармонии аккордам. И так со всеми партиями и текстом, и аккордами, и звуками. Поэтому песня получилась для такой классической электроники 70-х, 80-х годов, наверное, естественной, но для нашего живого рок-коллектива менее естественной. Но, думаю, в этом есть свой шанс.

Посмотреть анимационный клип на песню «Диктофона далеко» можно прямо сейчас, друзья, на ресурсах группы и в телеграм-канале «Наше подчеркивание ру». Группа Равдина, вокалистки группы «Слот» Дарьи Равдиной представила акустическую версию песни «Кто, если не я». Новое прочтение этого трека приурочено к серии акустических концертов команды. По словам артистки, благодаря новому прочтению слушатели смогут открыть для себя песню с совершенно другой стороны и заново в нее влюбиться.

0: Послушать новую версию песни «Кто, если не я» уже можно на любой удобной цифровой площадке. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И обсуждаем мы с вами места для безопасного знакомства, какими бы они ни были. Поехали.
2: Да. Так, приветствую всех наших из Белгорода. Я парень. У меня было отличное знакомство в библиотеке. Вот. Удалось не жениться. Ну, вот видишь, вот.
1: Тут еще долго и страстно.
2: Ну, я убрал эти вещи, да.
1: Нет, это неотъемлемая часть рассказа. Привет. Актуальный вопрос для меня. Пользуюсь сайтами знакомств. В последнее время заметил, там большое количество ботов и мошенников. Увы, все меньше склоняюсь к тому, чтобы найти там подругу. А врожденная застенчивость мешает познакомиться в реале. По скриптам. Далее, возможно, реклама. Не буду я говорить, чем вы там пользуетесь.
2: Я сейчас расскажу насчет сайтов знакомств. Я раньше о таком не думал. Я все время думал, что мы-то выросли, когда с нами знакомились клауфелинщицы еще, понимаешь? Вот. А сейчас, оказывается, парни разводят девчонок на сайтах знакомств. Они с ними общаются, ведут с ними интересную переписку, очень искренние, эмпатичные скотины, вот, которые потом в какой-то момент говорят, слушай, Алиска, тут такое дело, мне сейчас дружбан рассказал, что, оказывается, если вот туда-туда-то можно сейчас вложить деньги.
1: Да.
2: И все. Mm-hmm. И когда там одной моей знакомой, скажем так, два человека написали смысл в этом, там с разницей в недельку, она такая говорит, слушай, я где-то думала, где-то я уже это слышала. И тут же их банит, понимаешь? Это тоже...
1: Да-да.
2: Мужики, вы так зарабатываете? Вы что, офигели вообще, простите? Вы кто вообще? Вы блин, алло.
1: Про традиционную культуру знакомства у немцев. Был у нас в Москве пивной ресторан немецкий у Павелецкой. Очень аутентичный. Все официантки в традиционных немецких платьях. Приехал как-то ко мне друг из Германии, я его повел в этот ресторан. Когда подошла официантка, мой друг очень воодушевился и начал проявлять симпатию в ее сторону. Ну, видимо, что-то в их костюме выдавало. Да? Видя, что она не подает знаки взаимности, тут продолжение секунду назад пришло, он объяснил ей, что на традиционном немецком платье есть узел или бант, называется дернидле, простите, если неправильно я прочитала, и когда он повязан на левом боку, означает, что девушка свободна и открыта для знакомства. Девушка очень удивилась, поблагодарила, все посмеялись. И тут же все официантки в ресторане перевязали банты с левого бока на правый.
2: О, видите?
1: Спустя время я заезжал в этот ресторан еще. Банты у всех всегда были на правом боку. Видишь, как я угадал, это про что-то, то, что на платье какой-то есть знак.
2: Угу.
1: Классно.
2: Так, дальше. Наши есть же короткие свидания, интересная тема, но, в общем, немногие настроены в нашей жизни знакомиться. Был два раза. Сначала было мало девушек, а потом был на какой-то тусовке 120, плюс такое количество девушек никогда не видел. Язык уставал разговаривать.
1: Хоккеисты самые адекватные, пишет нам Женя из округа Колумбия. Правда, могут быть, скажем так, не всегда в курсе новостей и других научных сфер знаний. Я поняла. Первое и колобок.
2: Так, ладно. Ладно, друзья. Так, друзья, пишите, пожалуйста. Есть ли какие-то... Вот как вы думаете, что могло бы послужить, скажем, либо местом, либо какой-то платформой, либо возможностью безопасных знакомств? Да. Чтобы было спокойно.
1: Чтобы сразу понятно было. Чтобы товар лицом сразу.
2: Итак, пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Наша реклама. Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+. Теперь

0: бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. .обанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
2: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
3: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
1: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
4: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
5: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
6: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк. 18+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Ну что, дорогие друзья, обсуждаем безопасные места для знакомств. Вот тут прям вот для меня как будто написали сообщение. Привет, ребята. Может, я старый, но может знакомиться после службы на чаепитиях, на беседах. В воскресенье после тусы на службе левых людей не бывает. Это уже о многом говорит. Ну а дальше уж как пойдет общение. Понятно, что гарантии никто не даст, но и шансов найти порядочного человека как будто бы больше.
2: Но служба, опять же таки, ребят, давайте честными будем. 24/7 быть с одним человеком — это довольно тяжело. Иногда нужно отдыхать, да?
1: Нет? Служба имеется в виду церковная служба.
2: А, это имеется в виду. А я думал, служба, я не знаю, может, вы в налоговой где-то.
1: Чаепитие с батюшкой после воскресной службы. Я хочу сказать, это классно, кстати, говоря, метод. Я о нем что-то как-то не подумала. На самом деле, действительно, есть прям целые службы молодежных знакомств при церквях. Есть православные знакомства, прям целые направления. Это рабочий вариант абсолютно, потому что, как минимум, у вас одинаковая система базовых ценностей, что является, в принципе, достаточно сильной базой для дальнейших отношений.
2: Ага, понял. Ну, там блаженные Лешеньки и все прочие тоже как бы не считаются, да? Ну, неважно, ладно. Но всякое же бывает в жизни, понимаешь?
1: Ой, ты знаешь, я была на службе в храме Вооруженных сил Российской Федерации, сухопутных войск. Очень красивый приход. Все молодые.
2: А ты про этот приход, я понял. Так, Михайловна, побойся Бога.
1: Я за сестер радуюсь.
2: Да.
1: Абсолютно.
2: Ну и никто уж глазу не запрещал радоваться. Собачья тусовка. Когда собачники собираются в парке, собаку можно взять в аренду или пойти с друзьями. Это первое. Второе. Спортивные мероприятия. Всякие там. Вот то, что ты сейчас тоже рекламировал.
1: Да.
2: X-Fest тоже можно такое дело сделать. Ну, в принципе, зачем брать в аренду собаку?
1: Лже-собачник.
2: Да, тут возьмите уже...
1: Вас раскусят в 2 секунды.
2: И специально приюта, и все.
1: Первый же вопрос, чем сегодня блевал ваш пес, и вы посыпетесь.
2: Ну, тут, ладно, но тут фишка в том, что ты чаще всего знаешь, как всех псов зовут, и ты не знаешь, правда, знакомишься со всеми.
1: Это правда.
2: Это прям рабочая тема,
1: вообще, да. Любая милая зверушка, особенно в мужских руках, это сразу такой, как бы, маркер доброго сердца.
2: Если милая зверушка в руках мужика, это значит, он точно занят. Покупаем мы намеренно.
1: Да,
2: но ты не живешь полжизни, вот, играя в мальчишак и бальчишак, ты думаешь, куплю себе пинчера или там чихуахуа. Ну, не бывает такого. Хочу волка, хочу маламута.
1: Ой,
2: а если у него маленькая вот эта вот пятюнька, вот такая вот маленькая, не пойми, что это. Вот чихнули.
1: С глазами и трясется.
2: Да, то это точно женатый чувак.
0: Шоу дня на нашем радио. Наша реклама. Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
3: Записывай. Запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше радио. Музыка поколений.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском столичных новостей к этому часу. Росавиация ограничила высоту полета в районе московского авиаузла. До 3 часов ночи 12 августа они могут выполняться на высоте до 4900 метров. При этом транзитные полеты запрещены. Ведомство выпустило соответствующее извещение для эксплуатантов воздушного транспорта. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Кроме того, продолжает действовать временный режим, который был установлен с 20 июня. Он ограничивает в ряде регионов центра России полеты легких и сверхлегких самолетов, а также гражданских беспилотников в диапазоне высот от земли до 5200 метров. В Ассоциации туроператоров России заявили, что новые изменения касаются только тех самолетов, которые раньше пролетали через московское воздушное пространство без посадки. Первый этап реконструкции главного корпуса городской клинической больницы имени Буянова завершится в этом году, сообщил Сергей Собянин. Он осмотрел ход работ. Как отметил мэр, сама клиника очень важная, обслуживает юг Москвы. Огромный корпус, построенный более 40 лет назад, морально устарел. Поэтому было принято решение о реконструкции. Причем поэтапной, чтобы можно было продолжать обслуживать пациентов. Комплекс работ стартовал в марте прошлого года. В результате реконструкции расширятся возможности лечения, улучшатся условия пребывания пациентов в круглосуточном стационаре. А возможности амбулаторного приема увеличатся примерно на 20%. Одна из главных задач реконструкции – создание стационара кратковременного пребывания. Власти Москвы предостерегли горожан от купания в фонтанах. Сложное техническое оборудование внутри чаш может стать причиной травм, предупредили в департаменте жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того, купаться в фонтанах не гигиенично. Несмотря на то, что чаши регулярно, минимум раз в месяц промывают, а воду меняют, туда попадают атмосферные осадки и пыль, а жара способствует размножению бактерий. Сотрудники госавтоинспекции завтра проведут в столице профилактические мероприятия по проверке водителей средств индивидуальной мобильности, сообщило столичное управление ГАИ. В рамках рейда сотрудники автоинспекции напомнят данной категории водителей о необходимости быть внимательными на дороге и тротуарах, спешиваться при переходе проезжей части, соблюдать требования дорожных знаков и сигналов светофоров. Особое внимание уделяют безопасному использованию детьми и подростками электросамокатов и других аналогичных средств передвижения. Выставка «В городе мечтателей. Шагал, Пикассо, Матисс» откроется завтра в парке Горького на Пушкинской набережной. Вход свободный. В экспозицию войдет более 30 работ в тиражной графике трех выдающихся художников – Марка Шагала, Пабло Пикассо и Анри Матисса. Организаторы выставки соединили наследие классиков с цифровыми решениями в виде дополненной реальности. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте.
1: Всем, кто к нам только что присоединился. По традиции, четвертый час дневного шоу мы читаем новости с митингом и обсуждаем их в силу своего культурного или бескультурного разворота. Вот такая новость мне попалась на глаза. Россиянка нашла на своей даче замаскированную под ульи криптоферму.
2: Нормальненько так. Прям на собственной даче.
1: Жужжит.
2: Что-то жужжит.
1: Жужжит.
2: Да.
1: Стало, это неправильные
2: стало его
1: пчелы.
2: Все полностью обкуривать, да? Что-то не то. Понятно.
1: Это неправильные пчелы, но они несут нормальный мед. В Тюмени женщина нашла майнинговую ферму на даче вместо ульев. Женщина сначала приняла оборудование за пчелиные улья. Полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства появления оборудования на участке, а также его владельцы.
2: Ага.
1: Подробности не раскрываются, но тут я, знаешь, вспомнила вот этот вот известный ролик о том, что, скажем так, ну не криптоферму, но некую плантацию охраняли медведи.
2: Да. Это были неправильные тоже медведи.
1: Да, тут неправильные пчелы, там неправильные медведи.
2: Да. Я тут нашел еще одну новость, но я не хочу, она грустная, она печальная. Я понял, что... Да, все про борщевик Сосновского. Тут, видите ли, выявили, в каких районах Московской области наиболее заражено все это дело. Я каждый раз езжу на дачу по Можайскому шоссе, и там просто атас полный. И давайте будем честными. Те вот, в общем, господа, которые с этим борются. Просто когда его покосят уже после того, как он вызрел весь, и потом все равно в поле оставляют одно, в общем, растение, дающее миллионы семян, чтобы в следующем году снова бороться. Ну да, в центре поля.
1: Вы не заметили.
2: Конечно, да.
1: Митя.
2: Такой балба.
1: Я могу предположить,
2: да,
1: что в бригаде, которая борется с борщевиком, нет ни одной женщины.
2: Скорее
1: всего. А это значит, что я прям искренне верю, что мужчины действительно не заметили.
2: Да, да, да.
1: Мне недавно попался ролик на глаза, где мужчина ищет зонтик.
2: Так.
1: В семейной паре. Жена его снимает, потому что, видимо, там уже дошло до полного абсурда и до состояния белого коленя. Он стоит перед диваном, на котором разложены вещи, видимо, для путешествия. И он говорит: да где мой зонтик? Она говорит: ты что, надо мной издеваешь? А там стоит огромный разложенный зонт.
2: Так, и форма не та.
1: И сложенный маленький такой, рядом второй. Он говорит: вот твой зонт. Она говорит: да он прямо перед тобой. Он говорит: нет, это твой зонт, он черно-белый. Где мой большой черный зонт? Почему ты надо мной издеваешься? И через какое-то время, вот, видимо, как это, знаешь, это магия, когда женщина прикасается к вещи,
2: она попадает
1: и она материализуется в мужском мире.
2: А,
1: вот,
2: я видел ролик, сейчас, Лариса Михайловна, извини, что сейчас немножко
1: тут
2: тебя перебил.
1: Говоришь, борщевик
2: да.
1: В поле.
2: Звонит, значит,
1: как его
2: парень,
1: найти-то в поле, борщевик?
2: Звонит парень своей девушке, которая только что вышла из дома, вот, говорит: слушай, а ты забыла телефон. И она такая приходит, он говорит: ну где, где, где, где,
1: да,
2: где, где, где.
1: Да.
2: Так что,
1: да,
2: знаете
1: да,
2: ли,
1: да,
2: реальности мужские и женские реально не совпадают.
1: Это прав.
0: Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68. Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше радио.

тихо и светло. И где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я прости, а потом молчание. И ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И продолжаем делиться с вами абсолютно беспрецедентно невероятно важными новостями.
2: Да, только нам их присылают. У нас есть специальная...
1: Эксклюзив.
2: Эксклюзив.
1: Через букву «И».
2: Да.
1: Потому что X и потому что это фактор неизвестности, мы никогда не знаем, что нам пришлют. Вот сейчас, например, попалось мне на глаза. Очень внимательно слушайте, дорогие друзья, кто живет или работает в Пензе. На улице Новотерновской вчера заметили огромного ежа.
2: Так, уже страшно.
1: По словам очевидцев, зверек медленно вышел из кустов, неторопливо пересек тропинку и снова скрылся в зарослях. Пензенцы отмечают... Прекрати, что еж выглядел...
2: Я делаю тревожную музыку, это же страшно вообще, это же хоррор. У нас хоррор.
1: Еж выглядел очень большим, поэтому у горожан появилась версия, что это могла быть беременная самка.
2: Так. Ну, типа радость, знаете, радость тихонечко.
1: Встреча с ежом в жилом районе обычно не повод для паники.
2: Но
1: это дикое животное, и к нему лучше относиться осторожно. Ежа не стоит брать в руки и тем более гладить, даже если он кажется спокойным. В стрессовой ситуации, да, в принципе, никого не надо брать в руки и гладить, даже если это Ленский, и он кажется спокойным. В стрессовой ситуации он может укусить, и это я сейчас не про Ленского, а про ежа.
2: А он может.
1: Также переносить клещей и блох. Это точно не про Ленского, хотя кто знает. Кроме того, мне понравился сейчас этот жест у Ленского. Кто знает. Кроме того, как и многие дикие животные, еж теоретически может быть переносчиком опасных инфекций. Например, бешенство, поэтому контакта лучше избегать. Посмотрели издали, сфотографировали, сообщили нам.
2: Да. Я просто сейчас тебе очень сильно благодарен до паники, что ты как Ленский, знаешь, там переносить заразу, бешенство и прочее, как Ленский. Ну, как хорошо, что ты это не сказала. Спасибо тебе большое. Есть же в тебе что?
1: Я говорила, что я ангел.
2: А я нет. Я сейчас, вот когда сказал слово «хоррор», я вдруг вспомнил. У меня есть подружание, она не совсем выговаривает букву «Р». У нее такое приятное-приятное картавие, очень приятное.
1: Я думала, холол.
2: Я даже попросил

0: записать ее. Вот это слово. Короче, хоррор. Им очень, людям с вот такой особенностью речи очень сложно произносить именно это слово. Попросите своих друзей вот записать вам это слово. И пусть они вам вышли. Там просто у всех по-разному будет. Да. И у меня теперь стоит на ее звонке, когда она звонит. Да, это так потешно вообще.
1: Пошли слушать. Дорогие друзья, извините, у нас пауза.
2: Наша реклама. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, нашел здесь новость. Арнелла Мути и ее дочь подали на получение российского гражданства.
2: А потому что в России хорошо.
1: Ну, так они сказали. Мы, в общем, подаем заявление на российское гражданство, чтобы чувствовать себя по-настоящему дома. Заявила Найки Ривелли. Так зовут дочь Арнеллы Мути. Вот. Она заявила, что у нее с матерью есть русские корни, и они не могут отречься от своего происхождения. Дочь Арнеллы Мути поделилась планом о покупке дома в Москве или Санкт-Петербурге.
2: Рекомендую подальше, потому что цены...
1: Не-не-не, тебе сейчас надо дом продать, ты чё?
2: Рекомендую.
1: Мы присмотрели...
2: У вас купец.
1: Да, проверено, живется хорошо, прям дышится легко. Грибы свои.
2: Да, там грибы, ежи там есть.
1: Абсолютно.
2: И олени, и лоси, и эти, как они, косули ходят.
1: Эти тоже есть, да.
2: И эти тоже есть, и спортивные площадки.

0: площадка
1: люди добрые.
0: Есть. И,
1: да.
0: А с другой стороны, вот с одной стороны,
1: Олень... Волк, она к вам будет приезжать в гости с такими подарками. Она
0: да
1: вам еще половину...
0: там папа в том же поселке
1: вот,
0: живет.
1: Вот, она папу... Есть... Кстати, я почти посмотрел на Арнеллу Мутти, прекрасно выглядит.
0: А, ну, ты посмотрел на...
1: Твой же папа художник, он же любит рисовать.
0: Он любит прекрасных женщин.
1: Вот, Арнелла, мы вам вот не только дом.
0: Арнелла, мы вас ждем.
1: И личную жизнь тоже. Всем до завтра.
0: Пока-пока.
1: Пока.
2: Наше радио. Сделано в России.

0: Шоу дня на нашем радио. Наша реклама.
1: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
4: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Состояние экономики России и ее ключевых секторов устойчиво, несмотря на попытки дестабилизировать топливно-энергетический комплекс, заявил Владимир Путин. Трудности на топливном рынке носят временный характер, отметил президент на совещании по экономическим вопросам. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. По информации президента, валовой внутренний продукт России за май вырос на 0,3%, а по итогам первых пяти месяцев года на 0,2%. Одним из ключевых факторов роста ВВП Путин назвал внутренний спрос, как со стороны государства, так и бизнеса граждан. По словам президента, сейчас главная задача простимулировать структурные изменения и запустить новый инвестиционный цикл. Число поврежденных домов в Краснодаре после ночной атаки беспилотников возросло до 16, из них 6 многоквартирные, сообщил областной оперативный штаб. В городе продолжают работать комиссии по оценке ущерба. В результате атаки дронов загорелся складской комплекс «Wildberries» в Краснодаре. Возгорание локализовали. Глава компании Татьяна Ким сообщила, что также загорелся логистический центр в Невинномысске. Кроме того, возник пожар на нефтебазе в Армавире. Он уже ликвидирован. В результате атаки 2 человека погибли, 9 пострадали, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что завтра состоятся его переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым по Украине на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии на Филиппинах. Рубио выразил уверенность в том, что США и Россия, как крупнейшие ядерные державы, должны поддерживать диалог и разговаривать друг с другом. Как заявил сегодня Лавров, Москва все еще исходит из того, что Вашингтон не отказался от тех предложений, которые были озвучены в августе прошлого года на саммите в Анкоридже. Детский омбудсмен Мария Львова-Белова заявила о важности системной помощи семьям и поддержки ответственного родительства. Она сообщила о помощи многодетной семье из Республики Коми. Ранее 3 детей временно поместили в приют из-за сложной ситуации в семье. Отец смог вернуть их. Он нашел работу с гибким графиком и временное жилье. При поддержке Института уполномоченного и благотворительных фондов семье приобрели двухкомнатную квартиру. Триллионер Илон Маск объявил, что до конца года его нейросеть Grok Imagine создаст полнометражную экранизацию «Одиссеи Гомера». По словам бизнесмена, его ИИ картина будет точно соответствовать произведениям легендарного древнегреческого автора. Ранее Маск раскритиковал «Одиссею» Кристофера Нолана из-за выбора чернокожей Лупиты Нионго на роль Елены Троянской. Как заявил иностранный кинокритик Давид Шнейдер, проекту Маска будет обеспечено внимание зрителя, в первую очередь потому, что он создается в пику Нолану. Собеседник иностранный считает любопытную идею Маска, которого назвал классным парнем, не боящимся экспериментов. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый день, ребята. Добро пожаловать в лучшее шоу в обозримой вселенной. Одинокий такой королек вечернего радиоэфира, ну, то есть я. Потому как Андрей Германович у нас находится в отпуске. И вчера в ночи он прислал сообщение о том, что, собственно, добрался он до места предполагаемого отдыха. Значит, вот что пишет. Бензин на М-11 есть, без ограничений, лодки собрали и спустили, даже поймали первую щуку и закоптили. Судя по фотографиям, отдыхают они, ну, в таких, знаете, в пуховичках. В чем-то, в таких, в сапожках. Но там клубника у них, рыбка, ну и чем копченую рыбку запивается, тоже присутствует. В общем, отдыхает на всю катушку. У нас с вами, ребята, как обычно, вторая половина этого дня. И прежде чем ее начать, предлагаю проверить, насколько мы созвучны, насколько звучим в унисон и настроены на одну волну. Вы все знаете, такая разминка, да, музыкальная, назовем ее так. Зачитываю вам некие строки, которые представляют собой часть песни, и предлагаю вам догадаться, про какая песня загадана, тем более, что песни загадываются исключительно те, на которых мы все вместе выросли, слова которых мы знаем, но бывает такое, что память нас подводит. Вот. Поэтому давайте начнем сегодняшнюю разминку песенную. Итак, слушайте, какие сегодня вирши. «И с хлыстом подхожу к ним, и с ласковым словом. Репетирую дважды в течение дня. Только тигру не ясно, что он дрессирован, потому-то и шрамов не счесть у меня». Итак, ребята, если слова вам показались знакомы, знаете, кто поет, о чем поет, хотя бы кусочек припева, все это можно прислать через сайт наш.ру, через наши боты в мессенджерах. Я же на следующие 4 часа загружаюсь в ваши радиоприемники, чтобы нести разумное, доброе, вечное.
0: Наша реклама. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
3: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
5: Наше радио. Музыка поколения.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, сегодня все молодцы. И единственный неверный ответ, который я получил про фантазера, я так понимаю, что человек просто решил пошутить. Конечно же, сегодня невозможно было не догадаться, о какой песне идет речь. Это Михаил Сергеевич Боярский. Год этак... Страшно представить, какой. Потому что если я назову год, мы сейчас поймем, сколько нам всем. Поэтому год страшно представить, какой. Песня, которая вошла в аналы отечественной эстрады как песня с названием «Ап». А на самом деле песня называется «Дрессировщик». Да, в принципе, вы все сами прекрасно знаете.

0: Мне почему-то кажется, что вот это, которое Михаил Сергеевич изображает, вот как нельзя лучше визуализирует тигра, с которым общается дрессировщик. Спасибо, ребят, за сообщение. Давайте продолжим наше общение. В этом же ключе есть о чем поговорить. Тема, которую я вам хочу предложить для обсуждения, она, ну, так скажем, подворована у моих дневных коллег, за что им большое спасибо, да и вообще за многое, за что им спасибо. Это тема для отдельного разговора, но где-то в середине прошлого часа что-то у них там зашла вещь про невыговаривание буквы «Р». А знаете, ребята, а ведь это беда была, я сейчас имею в виду, извините за это слово, картавость. Это была беда, прям беда-бедовая, потому что она делила ровно детей на, ну, практически на две нет, наверное, все-таки одних было больше, других меньше. Значит, тут была первая половина детишек, которые имели дефекты дикции, дефекты фикции, да, а вторые как-то вдруг научились выговаривать все буквы сразу, еще где-нибудь в ясельном возрасте, и потом нормально этим, знаете, вот грассировали и прочее, прочее. Я вот лет до 14, ну, серьезно, лет до 14, я не выговаривал букву «Л». То есть, понимаете, я работаю на радио, я не выговаривал букву «Л». То есть, я говорил «Ошка», «Вошла», «Накладка». Ну, то есть, вот, я даже сейчас не могу воспроизвести, как... И если бы вы знали, как мне... Ну, соответственно, меня троллили, дразнили, что вот, ну... Вот этим вот всем. И я решил, что к логопеду меня водили, как думаете, результативно? Фиг там. Вот. И я решил, что нужно с этим что-то делать, что как-то нужно научиться эту букву проклятую «Л» выговаривать. И я изобрел для себя, ну, маленький я был ребенок, ну, сколько мне было? Ну, реально, лет 13-14, я изобрел для себя систему. Я мог выговаривать, как сказать, мягкую «Л», «Л». То есть вот когда, как после, представьте, буква «Л», после нее мягкий знак. Вот, вот этот звук я мог выговаривать. И я начал специально во все слова, где была глухая «Л», вставлять вот эту более звонкую «Л». Поначалу звучало, конечно, комично, но со временем как-то начало получаться. И вот, я про что, ребят, вот скажите честно, вот вы с детсадовского возраста прям вот все буквы начали выговаривать? Или был у вас период в жизни, когда вы с буковкой «Р», вот это вот, с буковкой «Л», шипящие, какие-то буквы, звуки у вас, даже не буквы, звуки вызывали у вас проблемки? Решали ли вы эти проблемы, посещали ли логопедов, или, может быть, какие-то другие способы, может, не знаю, бабушкины заговоры вам помогали или еще? Давайте сегодня поговорим вот про нас с вами. Нормально ли вы выговаривали все звуки сразу, или были какие-то проблемки, как с этими проблемками боролись, и удалось ли в конечном итоге эти проблемки порешать? Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.
1: Наше радио.

Сядем у окошечка в на колесах горенке. За полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного, якобы случайно, как и невзначай.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И сегодня мы про особенности нашего звукоизвлечения. Есть, были такие или нет. Приветствую. В детстве не выговаривал букву «Л». Хотели делать операцию даже, но логопед предложил систему поднятия языка вверх. И помогло. Олег из Тулы. Добрый день. У меня подобная история с буквой «Л». Перед окончанием школы мне надоело не выговаривать ее. Я тоже начал проговаривать эту букву мягко. Потом понемногу делал ее тверже. И спустя месяц-два стал нормально говорить твердую «Л». Ну, это, кстати, рабочая практика. Как оказалось, я потом про это узнал. У меня никаких проблем не было. А у молодого человека была проблема с буквой «Л». Никогда с этим не боролся. Теперь, если хочется посмеяться, прошу его сказать «Ла-ла-ленд». Без обид, ржем вместе. В детстве не могла выговорить букву «С». Не цапля, а сапля. Ну, шипящие «С» — это как бы отдельная боль. Картавлю всю жизнь. Вообще не обращаю на это внимания. Препод немецкого в институте говорила, что у меня абсолютно баварское произношение этой самой буквы «Р». Кстати, вы спасибо напомнили. История у меня одноклассница была. Она тоже как-то у нее были, ну... не очень, как бы, ну, не «р» говорила, не рычала, а что-то у нее было такое. И когда встал вопрос, у нас в четвертом классе делили нас, половина класса отправилась учить английский, половина французский, там даже вопросов не было. Куда ее? А, конечно, во французскую группу. Здравствуйте. Я шепелявила и вообще слова говорила по-своему, по своей логике. Например, вместо поликлиники говорила полуклиника. Бабуля водила к логопеду, чтобы исправить меня левшу, но благо специалист адекватный попался, и только шипящий исправили. У меня точно такой же дефект. Не выговариваю букву «Л», а мягкую «Л» нормально. Родители всегда веселились со слова «лодка», ну и так далее. В 22 года ходил к логопеду. Прогресс был, но небольшой. Понял, что надо делать, и забил. Так что до сих пор я катаюсь не на лодке, а на водке, пишет Саня из Раменского. Саня, ну вот мы вам стратегию к исправлению, если вдруг захочется, обозначили. Просто смягчайте звук «Л» в словах, и, в принципе, должно помочь. Ребята, а как у вас с шипящими, с коварными «Л», «Р» всегда ли выговаривали? Пишите через сайт наш.ру и через наших ботов.
0: Наша реклама.

0: бизнесу быть. .банк. .обанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: И накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.
6: Джокер, ты хитер, ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Мы продолжаем про разговор про особенности звукоизвлечения. Добрый вечер. У меня брат не выговаривал слово «конфета». Получалось «кафсета». Ничего не могли поделать. И тут его в бане посадили на полок и сказали: «Пока конфета не скажешь, не пойдешь никуда». Сразу как-то сказалось «конфета», и он ушел. Какой-то уникальный метод излечения. Сын в садике говорил: «напугався». Сейчас сын во втором классе все звуки и буквы говорит как надо, но вот вся родня и друзья говорят: «напугався». Ну, смешно, забавно. Доброго дня. До 7 лет тоже не выговаривал букву «Л». За год до школы начали водить к логопеду. 2 или 3 раза в неделю полноценных занятий. Упражнения на дом, ничего не получалось. По итогу женщина-педагог предложила произнести звук «Л», слегка прикусив кончик языка. Получилось с первого раза. После этого я выдал: «Зачем же вы меня год мучили, если можно было вот так вот сразу?» Ну, пробовали разные к вам методики, какая сработает, непонятно было. R и L тоже проблемы были, пишет нам наш слушатель. В первом классе решилась без логопедов. И то R, как мне кажется, не на 100%. Ну вот года в 3, где-то лет в 4-5 выступал я, значит, на отчетном концерте в училище имени Чайковского в городе Свердловск. Моя тетя была дирижером хора. Ну и меня подтянуло. А пел я на секундочку: «Оранжевое солнце, оранжевое море, оранжевая мама, оранжевый верблюд». Говорят, ржал весь зал. Еще раз, я рыженький. И это было... Я не выговаривал ни букву, ни R, ни L. Ну, представляете, как это выглядело? Оранжевое солнце, оранжевый верблюд. Лет 8 не выговаривал... Лет до 8 не выговаривал букву R. Водили к логопеду, ничего не помогало. Доходило до смешного. Не мог нормально собственное имя назвать. Научился с помощью стишка: «На горе Арарат растет сладкий виноград». Это еще было любопытное про имя. Дочку подруги зовут Лора. Лет до 4 она не выговаривала ни R, ни L. И говорила вместо них звук V. Было забавно видеть реакцию людей, когда на вопрос: «Девочка, как тебя зовут?» она отвечала: «Вова». Бедная девочка. Добрый день, с детского сада. Отлично рычала, но у детей у всех 3 были проблемы. Старший сын не выговаривал твердый звук L и R. Ходили к логопеду. Все поправили за 4 месяца. Потом он стал играть в логопеда со средним ребенком, дочерью. И она зарычала. И с другими звуками у нее проблем не было. Младший сын не выговаривает R и Ш. Снова ходили к логопеду. Кстати, вот когда ребенок, ну вот ребенок, который долго испытывал проблемы с выговариванием буквы, звука R, да, его водили там к логопеду, вот это вот все. И он, когда у него начинает получаться, вот этого рычащего тигра уже не остановить.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: А еще буквально пару сообщений. С детства не выговаривал букву «Р». Когда дочери было 18, мы с ней, ее подругой, пересеклись в кафе. Посидели, после этого дочери говорит подруга: «Как у тебя папа прикольно картавит». Дочь доказывала, что я не картавлю, пока не позвонила мне, и я не подтвердил, что да, я картавлю всю жизнь. Дочь сказала, что думала всю жизнь, что папа говорит правильно. Я с детства и по сей день картавлю. В детстве говорил вообще как Ленин. А сейчас мне все равно, это моя фишка. Дмитрий из Волгограда пишет. Добрый вечер, мне 45, я картавый. Никогда в жизни меня это не смущало, и к логопеду мысли даже не было сходить. Всегда считал, что у меня уникальный голос с французским прононсом. Александр из Смоленска. Да, да, да, уникальность есть у всех. Мне 40 лет, всю жизнь не выговаривал звук «Р», и только сейчас сам решил научиться. Занимаюсь логопедом, все получается наполовину. Вот я не знаю, вот 40 лет, если ты не выговариваешь, можно как-то это уже исправить, или уже все, поезд ушел? Ушел. Здравствуйте. Были в школе проблемы с звуком «ш» к первому классу с тренировками. Научился говорить не «сыска», а «шишка». Сыска. В садике половина была таких, особенно особых смешков. Не помню, в садике да, а вот в средних и старших классах уже могли и насмехаться. Спасибо, ребята, за ваше сообщение. Было любопытно узнать.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша реклама. Амода и Джейку. Выбирай «Васавто Самара». Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. «Васавто», Алматинская, 87. Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше радио. Сделано в России.

светлую даль. Я не люблю писать о прошлом и продумывать любую деталь. Но черно-белый блюз роет яму под названием печаль.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском столичных новостей к этому часу. Около 750 зданий средних учебных заведений Москвы полностью обновят до конца 33-го года в рамках программы «Моя школа». После реконструкции кардинально изменятся не только фасады зданий и кабинеты, но и сама суть школьных пространств, рассказал Сергей Собянин. За два предыдущих года было полностью реконструировано 55 школьных зданий. В текущем году завершат работы еще в 100. В обновленных школах, в частности, обустроят современные медиатеки, которые сменят привычные библиотеки. Это многофункциональное пространство с читальным залом, местами для чтения и отдыха, а также индивидуальными шумозащитными кабинками. Медиатеки оснащаются интерактивными панелями, которые интегрированы в цифровую систему Московской электронной школы. Пропавшая 19 июля в подмосковном Пущине 13-летняя девочка найдена в старой купавне, сообщили в областном главке Следственного комитета. С девочкой все в порядке, в ближайшее время ее доставят к следователю для установления всех обстоятельств произошедшего. Подросток вечером воскресенья ушла без телефона из своего дома в Пущино искать колечко. Все это время ее искали сотни волонтеров. Подключились спасатели «Лиза Алерт» и «Спасграда». Аэропорт Шереметьево расширил специализированные зоны бесплатной парковки для маломобильных граждан в паркингах терминалов Б и С. Это 10% от общей вместимости. Зоны расположены на третьем уровне паркинга, рядом с лифтами и галереями, которые ведут в терминалы. Все места оборудованы контрастной разметкой, знаком доступности и информационной табличкой «Инвалиды». Свободные места на парковке видно заранее. Актуальное количество мест отображается в реальном времени на электронных табло перед въездом в паркинг и на сайте аэропорта. Если все места заняты, машину разместят в общедоступной зоне на общих основаниях. В активном гражданине завершилось голосование, посвященное проекту «Лето в Москве». Пользователи поделились мнениями о самых интересных событиях и площадках третьего сезона. Самым ожидаемым событием лета стал фестиваль «Театральный бульвар». Как сообщила заместитель мэра Наталья Сергунина, с 30 мая его посетили уже почти 900 тысяч зрителей. Ежедневно в разных точках столицы проходят от 10 до 15 мероприятий. Это показы спектаклей, уличные представления, мастер-классы и многое другое. На втором месте фестиваль «Усадьба Москвы». В этот раз он объединил 77 площадок. Завершает тройку популярных событий – исторический фестиваль «Времена и эпохи», который проходил в июне. Выставка, посвященная столетию конструктора Григория Чернявского, под чьим руководством был создан ряд спутниковых информационных систем, открылась в Российском государственном архиве научно-технической документации. Экспозиция рассказывает о детстве конструктора, который родился в Москве в 26-м году, о поступлении и учебе в Московском авиационном институте и о его трудовом пути. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый день, ребята. Добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу. И большое спасибо за то, как мы тему прошлого часа пообсуждали. Многие вспоминали сцену с логопедом, который изучает эффекты фикции из фильма «По семейным обстоятельствам». Шикарнейшая работа Ролана Быкова. И знаете, ребят, не помню, конечно, рассказывал уже или нет, но не грех будет напомнить. Вот в следующий раз, когда будете пересматривать эту сценку, вы можете посмотреть, как Евгений Евстигнеев, он буквально вот, он сдерживается, потом прям прыскает смехом. И это, ребята, это не актерская игра. Дело в том, что у актеров есть такой термин «расколол партнера». В общем, как происходило дело? Значит, снимали эту сцену с логопедом, который изучает эффекты фикции. А Евгений Евстигнеев, я не помню, то ли он сценарий, у него был, прочитал только свои реплики, он не читал реплики, то ли он, в общем, как-то не очень подготовленный пришел на съемки. И тут, значит, блистательный Ролан Быков начинает исполнять вот это вот. «Я живу на улице Койкова, она на улице Койкова, судились фьюг с фьюгом».

0: Так, по игре актера. Именно он и вошел в конечный вариант этой замечательной сценки, как пришли лечить девочку и говорили: скажи «рыба», скажи «фефочка», скажи, что там, «селедка», вот это вот все. В общем, ребят, вот такая вот история, она имела место быть. Теперь про историю, которой мы посвятим нынешний час. Конечно же, будем разыгрывать титул «Умника дня». Все как обычно, два игрока, 10 вопросов каждому и минута времени для каждого из эрудитов.
1: Наша реклама.
2: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
3: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Вах, где нацвали! Вы слышали радостную новость? В Мушмуле живая музыка и выступления артистов каждый вечер.
5: Что, и в понедельник?
4: И в понедельник. И во вторник, и вообще каждый вечер. Устроим праздник в любой удобный день. Звони, бронируй стол на свой день рождения или свадьбу со скидкой 20%. Телефон 205-53-43. А живая музыка и танцы в Мушмуле совершенно бесплатные. И даже в четверг.
6: Давно откладываете заботу о здоровье? Медицинский центр «Самарский» дарит 10 тысяч рублей каждому новому пациенту на консультации, диагностику и лечение. Займитесь собой прямо сейчас. Ваше здоровье – это не роскошь и не потом. Это основа, на которой держится все остальное. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-13-00. Акция действует до 31 июля 2026 года.
7: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
8: Записывай, запоминай.
9: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
8: Наше радио.
10: Знаете ли вы?
11: Вы знали, что, посещая игорные заведения, финны, по сути, занимаются благотворительностью, потому что все казино Финляндии принадлежат государству, а полученная с них прибыль идет на здравоохранение и социальные нужды.
12: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
8: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, ребята, давайте-ка разыграем титул «Умника дня». Померяемся, так сказать, интеллектами. Есть возможность блеснуть эрудицией и знаниями. Нужен только первый игрок, и нужна первая кодовая фраза. Ну, поскольку у нас тема прошлого часа была про коварные звуки, пусть кодовая фраза звучит как «раритетный варвар». Раритетный варвар, автор 20-го сообщения, будет первым игроком. Жду ваши заявки через сайт наши.ру или через наших ботов в мессенджерах.
0: Наше радио.

0: успеть за 60 секунд.
1: Ну что, начнем разыгрывать титул «Умника дня». В первом раунде будет участвовать Марина. Марина, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Добрый, добрый. Так, слышу со всеми звуками порядок полный. Звук «Р» не вызывает сложности. Кстати, никогда не вызывал сложности звук «Р».
2: Нет, никогда не
1: было. Так, давайте тогда разыгрывать титул карточки верхняя и нижняя. Какую выбираете?
2: Давайте верхнюю.
1: Давайте, минута времени, начинаем первый раунд. Поехали. Съедобен ли гриб паутинник красивейший?
2: Нет.
1: Правильно. Какая физическая величина измеряется в ваттах?
2: Электричество.
1: Мощность. Мощность. За достижение в какой области получил Нобелевскую премию Генрик Сенкевич?
2: За медицину?
1: Литературу. Является ли Самара городом-миллионником?
2: Да.
1: Правильно. Какое животное в сказке причитало «Несет меня река за синие леса, за высокие горы»?
2: Лиса.
1: Петух. Каком городе базируется волейбольный клуб Ярославич?
2: Ярославле?
1: Правильно. Что такое капитель? Венчающая часть колонны, основание колонны или средняя часть колонны?
2: Верхняя часть колонны.
1: Правильно. Назовите отчество поэтессы Ахматовой.
2: Не знаю.
1: Андреевна. Ну что, давайте подводить итоги. 9 вопросов задано и 4 верных ответа получено. 4 из 9 фиксируем. Как-то с лисой прямо это обидно было запеть петушка.
2: Лиса уносила, да.
1: Да. Спасибо большое, Марина. Хорошего продолжения дня. И в скором времени приглашу сюда второго участника и проведем второй раунд.
0: Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Продолжим разыгрывать титул «Умника дня». Нужен второй игрок, который не боится в эфире нашего радио блеснуть своим всезнайством. И нужна вторая кодовая фраза. Ну, раз первая у нас была посвящена коварной букве «Р», коварному звуку «Р», а вторая будет посвящена коварному звуку «Л». «Лиловый лилипут». Итак, ребята, лиловый лилипут, автор 20-го сообщения, будет вторым игроком. Жду ваши заявки через сайт наши.ру и через ботов в наших мессенджерах.
0: Наша реклама.
2: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
3: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
4: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Тур Моторрус».
5: Ловите лайфхак от семейку «Каяк».
6: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
7: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
8: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
9: Акция 50% бонусами «Сбер спасибо» за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
10: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
11: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
12: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
13: «Мир». Каждый день в твоих руках.
14: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссий и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
3: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
4: Да.
5: Да, ну что, мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
3: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
6: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
7: Единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве +7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: Второй раунд интеллектуальной игры. Сегодня у нас «А ну-ка, девушки», можно так назвать игру, будет бороться за титул «Умницы дня» Евгения. Евгения, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Итак, Евгения, ваша соперница Марина сыграла с результатом 4 из 9. У нас с вами 10 вопросов и минута времени. Вы готовы?
2: Всегда готова.
1: Поехали. Присутствует ли на государственном флаге Мексики полоса белого цвета?
2: Нет.
1: Присутствует. Назовите отчество поэтессы Цветаевой.
2: Ой, Ивановна.
1: Правильно. Что такое пилястра? Плоский вертикальный выступ, который визуально имитирует настоящую круглую колонну. Сводчатый и покрытый орнаментом потолок или декоративное украшение оконных проемов с использованием античных мотивов.
2: Первое, мне кажется.
1: Правильно. В каком городе базируется волейбольный клуб «Газпром Югра»?
2: В Югре, наверное.
1: Нет, в Сургуте. Какое животное в сказке приговаривало? Мерзни, мерзни, волчий хвост.
2: Лиса.
1: Правильно. Является ли Смоленск городом-миллионником?
2: Нет.
1: Правильно. За достижение в какой области получила Нобелевскую премию Ирен Жолио-Кюри?
2: Физика, наверное.
1: Химия. Чуть-чуть не хватило времени. Тут бы, мне кажется, был бы шанс. Чего? Мне нравится результат. 4 из 9. Дружеская девичья ничья. Я вот такие результаты очень даже поощряю. Спасибо вам, Евгения, и вам, Марина. Вам сейчас придет сообщение о том, что вы следующие 24 часа обладательницы титула «Умницы дня». Спасибо. Хорошего продолжения вам этого вечера. И, ребята, напомню о том, что если вы по какой-то причине хотите, но стесняетесь, может быть, или, может быть, что-то еще, что-то вам мешает поиграть в эфире, то вы всегда это можете сделать в индивидуальном порядке, взяв, вооружившись мобильным гаджетом. Потому как наверняка у вас там есть либо мессенджер Макс, либо мессенджер Телеграм, либо у вас есть мобильное приложение ВКонтакте, либо вы сидите на работе и можете ВКонтакте зайти, пока начальник не видит. В любом месте, где вам удобно, вы можете взять и вбить в поиске «Умник дня». И вот то, что вам попадется, вот вы на это подписывайтесь в Максе, в Телеграме, в ВКонтакте, где вам удобнее. И отвечайте на вопросики везде, механика чуть разнится, выбирайте, где вам удобнее, можете везде подписаться, где вам, чтобы... Потому что везде чуть-чуть по-разному. Я пока что не нашел какого-то идеального инструмента, который бы всех удовлетворял. И в первую очередь меня. Поэтому, ребята, есть возможность... где угодно отвечать на вопросики. Вопросики разные, иногда коварные, иногда не очень. И, кстати, в мессенджере Макс есть еще такая любопытная опция узнать, что сегодня за день. Ну, во-первых, давайте с главного. В 1502 году в Лиссабон вернулись участники португальской экспедиции, в которой на одну из должностей, точнее, должность астронома, занимал человек по имени Америго Веспуччи. Собственно, это плавание принесло ему всемирную славу, и Америку назвали в честь Америго Веспуччи. Целую часть света в честь одного человека. В 1960 году Куба национализировала принадлежавшие США сахарные заводы, и поскольку возник, склады были затоварены этим сахаром, с сахаром нужно было что-то делать, пошли сухогрузы в Советский Союз с этим самым кубинским сахаром. Ну и для игроманов памятная очень сегодня дата, поскольку в 1996 году узнали, что существует Эквака. Для непосвященных игра Quake. О том, кто родился в этот день и чем он еще знаменателен, вы можете узнать, если подпишетесь на канал «Умник дня» в мессенджере Макс. Но если вам там неудобно или еще что-то, можете либо в Телеграме, либо ВКонтакте найти точно так же «Умник дня» и прокачивать серое вещество.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
2: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 миллион 800 тысяч рублей. За первый год службы 4 миллиона 300 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
3: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз» лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – «Реавиз». Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
4: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
6: Наше радио.
7: Так звучит наше

0: «Кривая линия». НСН решает проблему слушателей. Еженедельно в эфире четырех радиостанций.
1: Здравствуйте. Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» получил на этой неделе сразу несколько жалоб на проблемы, которые не решаются годами. Так жители деревни Молоди уже несколько лет смотрят, как умирает река Рожайка, а многоэтажка в Балашихе задыхается из-за дырявого мусоропровода и спасается от крыс. При этом хорошие новости пришли из Твери, где городские власти наконец отреагировали на просьбы спасти от затопления улицу Добролюбова. На днях к нам обратились жители села Молоди Чеховского района Московской области, которые обеспокоены загрязнением реки Рожайка. В ее верховьях русские войска в 1572 году обратили в бегство армию Крымского хана. В советские времена в этой реке можно было умываться, в 90-е она кишела рыбой. Однако сегодня вода из Рожайки непригодна даже для полива. Все дело в очистных сооружениях, которые полностью разрушены.
2: Я здесь родился и вырос в шестом поколении. Мы купались, и утки, и рыбалка, и все было. Вода была чистая, мы ходили в трудовой лагерь, и утром подъем, ходили на речку, умывались, чистили зубы, и все были живы и здоровы. Сейчас к речке подойти просто невозможно. Она зеленая, как газон. Рыбы там практически нет, а когда был замор, мне кажется, что все чайки Московской области были у нас. Просто был ковер из мертвой рыбы.
1: Мы обратились к главе Росприроднадзора Светлане Родионовой с просьбой разобраться в ситуации. Другая просьба о помощи пришла к нам из подмосковной Балашихи от жителей 25-этажного дома на улице Демин-Лук. Мусоропровод там превратился в решето. 2000 жителей дома страдают от ужасных запахов, а по двору уже бегают крысы величиной с кошку.
3: В самом доме около 2000 жителей. Во всем микрорайоне 25-30 тысяч жителей. То есть это такой маленький городок. Естественно, очень много детей. Жители подъезда просто задыхаются от этой вони из мусоропровода. Он настолько подвергся коррозии, что в нем образовались бреши. Мы переживаем, что он, в принципе, может быть аварийным. Также боимся, что заведутся какие-то паразиты. Во дворе дома уже крысы есть, и они очень-очень крупные. Они размером буквально с кошку. И спокойно они ходят по тротуарчикам, по газонам и пугают местных жителей и их детей.
1: По словам местных жителей, управляющая компания закрывает глаза на проблему уже несколько лет. Мы попросили губернатора Подмосковья Андрея Воробьева помочь детям из Балашихи. Для того, чтобы отправить жалобу в Кривую линию, следует заполнить форму в одноименном разделе на сайте nsn.fm. О самых сложных и актуальных проблемах мы расскажем на сайте и в эфире сразу четырех радиостанций. Кривую линию НСН слушают более чем в 100 городах России. Мы вам поможем.
0: Кривая линия. НСН решает проблемы. nsn.fm.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, ребята. Добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу и практически в завершение рабочей среды. Рабочей среды, в смысле рабочего дня. В то самое время, когда люди, собираясь с работы, нет-нет, да и поглядывают в смартфоны относительно того, а что там с пробками, а как лучше доехать, а нет ли каких-нибудь осложнений или, наоборот, улучшений на привычных маршрутах. Ну или, может быть, наоборот, не смотрят ни в какие навигаторы, а говорят, значит, сегодня план таков, домой не поеду. Пойду куда-нибудь, вот, не знаю, в парк, в лес, в кафе, ну, куда-нибудь. Все-таки лето проходит, прекраснейшее время года, когда... которого ждешь. Ну, тем более вот в нашей, в средней полосе этого времени ждешь, начинаешь ждать, мне кажется, сразу после новогодних каникул. Вот Новый год заканчивается, начинаешь ждать наступления лета. А оно все не наступает, потому что январь еще, ладно, туда-сюда. Февраль, март... апрель, ладно, и потом в мае худо-бедно где-то начинает теплеть и как-то что-то зеленеть. Поэтому считаю, что нужно лето проводить максимально по-летнему. Как делает это мой напарник, сейчас где-то отдыхая в Карелии. Надеюсь, что комары карельские, вот эти вот легендарные, не портят ему воздух. Отдых. Вот. Чем будем заниматься в этом части? Постараюсь найти какие-то любопытные новости, о чем-то вас проинформировать для того, чтобы поддержать в какой-то... изгнать информационный вакуум. Вот так вот.
2: Наша реклама. Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семьи.

0: «За сценой».
1: Всем привет, с вами Яна Лукьянова. Сегодня узнаем, какую песню экранизировала группа «Диктофон» и как группа «Равдина» обновила один из своих треков. Группа «Диктофон» выпустила анимационный клип. Мультипликационное лирик-видео команда сделала на сингл «Далеко» из нового мини-альбома «Летние каникулы». Узнали у Антона Макарова, как создавалась эта песня.
2: Песня «Далеко» — это такой для нашего коллектива классический меланхоличный электроблюз. Забавная история заключается в том, что эта песня была сделана из разных кусочков не вошедшей композиции, которую мы писали до этого. Это когда басовая партия была для другой песни, мы ее порезали, я ее порезал, как-то подкрутил и сделал подходящие по гармонии аккордам. И так со всеми партиями и текстом, и аккордами, и звуками. Поэтому песня получилась для такой классической электроники 70-х, 80-х годов, наверное, естественной, но для нашего живого рок-коллектива менее естественной. Но, думаю, в этом есть свой шарм.

посмотреть анимационный клип на песню «Диктофона далеко» можно прямо сейчас, друзья, на ресурсах группы и в телеграм-канале «Наше подчеркивание ру». Группа Равдина, вокалистки группы «Слот» Дарьи Равдиной представила акустическую версию песни «Кто, если не я». Новое прочтение этого трека приурочено к серии акустических концертов команды. По словам артистки, благодаря новому прочтению слушатели смогут открыть для себя песню с совершенно другой стороны и заново в нее влюбиться.

0: Послушать новую версию песни «Кто, если не я» уже можно на любой удобной цифровой площадке. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Как-то любопытно складывается, ребята, новости вчерашнего дня рождают новости дня сегодняшнего. Давеча мы с вами, я вам рассказывал про всяческие критические взгляды на новую работу Кристофера Нолана, на его «Одиссею». И тут, знаете, нашелся критик с бюджетом. Дело в том, что, видимо, сходил в кинотеатр, а может быть, получил личную цифровую копию фильма «Никто иной, как Илон Маск». Посмотрел, успокоил дергающий глаз, задал вопрос, что я только что увидел, и говорит, значит так, все было, все, что вы мне тут показываете, гражданин Нолан, неправда, все было не так. Я, знаете, имею достаточные ресурсы для того, чтобы снять свою собственную исторически точную версию «Одиссеи». Причем, собственно, Илон Маск намерен снимать свою собственную «Одиссею» с помощью нейросетей. Ну, разумеется, куда же в современном искусстве без нейросетей. Которые точно сгенерят и доспехи Агамемнона, и точный вид циклопа Полифема, и Сциллу с Харибдой прям вот нарисуют в натуральную величину. И прям вот такая, какие они описаны у Гомера. Хотя вот, если вы читали Гомера, то там, в принципе, про Сциллу написано две строчки. И про Харибду, по-моему, полторы. Вот. Но, тем не менее, Илон Маск решил... а чего? Ну, у человека... Знаете, я сегодня шутку хорошую прочитал. У каждого из нас, вот у меня, у вас, вот, да, вот у нее, у него, шансов стать миллионером выше, чем у Илона Маска. С его доходом, с его состоянием в 1 триллион с хвостиком.
0: Наша реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Москва, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.
2: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве +7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Андрей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну и опять же, новости сегодняшние в дополнение новостей позавчерашних. Рассказывал вам в понедельник о том, как корпорация Google решила потеснить компанию Whoop и выйти на рынок носимых устройств для отслеживания физической активности, таких, знаете, где нет экранов, где не приходят никакие уведомления, что вам кто-то звонит, пришло сообщение в мессенджер, которые не считают шаги, но очень-очень хорошо отслеживают всякие жизненно важные показатели, такие как качество сна, качество восстановления, сердечный ритм, артериальное давление, даже снимают электрокардиограмму. В общем, компания Google представила свой гаджет за сравнительно небольшие деньги, ну, сравнительно небольшие, скажем так. У нас, в зависимости от жадности продавца, подобный гаджет стоит от 11 до 16 тысяч рублей. Ну, симпатично выглядит, причем, знаете, такие разноцветные ремешки, все как мы любим, там и для мальчиков, и для девочек, все. В общем, казалось бы, путь к успеху корпорация Google себе наметила, а нет. Другой производитель электроники, компания Garmin, тоже решила на этой полянке попастись. Буквально вчера был представлен точно так же браслет с минимальным набором функций и автономностью 10 дней без подзарядки и без каких-либо подписок. Называется браслет «Цирка», я так понимаю. Ну, на русский язык адаптированно можно перевести. Стоить будет заявленная цена $199.99. Ну, понятно, пока к нам приедет, будет где-то, наверное, ну, 1030, я думаю, стоить. Чем отличается от гаджета, который представила корпорация Google? Во-первых, гарминовский браслет чуточку больше, но вот сама капсула. Во всяком случае, если судить визуально. Устройство Garmin распознает автоматически начало тренировки и записывает более 80 активностей. Ну, там вы побегали, поскакали, поплавали на сапе, покатались на велосипеде. При этом запускать запись вручную не требуется. Кроме того, устройство обладает умным будильником, которое анализирует фазы сна и будет вибрацией в оптимальный момент, когда вот эта фаза быстрого сна, когда вы наиболее легко просыпаетесь, но не позже, чем за полчаса до заданного времени. То есть, если у вас будильник стоит на 7:02, допустим, то вот не раньше, чем в 6:32 устройство начнет мониторить, готовы ли вы к пробуждению. Что еще? GPS-чипов в браслете нет. Для того, чтобы отслеживать перемещение, ну, там, допустим, бегунам или велосипедистам, вряд ли подойдет это устройство, потому что, ну, а как? Зато есть физическая кнопка. Непонятно ее, правда, назначение, что, за что кнопка будет отвечать. В любом случае, это вот новинка-новинка на российском рынке еще никак не представлена. Судя по имеющимся рендерам в интернете, тоже будет представлено в 4 или более цветовых решениях браслета. Ну, для мальчиков, для девочек, для тех, кто любит более скромные решения, для тех, кто любит что-то яркое или более консервативное. Посмотрим, насколько, кто еще зайдет на этот рынок. Знаете, просто, ребят, сложилась любопытная тенденция. Компания Whoop обозначила рынок, сформировала. Туда сейчас зашла корпорация Google. Туда же сейчас стремится компания Garmin. Я думаю, что китайские товарищи, они сейчас на все это посмотрят, проанализируют, выпустят свое чуть-чуть дешевле и чуть-чуть с меньшим функционалом, но ценой уже где-то не за $100, как у компании Google, а, допустим, за 50. А потом потянутся и другие производители. В общем, мне кажется, мы сейчас наблюдаем некий переворот в индустрии носимых устройств.
0: Наше радио.

0: Уфы.
1: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
2: Ну что, ребят, потихонечку можно заканчивать рабочий день. Если он у вас до 7, я немножечко вам завидую, потому что вы уже готовы отправиться туда, в сторону дома и вкусного ужина. Если же вы собираетесь где-то провести часок в пробках по дороге домой, я еще составлю вам компанию, ну, потому что как же так? Мы же компания добрых, проверенных друзей, и друзей в беде не бросаем.
1: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша реклама. «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
3: Здравствуйте. Знаете, есть особая щемящая тревога, когда на заправке, выстояв очередь, смотришь на табло и кажется, что цифры мигают не просто рублями, а самим ходом времени. Топливо, бензин, казалось бы, сухая экономика, логистика. Но нет, это психология. Страх обычного человека, который вдруг понимает, его привычный такой хрупкий мир снова шатают. И в этом шатком мире тревога разрастается быстрее, чем очереди на АЗС. А где тревога, там всегда находятся спасители с готовыми рецептами. Как правило, эти спасители не управляли ничем и никогда. В лучшем случае, в глухие застойные времена Союза они читали лекции по истории КПСС и научному коммунизму. Сегодня они заняты любимым делом и продают нам страх. Скорбные лица, искренний, казалось бы, надрыв, Геннадий Зюганов уже требует экстренно снизить цены на нефть, грозя, что сотни рублей за литр подожжет страну. Вячеслав Мархаев вещает о полномасштабном провале. Нина Сталина уверяет, что власти намеренно скрывают масштаб катастрофы. В советские времена радио «Голос Америки» вело себя куда скромнее нынешних коммунистов. А за окном обычная жизнь. Таксист, который везет пассажиров в аэропорт и думает, как прокормить семью. Крестьянин, чей трактор пашет землю и которому солярка нужна не для митингов, а для урожая. Им не нужны очередные громкие слова. Им нужна работающая страна и элементарная адекватность. Ведь кризис заканчивается не тогда, когда падает цена на табло. Он заканчивается, когда перестают пугать народ. А пугают нас товарищи коммунисты с таким удовольствием, таким наслаждением, что становится понятно – они живы-то, как политическая сила, только потому, что жизнь – штука черно-белая. И какой бы долгой ни была ее белая полоса, черной-то не миновать. И чем чернее полоса, и чем она дольше, и чем нам с вами труднее, тем, похоже, нашим коммунистам лучше. Больше шансов приподнять свой вялый рейтинг. Поэтому, когда такого рода политики пытаются использовать вашу тревогу, помните одну простую вещь. Самый дефицитный ресурс сегодня – не бензин, а здравый смысл. Его, поверьте, заправляют не на АЗС. Не давайте себя обмануть.
1: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
5: Записывай, запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
5: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Прикубанском и Карасунском округах Краснодара после ударов вооруженных сил Украины по жилым домам, сообщил глава города Евгений Наумов. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Власти пообещали оказать жителям, чьи квартиры пострадали, необходимую помощь. После оценки ущерба будет принято решение о назначении единовременной материальной выплаты. Краснодарский край минувшей ночью подвергся массированному налету дронов. Погибли 2 человека, пострадали более 10. В Краснодаре и Невинномысске загорелись складские комплексы компании «Wildberries». В краевом центре повреждены 10 частных и 6 многоквартирных домов. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил оказать семьям погибших и пострадавших максимальную поддержку. Госдума приняла пакет законов об ограничениях для осужденных релокантов. Речь идет о лицах, которые находятся за пределами России и уклоняются от исполнения уголовного или административного наказания по ряду статей. Ограничения включают в том числе запрет на оформление паспортов, заключение брака, смену имени, регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя, легализацию иностранных официальных документов, запрет на регистрацию недвижимости, приостановку действия водительского удостоверения, замораживание денежных средств и другого имущества. Решение о применении ограничительных мер будет принимать Министерство юстиции. Суд в Махачкале заключил под стражу бывшего мэра Каспийска Бориса Гонцова по делу о получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, с апреля по май 2023 года Гонцов и начальник отдела муниципального контроля администрации Каспийска получили от директора коммерческой фирмы взятку в виде 5 квартир общей рыночной стоимостью более 18 миллионов рублей. За это они должны были содействовать в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома, который построили с нарушениями требований проектной и разрешительной документации. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов представил коллективу киностудии «Ленфильм» ее нового гендиректора Дмитрия Давиденко. Он сменил на этом посту Надежду Андрющенко. До октября прошлого года Давиденко возглавлял департамент кинематографии и цифрового развития Министерства культуры. В феврале 2020 года гендиректором «Ленфильма» стала Инесса Юрченко, но уже через полгода ее сменил Федор Щербаков, основатель медиахолдинга. В феврале 2024 года в отношении Щербакова было возбуждено уголовное дело о вымогательстве. Суд заочно арестовал его. После этого студия возглавил Эдуард Суворов, но уже в декабре его сняли на фоне сообщений о крупной задолженности. Фрирайд войдет в состав Федерации лыжного спорта и сноуборда России, сообщил его председатель Дмитрий Свищев. Это новая дисциплина для Олимпиады. По словам Свищева, ее необходимо структурно, целенаправленно развивать для достижения результатов уже на ближайших играх. Фрирайд – это спуск на лыжах или сноуборде по естественному, неподготовленному горному рельефу. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, ребята. Добро пожаловать в финальный час 10-бального шоу. И обычно в это время нам Андрей Германович вещает о том, как автомобили, какие новшества, какое вот это вот что появляется, что выбрать. Но поскольку Андрей Германович в ближайшие 2 недели в отпуске, ну и эту и следующую автомобильную тематику вроде бы как надо чуть-чуть затронуть, знаете, я решил сегодня с вами так вот немножечко поговорить на тему автомобилей. Дело в том, что большинство из нас являются автолюбителями с большим стажем. И в данный момент многие являются автовладельцами. То есть есть автомобиль. Неважно сейчас вот какой, да, просто он есть. Ну, у кого-то есть, у кого-то нет. Так вот, знаете, вот много сейчас пишут всяких статей, там выходит новая модель какого-нибудь автомобиля, какой-нибудь новый бренд появляется на рынке. Много статей, а вот, знаете, вот таких вот, что называется, отзывов пользователей конечных, их как-то не очень много. Много там всяких разборов специалистов, экспертов, журналистов, но это все не то. А вот хочется с вами поговорить. Вот у вас есть автомобиль. Ну, условно, там, некий, да? Марка такая-то, модель такая-то. Вот что скажете за автомобиль, которым сейчас владеете? Нравится, не нравится? Можете рекомендовать, не можете? Какие критерии, какие плюсы-минусы, подводные камни? Вот я, допустим, 3-й год являюсь владельцем китайского мотоцикла. Казалось бы, ну вот, китайщина, вот это вот все, да? 3-й год, все, что я делаю с мотоциклом, я езжу на ТО, меняю масло, вот колодки.

0: не порекомендовали, то по какой причине? Вот давайте сегодня так вот объективно попробуем сделать опрос общественного мнения. Извините за этот штамп. Ну вот, интересно узнать, ваш автомобиль, рекомендовали бы ли вы его или нет. Даже если он у вас, ну вот у меня до этого была Audi, ей уже лет-то было. О-о-о-о. Знаете, рекомендую. Ну, потому что садишься и как в домашних тапках 700 километров проезжаешь, ничего не болит, не прожорливая, для города удобная. А четвертая, вот идеально для города, если бы не одно «но». Вот для нашего, вот я люблю седаны, но наш климат и качество уборки дорог подразумевает все-таки что-то повыше, чем седаны. А так я, конечно, большой поклонник седанов. Ребят, что скажете вы про свой автомобиль? Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.
1: Наша реклама. Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». «АСАВТО» первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. «АСАВТО Волга» – выбор для тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика». Пожарный проезд 4.
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
1: Наше радио. Сделано в России.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Помните, как было в каком-то рекламном ролике? Рекомендации лучших собаководов. У нас рекомендации обычных владельцев автомобилей. Вот что, на чем вы ездите, рекомендуете или не рекомендуете? Потому что, знаете, ну, бывает, человек купил автомобиль, ну, так сложились обстоятельства, эксплуатирует этот автомобиль, но не рекомендует его никому. Ну, просто на личном опыте. Поменять сейчас нет возможности, но рекомендовать кому-то другому он бы не решился. Вот интересно, рекомендуете ли вы свои автомобили или нет. Имею «Шевроле Сильверадо». Доволен как слон. Все, что нужно на ферме в Канаде. Дмитрий из Манитобы. Мы даже не знаем, что за «Сильверадо» такое. Ну, представляю, что что-то американское, скорее всего. Как они там называются? «Газ Глейдер» или вот эти вот «Пожиратели бензина». Двигатель, небось, 3 литра. Ну, что-то такое должно быть. У меня «Мьята» от MX-5, кабриолет 2008 года. Я ее люблю, как свою кошку. Сменил ей мотор в 2025-м. Сама нашла ей сердце, и механик мой, добрый человек, провел операцию. Ну, вот тот самый случай, когда автомобиль, вот он уже будет, вот, знаете, как-то индейская поговорка гласит, если лошадь сдохла, слазь, да, не тот случай. На этой лошади вот ее будешь переподковывать, перепрошивать, что-то с ней, новые моторы, новое все, но автомобиль настолько нравится, что поменять его на что-то другое. Кстати, у меня была когда-то, Honda Prelude, четвертый, по-моему, или третий, сейчас боюсь соврать. Знаете, я почитал в интернете, был Prelude Club. Это люди, которые ездили исключительно на этих автомобилях. Я посмотрел, там автомобили уже, ну вот, как экскременты мамонта старые. Там уже с движками, движки по второму, по третьей капиталке проходили. Но люди ездили на этих автомобилях и не собирались ни на что менять. Просто потому, что они были искренне влюблены. Вот влюблены в то, на чем они ездили. Их устраивало все. Пусть там не было каких-то фишек, там ESP, еще чего-то. Но там был мотор 2.4. И там были какие-то другие фишки, про которые обычные стоковые автомобили, им даже такое не снилось. Давайте еще почитаю ваше сообщение. Езжу на Peugeot и не жужжу. А модель-то хоть марка, а что за пыжик-то? «Шкода Рапид» 2018 года. Супер, доволен как слон, ласточка. «Рено Калеос», дизель, пробег 74... ребят, пробег 740 тысяч. Это почти миллион. Красота, Александр. Вот 700... И мне кажется, вот это вот говорящие цифры. 740 тысяч. И он еще, в принципе, этот Калеос, живой. Ребят, на чем ездите, рекомендуете или нет, пишите через сайт наш.ру, через наших ботов.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И немного вашего опыта владением транспортным средством и что про него скажете. Являюсь с 2020 года владельцем простенького «Соляриса» на механике. Но 1,6 и 123 лошади. В своем классе малолитражек очень рекомендую. Брал новый из салона, обслуживаю, соответственно, тьфу-тьфу-тьфу. Кроме замены масла, фильтров и прочее, менял только колодки до антифриз. Все по причине, потому что уже пора. Так как наездил на своем коне почти 40 тысяч километров. Всем хороших дорог и полного бака. Исчерпывающее описание. Китай, Jetour Daxing. Когда собирался покупать год назад, все отговаривали. Никого не послушал, купил. Отличная машина, за год ни разу не подвела. Пробег 130 тысяч, но самую бедную комплектацию брать не рекомендую. Ну, 130 тысяч, это уже, в принципе, это уже ощутимый пробег, за который что-то, если бы было, оно бы вылезло. Доброго вечера, не могу не рассказать о своем автомобиле. У меня Hyundai AX55. 3 литра дизель, 917 тысяч пробега, 917. Полет нормальный, жаль, что сейчас такое не выпускают, но выпускают Kia Mahav с таким же двигателем и коробкой. 917 тысяч, миллионник почти. Купил себе новую, но BMW 750-ю, ну прям очень круто все. Но есть одно но, задние сиденья не раскладываются. Вот вопрос, купить джип? Или уже так есть, как есть, мучиться? А зачем вам раскладывать задние сиденья? Ну, если у вас подразумевается там ночевки в автомобилях или перевозки каких-то негабаритных грузов, то, наверное, просто BMW 750 это не тот автомобиль. А вот как есть он, as is, да? Очень-очень крутая тачка. Ну, мне нравится. Добрый вечер. Заказал на заводе Mercedes V250D. Минивэн полноприводный, все хорошо, но на него не стал ставить пневмоподвеску, так как сказали, что пневмоподушки быстро уходят из строя. Пока катаюсь. Иван из Германии. Вот нас слушают. Привет. Насилую Haval Jolion 2 года. Пробег 46 тысяч. Нареканий нет. 46 тысяч. Ну, тоже пробег.
0: Наша реклама.
2: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
3: А поехали всей семьей.
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2020.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
3: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
4: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
5: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
6: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте акции совместном платежном счете имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
7: Быть одним единственным, конечно, здорово.
8: Но в морской бой играть вдвоем.
9: В прятки интереснее втроем.
10: А для футбола нужно хотя бы четверо.
11: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproekty.rf. Национальные проекты России 0+.
12: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
13: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «Азим» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.
14: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
15: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
16: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
17: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк. 18+.
18: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
19: Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Да, читаю ваши сообщения, ребята, и как-то вот владельцев новых китайских автомобилей не так, чтобы много. Хотя есть Geely Cool Race, 170 тысяч пробега, полет отличный, только на 80 тысячах бензонасос поменял, цена вопроса 2500, остальное только расходники, эксплуатация в такси. Согласитесь, о чем-то говорит. Езжу на Kia Mahav, 3 литра дизель, без экологии, тачка огонь. Сегодня поменял пружины на Bigfoot и стало еще выше. Это ж какие вы грязи лазите. Обожаю своего Yetika 4x4. Вместительная, проходимая, шикарная для новичков. В машине даже с крупной собакой. Аня, 46 лет. Hyundai Tucson 2008 года, механика, неубиваемый танк. 6-й год являюсь владельцем нашего, что ни на есть, автомобиля. ГАЗ «Соболь 4x4» с прекрасным, в кавычках, бензиновым двигателем «Эвотек». А так, на форумах, конечно, шутим, что очень бы хотелось посадить в нашу повозку инженеров этого чуда и заставить поехать по просторам нашей необъятной родины. Рекомендации однозначные. Берите, чистый кайф. Добрый вечер. Являюсь счастливым владельцем «Лады Грант» с 2019 года. Как говорил один знакомый автомеханик, нет плохого автомобиля, есть плохой хозяин. Jeep Wrangler 92 года, 4 литра, жрущее, орущее чудовище. Доволен как слон, не рекомендую. Добрый вечер, Игорь, я с удовольствием катаюсь на Audi A4 15 года, но каждой зимой думаю, что надо бы что-то повыше и с полным приводом. Но на китайца боязно перебираться. Вот бы кто-нибудь написал: езжу 10 лет на китайце, и он не рассыпался. Ну, еще пока таких опытов нет. А 10 лет, ну, это очень, как бы, очень отдаленная перспектива. Но вот я понимаю, летом Audi A4 прям... тачка-гонка. Как зима, так все, сливай воду. Добрый вечер. Skoda Octavia опять 12 года, 1.8 турбо, пробег 350, и люблю ее, аж сил нет. Simple clever. Peugeot 308 2008 года. Это уже как та лошадь того индейца, но навсегда в моем сердце. Моя прелесть. Ну, уже машинки-то двадцатничек почти. Малыш-баварец X3. ХЗ, как их называют. Капризный к езде и запчастям. Оригиналы тяжело найти, но комфорт, динамика, проходимость на ура. Ну, да, хороший автомобиль, но как бы стоимость содержания, вот когда сравниваешь баварца с чем-то еще, понимаешь, и понимаешь, что как-то дороговато. Mitsubishi L200, 18 лет, 417 тысяч пробега. Не поменяю ни на одного китайца. Вторая машина Kodiaq 19 года. 155 тысяч, полет тоже нормальный. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Еще буквально пару сообщений. Рапид 2022 года. Пробег уже 418 тысяч в такси. Тьфу-тьфу-тьфу, все хорошо. Багажник огромный. Расход 6-7 литров на сотню. Надежный аппарат. Жена клянчила Кашкай, а я не доверял маленьким двигателям 1.3. Но уже 100 тысяч прошло, все без поломок. Сами на Мерседесе, но это уже совсем другая история. И Хорнет Хонда, но это уже мотоцикл, это уже для души. В общем, ребят, получается так, что всяк кулик свое болото хвалит, но согласитесь, из подобной информации можно извлекать какие-то выводы. Все, давайте на сегодня будем прощаться. До завтра. Всех обнимаю, а некоторых даже целую. Услышимся завтра, как обычно, в 10-бальном шоу. А на сегодня все. Расходимся. Наш

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Спасатели локализовали возгорание в складском комплексе «Wildberries» в Невинномысске, которое возникло после ночной атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. По последним данным, в результате удара ранения получили 5 человек. После атаки в Невинномысске объявлен режим чрезвычайной ситуации. Такой же режим действует при Кубанском и Карасунском округах Краснодара после ударов дронов. Там также загорелся склад «Wildberries». Повреждены 10 частных и 6 многоквартирных домов. Власти пообещали оказать жителям, чьи квартиры пострадали, необходимую помощь. Все 11 партий, которые выдвинули кандидатов на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва, представили Центральную избирательную комиссию документы для регистрации федеральных списков. Ранее СИК заверил эти списки. Этап регистрации уже прошли «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Новые люди». После регистрации федерального списка партия получает право начать агитацию. Кандидатов по одномандатным округам регистрируют окружные избирательные комиссии. Все 11 партий освобождены от необходимости собирать подписи избирателей для регистрации федеральных списков, поскольку обладают льготой в соответствии с законодательством. Детский омбудсмен Мария Львова-Белова заявила о важности системной помощи семьям и поддержке ответственного родительства. Она сообщила о помощи многодетной семье из республики Коми. Ранее троих детей временно поместили в приют из-за сложной ситуации в семье. Отец смог вернуть их, он нашел работу с гибким графиком и временное жилье. При поддержке Института уполномоченного и благотворительных фондов в семье приобрели двухкомнатную квартиру. Министерство труда и соцзащиты спрогнозировало снижение дефицита кадров в России из-за искусственного интеллекта. Внедрение автоматизации с помощью нейросетей позволит преодолеть структурный дисбаланс на российском рынке труда, заявил глава Департамента занятости населения ведомства Михаил Кирсанов. По его словам, ИИ-автоматизация поможет решить ситуацию наличия определенной структурной низкобезработицы, которая говорит, что не так много у нас людей на свободном рынке труда. При этом ведомство принимает меры по поддержке работников, их бесплатному переобучению и стимулированию найма. Коллекционная карточка нападающего капитана Washington Capitals Александра Овечкина с его автографом продана на аукционе Sotheby's за 256 тысяч долларов. А особую ценность лоту придает надпись, сделанная самим Овечкиным. 895, номер один по количеству голов в истории. В сезоне 24-25 годов российский форвард стал лучшим снайпером в истории НХЛ, превзойдя достижения канадца Уэйна Гретцки. В прошлом году карточка новичка с автографом Овечкина была продана за 381 тысячу долларов. Абсолютный рекорд принадлежит Гретцке. Его ретро-карточку купили в 2021 году за 3 миллиона 750 тысяч долларов. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье.

судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра

наше радио.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Знаете, есть особая щемящая тревога, когда на заправке, выстояв очередь, смотришь на табло и кажется, что цифры мигают не просто рублями, а самим ходом времени. Топливо, бензин, казалось бы, сухая экономика, логистика. Но нет, это психология. Страх обычного человека, который вдруг понимает, его привычный такой хрупкий мир снова шатают. И в этом шатком мире тревога разрастается быстрее, чем очереди на АЗС. А где тревога, там всегда находятся спасители с готовыми рецептами. Как правило, эти спасители не управляли ничем и никогда. В лучшем случае, в глухие застойные времена Союза они читали лекции по истории КПСС и научному коммунизму. Сегодня они заняты любимым делом и продают нам страх. Скорбные лица, искренний, казалось бы, надрыв Геннадий Зюганов уже требует экстренно снизить цены на нефть, грозя, что сотни рублей за литр подожжет страну. Вячеслав Мархаев вещает о полномасштабном провале. Нина Сталин уверяет, что власти намеренно скрывают масштаб катастрофы. В советские времена радио «Голос Америки» вело себя куда скромнее нынешних коммунистов. А за окном обычная жизнь. Таксист, который везет пассажиров в аэропорт и думает, как прокормить семью. Крестьянин, чей трактор пашет землю и которому солярка нужна не для митингов, а для урожая. Им не нужны очередные громкие слова. Им нужна работающая страна и элементарная адекватность. Ведь кризис заканчивается не тогда, когда падает цена на табло. Он заканчивается, когда перестают пугать народ. А пугают нас товарищи коммунисты с таким удовольствием, таким наслаждением, что становится понятно – они живы-то, как политическая сила, только потому, что жизнь – штука черно-белая. И какой бы долгой ни была ее белая полоса, черной-то не миновать. И чем чернее полоса, и чем она дольше, и чем нам с вами труднее, тем, похоже, нашим коммунистам лучше. Больше шансов приподнять свой вялый рейтинг. Поэтому, когда такого рода политики пытаются использовать вашу тревогу, помните одну простую вещь. Самый дефицитный ресурс сегодня – не бензин, а здравый смысл. Его, поверьте, заправляют не на АЗС. Не давайте себя обмануть.
0: Между строк с Эрнестом Старателевым.
2: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
3: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
4: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Силы противовоздушной обороны в течение дня уничтожили 80 беспилотников вооруженных сил Украины над регионами России. Об этом сообщило Министерство обороны. Дроны сбиты над Белгородской, Курской областями и Крымом, а также в районе акватории Черного и Азовского морей. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил вечером о локализации пожара на складе «Вайлдберрис» в Невинномысске после ночного удара беспилотника. Еще один склад компании загорелся в Краснодаре. Сотрудников объектов эвакуировали. В Краснодаре погиб один человек, 10 пострадали. Позже в больнице умерла девушка, которая получила ранение при атаке на склад. В Невинномысске пострадали 5 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте по факту атак ВСУ на логистические центры. Евросоюз решил расширить санкции против российских банков после того, как европейская разведка предупредила о рисках для банковской системы России, сообщает Рейтер. Однако утвердить новый пакет ограничений пока не удается из-за разногласий с Грецией. Послы стран ЕС пытаются договориться по 21-му пакету санкций. Как пояснили источники агентства, после отключения крупнейших российских банков от системы SWIFT в 2022 году, российские компании начали проводить международные расчеты через небольшие региональные банки и криптовалютные сети. Теперь ЕС хочет включить в санкционные список и эти кредитные организации. Суд Нью-Йорка назначил начало процесса над президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и его супругой Силией Флорес на 1 июня будущего года. Таким образом, судья принял предложение Министерства юстиции США. 3 января Соединенные Штаты провели крупномасштабную военную операцию на территории Венесуэлы. Президент Николас Мадуро и его супруга были арестованы и доставлены в Нью-Йорк. А власти США предъявляют им обвинения в связи с участием в деятельности, которая квалифицируется как наркотерроризм. Потомок сподвижника Петра I, графа Петра Шереметьева, Петр, был госпитализирован из ресторана Москвы на улице Волхонка после обморока. Об этом сообщают новостные телеграм-каналы. Петр Петрович Шереметьев – представитель графской ветви рода Шереметьевых. Он зарекомендовал себя как государственный общественный деятель Франции и России, а также меценат. После смерти отца в 1972 году Шереметьев принял на себя руководство родом. В возрасте 95 лет он вернулся в Россию. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин принял участие в съемках художественного фильма «Дух Барса», сообщил Российский футбольный союз. Вместе с Карпином снялся арбитр Международной федерации футбола Сергей Карасев. Они сыграли самих себя в спортивной драме о юном футболисте Северной Осетии. В центре сюжета – игрок юношеской команды «Алании», который мечтает о большом футболе. Также в съемках принял участие бывший вратарь сборной России и московского «Спартака» Александр Филимонов. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.
2: За окошком месяца май, месяца май, месяца май. А в белой кружке черный чай.

0: И в понедельник, и во вторник, и вообще каждый вечер. Устроим праздник в любой удобный день. Звони, бронируй стол на свой день рождения или свадьбу со скидкой 20%. Телефон 205-53-43. А живая музыка и танцы в Мушмуле совершенно бесплатные. И даже в четверг.
1: Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – Реавиз. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
4: Наше радио. Сделано в России.
5: Знаете ли вы, в холода ваше тело должно работать интенсивнее, чтобы поддерживать нормальную температуру. Это требует больше энергии для сжигания, а значит и больше калорий. Вывод. В зимнее время питаться нужно чаще, разнообразнее и потребляя достаточное количество теплой пищи и жидкости.
6: Слушай наше радио. Узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
2: Наше радио.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
2: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Малые предприниматели, чьи товары пострадали при атаке беспилотников вооруженных сил Украины на склад Wildberries в подмосковной Электростали, начнут получать первые выплаты уже сегодня. Это порядка 88 тысяч продавцов, сообщила глава компании Татьяна Ким на встрече с журналистами. В минувшую субботу дроны также попали в логистический центр в Котовске Тамбовской области. Сегодня были атакованы логистические центры компании в Краснодаре и Невинномысске. Как отметила Ким, с первых дней ЧП компания ведет работу по организации финансовой поддержки для партнеров. Меры для среднего бизнеса появятся в ближайшее время, а для крупных продавцов готовится отдельный пакет. Остатки товаров на складах в Тамбове и Электростали уже отображаются у селлеров. В течение суток им возвращают возможность вывода. Компания обсуждает с властями возможность введения налоговых каникул и других мер поддержки для продавцов. Дональд Трамп делает все, что может, добиваясь мирного регулирования на Украине. С таким заверением выступил постоянный представитель США при ООН Майк Уолтс на слушании в Комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса. Однако, по словам Уолтса, стороны пока не сочли возможным поддержать окончательную сделку. Он также фактически признал, что Трамп недооценивал сложность задачи, когда в прошлом обещал чуть ли не за один день добиться преодоления украинского конфликта. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании нападения собаки на 7-летнего внука писательницы Дарьи Донцовой в Подмосковье. По данным следствия, накануне к ребенку подбежала собака без намордника и ранила его в голову. Мальчика доставили в больницу. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Как уточнила Донцова, мальчик спокойно играл у ворот дома в деревне Дубцы, когда мимо прошел местный житель вместе со своей собакой. В этот момент животное накинулось на ребенка. Причем хозяин даже не пытался справиться с собакой. Ее отогнал прохожий, которого пес также покусал. Налоговая заблокировала операцию по счетам предпринимательницы Полины Лурье, которая купила квартиру певицы Ларисы Долиной. Это следует из налоговых данных, передает РИА Новости. В качестве причины агентство указывает несоблюдение 20-дневного срока по предоставлению налоговой декларации Лурье. Она получила ключи от квартиры в Москве 19 января после продолжительного судебного разбирательства с Долиной, по результатам которого Мосгорсуд вынес окончательное решение о выселении певицы. Объявлена дата вручения второй премии открытой евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка». Церемония пройдет в Москве 12 ноября. На первом вручении победители получили статуэтки в форме бабочки. Для украшения крыльев было использовано около 5000 бриллиантов. Кроме того, лауреат в номинации «Лучший фильм» получил премию, эквивалентную миллиону долларов в виде бриллианта в 10 карат. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо «Телеграм», теперь мы есть в «Макс», «ВК» и «Дзен». Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: «За сценой».
1: Всем привет, с вами Яна Лукьянова. Сегодня узнаем, какую песню экранизировала группа «Диктофон» и как группа «Равдина» обновила один из своих треков. Группа «Диктофон» выпустила анимационный клип. Мультипликационное лирик-видео команда сделала на сингл «Далеко» из нового мини-альбома «Летние каникулы». Узнали у Антона Макарова, как создавалась эта песня.
2: Песня «Далеко» — это такой для нашего коллектива классический меланхоличный электроблюз. Забавная история заключается в том, что эта песня была сделана из разных кусочков не вошедшей композиции, которую мы писали до этого. Это когда басовая партия была для другой песни, мы ее порезали, я ее порезал, как-то подкрутил и сделал подходящие по гармонии аккордам. И так со всеми партиями и текстом, и аккордами, и звуками. Поэтому песня получилась для такой классической электроники 70-х, 80-х годов, наверное, естественной, но для нашего живого рок-коллектива менее естественной. Но, думаю, в этом есть свой шарм.

Посмотреть анимационный клип на песню «Диктофона далеко» можно прямо сейчас, друзья, на ресурсах группы и в телеграм-канале «Наше подчеркивание ру». Группа Равдина, вокалистки группы «Слот» Дарьи Равдиной представила акустическую версию песни «Кто, если не я». Новое прочтение этого трека приурочено к серии акустических концертов команды. По словам артистки, благодаря новому прочтению слушатели смогут открыть для себя песню с совершенно другой стороны и заново в нее влюбиться.

0: Послушать новую версию песни «Кто, если не я» уже можно на любой удобной цифровой площадке. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Записывай, запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Наше.

0: Кривая линия. НСН решает проблемы слушателей. Еженедельно. В эфире четырех радиостанций.
1: Здравствуйте. Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» получил на этой неделе сразу несколько жалоб на проблемы, которые не решаются годами. Так жители деревни Молоди уже несколько лет смотрят, как умирает река Рожайка, а многоэтажка в Балашихе задыхается из-за дырявого мусоропровода и спасается от крыс. При этом хорошие новости пришли из Твери, где городские власти наконец отреагировали на просьбы спасти от затопления улицу Добролюбова. На днях к нам обратились жители села Молоди Чеховского района Московской области, которые обеспокоены загрязнением реки Рожайка. В ее верховьях русские войска в 1572 году обратили в бегство армию Крымского хана. В советские времена в этой реке можно было умываться. В 90-е она кишела рыбой. Однако сегодня вода из Рожайки непригодна даже для полива. Все дело в очистных сооружениях, которые полностью разрушены.
2: Я здесь родился и вырос в шестом поколении. Мы купались, и утки, и рыбалка, и все было. Вода была чистая, мы ходили в трудовой лагерь, и утром подъем, ходили на речку, умывались, чистили зубы, и все были живы и здоровы. Сейчас к речке подойти просто невозможно. Она зеленая, как газон. Рыбы там практически нет, а когда был замор, мне кажется, что все чайки Московской области были у нас. Просто был ковер из мертвой рыбы.
1: Мы обратились к главе Росприроднадзора Светлане Родионовой с просьбой разобраться в ситуации. Другая просьба о помощи пришла к нам из подмосковной Балашихи от жителей 25-этажного дома на улице Демин-Лук. Мусоропровод там превратился в решето. 2000 жителей дома страдают от ужасных запахов, а по двору уже бегают крысы величиной с кошку.
3: В самом доме около 2000 жителей. Во всем микрорайоне 25-30 тысяч жителей. То есть это такой маленький городок. Естественно, очень много детей. Жители подъезда просто задыхаются от этой вони из мусоропровода. Он настолько подвергся коррозии, что в нем образовались бреши. Мы переживаем, что он, в принципе, может быть аварийным. Также боимся, что заведутся какие-то паразиты. Во дворе дома уже крысы есть, и они очень-очень крупные. Они размером буквально с кошку. И спокойно они ходят по тротуарчикам, по газонам и пугают местных жителей и их детей.
1: По словам местных жителей, управляющая компания закрывает глаза на проблему уже несколько лет. Мы попросили губернатора Подмосковья Андрея Воробьева помочь детям из Балашихи. Для того, чтобы отправить жалобу в Кривую линию, следует заполнить форму в одноименном разделе на сайте nsn.fm. О самых сложных и актуальных проблемах мы расскажем на сайте и в эфире сразу четырех радиостанций. Кривую линию НСН слушают более чем в 100 городах России. Мы вам поможем.
0: Кривая линия. НСН решает проблемы. nsn.fm.
4: Программа «Пропанк» предназначена для лиц старше 18 лет.
0: «Пропанк».
5: Добрый вечер, мальчишки и девчонки, а также их родители. Сегодня среда, 23:00, а это значит, что вы слушаете передачу «Пропанк» на волнах нашего радио, и я ее ведущий, Сережа, мать его, Метель. Дорогие друзья, сразу хочу извиниться за то, что в ту неделю не смог с вами, так сказать, побыть, потому что я болель, пиль, куриль, болель, как говорится, и, конечно же, хочу вам пожелать всем хорошего здоровья, чтобы никто не был похож на меня больного. И вообще, болеть не очень хорошо. Смотрю, московская в регионе погода как раз для того, чтобы болеть. И, честно говоря, я еще даже не подвыздоровел до конца. Но, слава богу, моя дочь пошла в детский сад. А это значит, что я на наше радио для того, чтобы записывать вам эфир. И сегодня будет очень интересная передача, только потому, что вы ни хера ничего не присылаете в мой мешочек под названием мыло. И поэтому я сам копаться тоже не хочу. Но у меня прекрасная идея сегодня рассказать вам про одну из моих любимейших групп западных, конечно же. На нашем радио сегодня будет играть западная музыка. Кому не интересно, идите пить, курить, болеть. Ну, а кому интересно, давайте погромче. Группа MXPX на сегодняшний день для вас в передаче «Пропанк». И давайте сразу же начнем. MXPX началась с трех 15-летних парней, назвавших себя Magnified Plate. Они начали играть музыку, будучи вдохновленными калифорнийскими панк-рок-группами. И самый главный чувак мне — это вокалист Майк Херрера, которого, честно говоря, я вам по секрету скажу, я лично знаю, жал ему руки и не только. Ну и давайте сразу же приступим. Первый, самый крутой альбом, с которого вообще... вообще началось мое знакомство с этой группой. А еще раз напоминаю, группа MXPX, кто-то называет MXPX, но мне все равно, я называю, как называю. Первый альбом в 95-м году я его услышал, и назывался он Life in General. Ну а песня с него сегодня будет первой и будет называться Doing Time.

что могу сказать про этих трех парней, которые были увлечены музыкой с самой, так сказать, школы. Честно говоря, я только вот разбираю эту передачу, точнее, сочиняя ее вам, понял, что группировочка «Смех», точнее, группа «The Funk», мы раньше так назывались, именно так же и организовалась в школе. Все происходило в школе. Мы хотели играть, мы больше ничего не хотели делать и хотели петь про то, как нам хреново учиться и что нам хотелось бы, например, отдыхать и ничего не делать. Ну, в принципе, я, наверное, к этому и пришел спустя много-много лет. Ну, а мы продолжаем. MXPX привлекли внимание лейбла, а там раньше были лейблы, а теперь они только-только у нас вроде появляться стали, сыграв для них в 93-м году на заднем дворе родительского дома Майка Херреры, который так много репетировал перед этим, что сорвал голос. И первый альбом у них назывался «Покинача». В 1994 году он был выпущен. Но это не самое главное, потому что мы уже послушали первую песню с более позднего альбома, точнее, самого хорошего уже альбома, на мой взгляд. Ну, а следующий альбом у них назывался «Slowly Going to the Way of the Buffalo». Я, честно говоря, даже не хочу переводить, у меня нет на это времени. Ну, а песня называется «Tomorrow's Another Day».

и вот наступил долгожданный 2000 год, который, так сказать, принес нам новый альбом от MXPX под названием Teenage Politics. Дорогие друзья, после этого альбома вообще вся Россия того времени слушала группу MXPX. Более того, они даже могли к нам приехать, но об этом чуть-чуть попозже. Конечно же, не в 2000-х, потому что в эти года мы только слушали, катались на скейтбордах, я даже скажу, где, по-моему, на 1905 года и на Октябрьской были два хороших места для катания, и все пытались подражать, так сказать, MXPX в музыке, да и в поведении, и вообще у них на обложках альбомов все связано со скейтбордами, то есть такая музыка для людей, которые любят наушники, путешествовать, доску и, наверное, пляж. А мы переходим к следующей композиции, которая называется «Очень странно». Для вас покажется, ну, название панк-рок-шоу.

насколько вы уже все поняли, группа MXPX — это панк-рок для тинейджеров, которым свою энергию им девать некуда, и поэтому они под этот музон-то и ёбаются на своих досках. Ну, а я музыкант, и поэтому хочу вам сказать, что мне больше, с течением времени, конечно же, в группе MXPX понравились более балладные песни, то есть такие, знаете, немножечко просадные, которые не особо нравятся на танцполе людям, и им, наверное, хочется все-таки побрыкаться где-то, попрыгать, а мне наоборот посидеть спокойно и послушать. И мы переходим к новому альбому, который называется Before Everything and After. И следующая композиция с него будет называться Everything Sucks When You're Gone.

Ну, я напоминаю, что вы слушаете передачу «Про панк» на волнах нашего радио. Я ее ведущий с вами сегодня, точнее всегда, Сережа Метель с группировочки «Смех». И мы сегодня слушаем мою любимую американскую группу MXPX. И переносимся в 2007 год, а это уже совсем как раз недалеко до нашего времени, когда я уже начал музыкально вкушать, так сказать, а не то, что просто разбивать себе башку об сцену, и начал выбирать для себя самые хорошие песни у этой группы и, так сказать, не слушать все подряд. Хотя у меня в привычке всегда было слушать альбом от начала до конца, и я даже некоторые альбомы, когда включаю, я сразу же помню, какая песня идет после предыдущей, и уже прям готов к ней. Ну, а в 2007 году у группы MXPX так и не поменялся состав, с чем я их, кстати, и поздравляю. Вообще, я очень люблю те группы, у которых не меняется состав, и одни и те же лица находятся как на афишах, так и на обложках. Ну, про меня это сказать, конечно же, нельзя, про группировку «Смех» так уж вышло, но мое, так сказать, вы точно будете всегда видеть, пока я жив. Ну, а мы переходим к группе MXPX и песня с альбома «Secret Weapon», что значит «секретное оружие». Песня называется «Shut It Down».

Ну и как думает любая уважающая себя группа, тем более панк-рок группа, материала должно быть много, настолько много, что каждый год надо выпускать новый альбом. И, конечно же, на следующий год, видимо, они так и подумали, моя любимая группировочка MXPX, для тех, кто в танке и только что зашел на передачу про панк, сделала то же самое и в 2008 году выпустила новый альбом под названием The Ever Passing Moment. Кстати говоря, хочу заметить, что у группы этой во всех альбомах минимум по 15 песен. Сейчас, знаете, такая тенденция, что, наверное, песен 11 достаточно, и я перейду к этому позже, немного объяснив вам, почему. Группа существует до сих пор, выпускает песни, но уже не в таком количестве. А мы все-таки переносимся в 2008 год и слушаем песню под названием «My Life Story».

а теперь о затяжных перерывах, о которых я говорил песни раньше. Дорогие друзья, когда у человека появляются дети, это сразу же отбрасывает назад творчество. У группы MXPX случилось то же самое. Да, и у многих групп на самом деле случается то же самое. И я начал понимать, что вот у меня такое, к сожалению, не случилось. Поэтому я уже 3 раза женат и не знаю, что с ним делать. Но музыку всегда выбираю почему-то в первую очередь, как бы это не было обидно. Но я такой, меня не поменять. И, наверное, мне за это можно вырезать медаль из картона во весь живот, с которой я буду приходить на каждый концерт, и меня будут вписывать где угодно. Кстати говоря, по поводу вписок. Вписывайтесь почаще на фестивали на летние, потому что реально не хватает народа. Надо ходить, несмотря ни на что. Ну, а какие фестивали у нас в России проводятся, вы, наверное, сами смотрите, потому что их достаточно много. И сейчас в июле будет очень масштабный фестиваль. Я не буду называть, чтобы не было, так сказать, конкуренции. Ну, а мы переходим к альбому группы MXPX 2001 года The Renaissance EP. Слушаем композицию под названием Lonesome Town.

Ну и вот вам, так сказать, небольшая пауза в 7 лет. Группа MXPX, по-моему, может, я, конечно, плохо подготовился к передаче, но все же не выпускала альбомы. Выходили концертики, какие-то там бутлеги, какие-то сборники, что-то еще, но 7 лет группа не существовала. Знаете почему? Да потому что, конечно же, семьи и вообще надо людям брать отдых. И я, честно говоря, их очень хорошо понимаю, общаясь с коллегами по цеху нашей, так сказать, российской сцены. У всех уже есть дети, у кого-то нет, но он все равно топит за свой музон. Но в итоге я всем желаю детей, чтобы у всех были, потому что положиться на данный момент уже некого, только на собственную семью. Вот поэтому 7 лет, наверное, группа MXPX, точнее ее участники, взращивали своих детей, чтобы они им потом в старости, конечно же, подали бутылочку пивка, скорее всего, а не стаканчик водички. Кстати говоря, барабанщика группы MXPX зовут Юрий, и похож он почему-то на моего одноклассника Юру, благодаря которому я и пошел учиться в музыкальную школу. Вот такой вот каламбур, точнее каламбур, а телом бел. Ну а песня у нас называется «Let's Ride» из альбома MXPX.

Ну и, конечно же, как подобает всем нормальным музыкантам, после такого перерыва, конечно же, музыканты ищут себе какое-нибудь, но занятие. Занятие, естественно, музыкой. И Майк Херрера, вокалист и бас-гитарист, а он очень крутой музыкант, я считаю. Да что уж там говорить, дорогие друзья, они выступали у нас в городе Истра, даже не в городе Истра, а в ДК Бужарова. Представляете, деревня Бужарова, в ней стоит ДК, и там играет MXPX. Это было супер незабываемо. И мы, конечно же, после концерта очень классно потусили, побухали, и что мы только не делали, и поэтому Роскомнадзор вас предупреждает так не делать. Ну, а мы делали, потому что нам было можно. У нас есть такие фотографии, если их сейчас прислать Майку Херрере, он просто офигеет. Но, к сожалению, фотографии были какие-то Sony Ericsson, знаете, вот даже смартфонов в этот момент еще не было. Ну, о чем я хочу сказать? О том, что Майк Херрера попал в очень крутую группу, о которой я как раз вам недавно рассказывал, и называется она Goldfinger. До сих пор он там играет на бас-гитаре. MXPX существует, Goldfinger существует, все существует и играется. И в 2020 году MXPX наконец-то хоть что-то да выпускает. Песня называется Warriors.

Дорогие друзья, я вам напоминаю, что вы слушаете, точнее уже слушали почти что передачу про панк на волнах нашего радио. Я ее ведущий Сережа Метель, и, конечно же, время не резиновое. У группы MXPX потихонечку к 2021 году почти закончились песни, но наверняка еще будут, потому что музыканты все живы и здоровы, я надеюсь, и будут дальше нас радовать своим творчеством. Конечно же, напоследок хочу поставить песню, которая, на мой взгляд, последняя. Больше я, видимо, не копал, может быть, мне что-то не попадалось. Но эта песня, мне кажется, призывает вас к хорошему настроению, к тому, чтобы вы любили друг друга, не вредили друг другу, мирное небо над головой и так далее и тому подобное. Дорогие друзья, я очень скучаю по этим временам, когда нам все было можно, когда мы выходили на улицу, мы никого не боялись, у нас было все круто, и я вам этого желаю. Ну, а мы с вами услышимся в следующую среду в 23:00. Я вам желаю всего хорошего, и помните, что место и время встречи изменить нельзя.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Малые предприниматели, чьи товары пострадали при атаке беспилотников вооруженных сил Украины на склад Wildberries в подмосковной Электростали, начнут получать первые выплаты уже сегодня. Это порядка 88 тысяч продавцов, сообщила глава компании Татьяна Ким на встрече с журналистами. В минувшую субботу дроны также попали в логистический центр в Котовске Тамбовской области. Сегодня были атакованы логистические центры компании в Краснодаре и Невинномысске. Как отметила Ким, с первых дней ЧП компания ведет работу по организации финансовой поддержки для партнеров. Меры для среднего бизнеса появятся в ближайшее время, а для крупных продавцов готовится отдельный пакет. Компания обсуждает с властями возможность введения налоговых каникул и других мер поддержки для продавцов. Дональд Трамп делает все, что может, добиваясь мирного регулирования на Украине. С таким заверением выступил постоянный представитель США при ООН Майк Уолтс на слушании в Комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса. Однако, по словам Уолтса, стороны пока не сочли возможным поддержать окончательную сделку. Он также фактически признал, что Трамп недооценивал сложной задачи, когда в прошлом обещал чуть ли не за один день добиться преодоления украинского конфликта. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании нападения собаки на 7-летнего внука писательницы Дарьи Донцовой в Подмосковье. По данным следствия, накануне к ребенку подбежала собака без намордника и ранила его в голову. Мальчика доставили в больницу. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Как утащила Донцова, мальчик спокойно играл у ворот дома в деревне Дубцы, когда мимо прошел местный житель вместе со своей собакой. В этот момент животное накинулось на ребенка. Причем хозяин даже не пытался справиться с собакой. Его отогнал прохожий, которого пес также покусал. Налоговая заблокировала операцию по счетам предпринимательницы Полины Лурье, которая купила квартиру певицы Ларисы Долиной. Это следует из налоговых данных, передает РИА Новости. В качестве причины агентство указывает несоблюдение 20-дневного срока по предоставлению налоговой декларации Лурье. Она получила ключи от квартиры в Москве 19 января после продолжительного судебного разбирательства с Долиной, по результатам которого Мосгорсуд вынес окончательное решение о выселении певицы. Объявлена дата вручения второй награды открытой евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка». Церемония пройдет в Москве 12 ноября. На первом вручении победители получили статуэтки в форме бабочки. Для украшения крыльев было использовано около 5000 бриллиантов. Лауреат номинации «Лучший фильм» также получил премию, эквивалентную 1 миллиону долларов в виде бриллиантов 10 карат. Лауреаты в остальных номинациях по 250 тысяч долларов в виде бриллиантов 5 карат. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо «Телеграм», теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса.

0: Наше радио.
1: Я не люблю вздыхать о прошлом и в ночи мечтать про светлую даль. Я не люблю писать о прошлом и продумывать любую деталь. Но черно-белый блюз не роет яму под названием печаль.

Я охапками листья кидаю в костер, синим дымом подпирая бледный небо шатер. Они пеплом взлетают, прогорев до конца. Я рукою стираю хлопья сажи с лица. Как будто так уже было, это просто усталость. Безразличием камня в моем сердце осталось. Пламя шорохом смерти жжет сухую листву. Это лучше.

простить тех, кто мелок душою. Их обиды наполнят лужи грязью одною. И свое отражение в мутной глади воды я прицельно разрушу белой пеной слюны.

Сколько прожито лет, сколько прожито дней. Это кто как считает, для кого как важней. Что-то сделано мной или сделано что-то. И что для себя, ну а что для кого-то. Счастье в секундах, маленьких острых. Щедрое к детям и скупое для взрослых. Липкой почкой набухнет долгожданной весной, чтобы осень.

укрывал от дождя, а сам молча глотал горячие слезы. Если шифруешь, смени пароль, привыкай, что следят за тобой. Каждый твой взгляд принесет тебе боль.